0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег.

0: Сосед купил автомобиль представительского класса. А чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающее работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. Они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками, просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманы, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, наконец-то следующий броукаст. И сегодня пришел настоящий бро. Я думаю, все его знают. Михаил Гребенюк, конечно. В первую очередь многодетный отец, четверо детей, еще один в подходе. Огромнейшее достижение. Знаешь, есть такая пословица: хочешь в конце жизни быть одиноким, без друзей, раздавай всем советы.
2: Я не соглашусь здесь с тобой.
1: Да, да. Ты любишь советы.
2: Я люблю давать советы, я люблю брать советы.
1: Как сделать, чтобы они работали? Чтобы это было не вот как список из 50 вещей, что в твоей жизни не так?
2: Первое, должен быть сильный запрос, он должен болеть прям, должен быть зуд. Ну вот, и я, мне кажется, потребляю советов там на протяжении месяца там сотнями. И получаю, и я считаю, что советы, обратная связь, и с удовольствием.
1: Ты любишь критику, да? Ты хорошо воспринимаешь критику?
2: Я ненавижу критику. Я плохо воспринимаю критику, крайне болезненно. И если там ты сейчас меня ты будешь критиковать, то мне жутко будет неприятно. Но я видел эффект от критики. Практически все самые судьбоносные результаты в жизни были сделаны в результате того, что меня кто-то где-то разнес и дал такую болезненную критику. Причем не в позиции «я бы на твоем месте», а в позиции прям «ты там конкретно здесь». Конченый вот в этом, ну, условно, там неадекватен абсолютно. Это было больно.
1: Потом мы имеем свойство вот такую вещь запомнить на всю жизнь, а 1000 комплиментов забываем в тот же день.
2: Это вопрос осознанности. Ну, то есть, естественно, если мы говорим про начинающего предпринимателя, который пока что не имеет богатого опыта получения советов, то я бы был очень деликатен в разговоре. Но вот у меня хорошая история, классная. Один из моих партнеров, Юля, дала очень крутой совет мне. Совет, который на меня супер залетел. Она говорит: ты сейчас будешь взлетать, у тебя будет расти доход, будет расти медийность. Популярность была года 3 назад. И тогда действительно были меньше показатели, цифры во всех планах. И она говорит: ты должен понять, что по мере того, как ты будешь становиться успешней, у тебя будет все меньше людей, способных тебе дать критическую обратную связь. Просто потому, что психика людей так устроена, что чем ты успешней, значит, ну ты, наверное, лучше понимаешь, как жить. Идея в том, что по мере роста очень важно аккумулировать вокруг себя. Был совет такой: аккумулировать людей, способных тебя критиковать и говорить тебе неприятные вещи про тебя. И она говорит: твоя задача сегодняшнего дня, уже сегодня, сканировать свою телефонную книжку, кто из этих людей может быть таким человеком, давать тебе такие критически неприятные советы. Например, таким человеком могу быть я. И она говорит: тебе нужно собрать какие-то компании, совет директоров или advisory board, тебе нужно собрать собственный персональный критический совет директоров, который будет тебя критиковать постоянно. И чем ты будешь выше становиться успешней, тем меньше людей будут это делать. Они будут отваливаться, они будут бояться себе это сказать, потому что им тоже важно тебя ресурсы получить, какие-то, может быть, зависимость возникает. Если мы посмотрим, то на большинство людей в доходе как? Они к 40 годам растут, потом плато, потом падение. Многие люди заканчивают беднее, чем они в середине жизни. Почему так? Мне кажется, потому что они на протяжении там, молодости потребляли советы, понимая, что у них ничего нет. Потом, достигая успеха, я гениальный, все понимаю, любое решение правильное.
1: Любой... И во всем, да. Ты, да. У тебя успех там в одном, а ты считаешь теперь ты всю правду про воспитание детей ты тоже знаешь.
2: Да, и ты провалился.
1: Твой базовый аргумент заключается в том, что вместо того, чтобы оптимизировать зону комфорта и искать поддержку и строить длинные отношения, ты говоришь: мне это не так важно, как рост. Да? Я буду себе создавать некомфортную ситуацию, я буду терпеть критику. Чем больше, тем лучше. Я буду потом выбирать, какая адекватная, какая нет. Но для меня важнее развиваться.
2: Я уверен, что тебе есть что сказать мне того, где я неадекватен. Я бы очень хотел, чтобы ты мне сказал. Если я тебе говорю, что, Оскар, ты красавчик, ты большой молодец, но я
1: это,
2: там восхищаюсь.
1: Это не меня. Я просто продолжаю делать то же самое, что я делаю, не меняю свою жизнь нисколько.
2: В этот момент, когда я тебе такое говорю, я ставлю под риск наши отношения? Нет.
1: Нет.
2: Абсолютно нет. А если я говорю тебе критику? Я рискую. Я же не знаю, как ты отреагируешь. Вдруг я тебе на больную мозоль наступаю.
1: Да, ты ухудшаешь отношения.
2: Есть риск, не факт.
1: Потом я буду тебе благодарен, возможно, через 20 лет. Там,
2: может быть. Миша был прав. Фишка в том, что если мне на тебя не все равно, если я хочу, чтобы ты вырос, и, ну, чтобы ты стал лучше жить, у тебя были лучшие результаты, ты быстрее пришел к своим целям, я из любви к тебе хочу тебе помочь и дам тебе самую прямую обратную связь.
1: Вот у меня единственное вот для тебя такой фидбэк. Единственное, что мне в голову пришло по поводу твоей деятельности. Вообще предприниматели, они... Все психологи, потому что нужно отнимать людей, мотивировать людей, координировать людей. Даже иногда предприниматели лучшие психологи, чем психологи.
2: Угу.
1: Но ты очень сильно уходишь в психологические штуки, и тебе нравятся эти штуки. Если я там больше смотрю конкретно про бизнес-модели, там, техники и так далее, ты больше смотришь про... Типа 80% всех результатов – это психология. Возможно, для тебя одна из сильнейших зон роста – это даже... получить профессиональное образование в этом направлении, потому что тебя туда и так тянет, но ты же понимаешь, когда ты начинаешь входить в психологию, это зона риска.
2: Да.
1: Мне, например, почему я так сильно туда не иду, даже я знаю, что это так, да? Потому что для меня это зона риска, это не моя зона гения, у меня нету там образования МГУ в психологии, хотя иногда я вижу, действительно, человек держит так, ну, я вижу вроде, но я не думаю, что я не тороплюсь раздавать диагнозы психологически. Вот в бизнесе я могу дать какие-то диагнозы, да, там, увидев, там, какая доля уходит там, на маркетинг, R&D, а ты спокойно себя чувствуешь в психологии, хотя это для тебя зона роста с точки зрения профессионального образования.
2: Крутая мысль.
1: Потому что ты это любишь, образ говоря, и ты в этом силен.
2: Я в это верю, потому да. что очень многие двери были открыты мною в жизни не через бизнес-модель, а бизнес-модель была уже следствием того, что я психологически поменялся.
1: Я вижу, что вот все YouTube-психологи, они очень поверхностно и быстро раздают диагнозы, и в разборах в том числе. Возможно, это звучит очень логично, но это не всегда верно. Не будь одним из этих 2 миллионов психологов без диплома. Любого психолога спрашиваю, как выбрать психолога. Говорит, выбирай с дипломом, потому что слишком много шарлатанов, которые там 2 курса прошли и уже, ну как бы... Я думаю, тебе это будет легко, и mm-hmm. ты получишь удовольствие, потому что ты это любишь. И тебе это нравится, и у тебя в этом талант. Ты действительно чувствуешь людей.
2: Такой вот разбор от Оскара.
1: Да, ну смотри, это советы. Знаешь, вот все-таки, если мы говорим, хорошо, нам комфорт не нужен, мы готовы рисковать. Знать путь и пройти его – две разные вещи.
2: Мне партнер мой, Юля, как раз та самая, она рассказала бизнес-модель, но она сработала у нее в Сочи. И я ее полностью тиражировал в Крыму с нуля. Вот просто я приехал, вот 15 апреля приехал в Симферополь с чемоданом. Здрасте, сейчас будем искать застройщиков. Я начал по своим контактам, связям искать mm-hmm. застройщиков, договорились, запартнерились, построили компанию.
1: Прикольно.
2: Ни застройщики не знали, кто такой Михаил Горбенюк в Крыму. Ни один клиент не знал, инвестор, кто такой Михаил Горбенюк. Ни один агент по недвижимости, кто наш партнер, не знал, кто такой Михаил Горбенюк. И для меня это тоже был очень важный челлендж, тогда проверка твердости, а смогу ли я построить бизнес в нише, в котором никто не знает. Я смог. Эта компания вышла на очень хорошую чистую прибыль.
1: Да, да. Кстати, в Америке есть этот, который владелец acquisition.com.
2: Хармози.
1: Да, да, да, да. У него же вообще, он
2: фитнес-клубы.
1: Очень похож, кстати. Да. Он покупает компании, потом драйвит их и продает. Это, да. Я так понимаю, это его бизнес.
2: Да, я бы тоже знал с этой историей, я про нее думал, и я Хармози изучаю как кейс, и я очень много смотрю видосов, но в России рынок экзита в малом бизнесе сейчас так себе.
1: Да, да, да. Поэтому... И вообще, как бы это вся сфера покупки, продажи бизнесов, она...
2: В России M&A не так круто.
1: Цивилизованная пока.
2: Да, а в Америке другие правила.
1: Да, да, это прям...
2: Ну, я бы хотел этим заниматься, но пока, к сожалению, нет такой возможности.
1: Да.
2: А из компании, да, и вышел в июне.
1: В Германии можно прям массово компании покупать, и там ничего не происходит, ничего не да. ломается, нету да. много там серых зон и так далее. А в России, если ты купишь 100 компаний, здесь да. надо так выборочно, очень мало штук. Ну, по сути, его модель, конечно, она классная, да, соответственно. Через капитализацию зарабатывать, а не через продажу. Знаешь, по продажам в России самое сильное отвращение от продаж. Вот вообще вот даже это начинается с того, как люди себя представляют. Вот средний стол русскоговорящих предпринимателей, если сделают круг представления, это будет не вдохновляюще, это будет очень скучно. У меня завод датчиков, у меня там строительная компания. У меня... В Америке так не будет. В Америке они все помогают спасти мир, там просто начиная от представления самого себя и до вообще вот hustle culture, да, вот до культура, когда ты, да, не важно, где ты находишься, ты продолжаешь продавать. А вот мне вот недавно мой друг мой, сказал мне: моя главная мечта — больше не продавать. Просто вот такое прям супер отрицательные эмоции от процесса продаж.
2: Да.
1: Как ты про это думаешь вообще?
2: Я ненавижу продажи.
1: Ты тоже такой.
2: Я ненавижу продажи. Я бы хотел никогда не продавать. Важно понять, что такое продажи. Можно продавать путем попытки убедить, а можно продавать путем попытки создания условий, при которых невозможно не купить. И когда я увидел эту штуку, когда ты не пытаешься объяснить, втереться, доказать, а когда ты так строишь конструкцию, собираешь бизнес-модели, что у тебя просто супермаркетинговая тяга, пылесос, который засасывает клиентов, и тебе не нужно объяснять. Вот это было реально с Крымом. Я когда это, для меня это, я не мог это развидеть больше в жизни. Когда мы сделали первую конференцию, мы очень правильно упаковали проект, сделали хороший маркетинг и собираем первую конференцию агентов по недвижимости в Сочи, на которую приглашаем 300 партнеров. И застройщик, который до нас в среднем продавал 1-2 квартиры в месяц, продает за первую неделю на 500 миллионов квартир средним чеком 6 миллионов рублей. Сколько-то там, порядка 100 квартир, 100 лотов продали. За неделю, за две. И я увидел это, потому что мы просто нашли классный продукт, про который рынок не знал. Мы нашли классный перспективный рынок, мы увидели классный перспективный продукт, мы увидели хорошую, мы сделали хорошую упаковку, просто нормально его сметчили с спросом. И там был не отдел продаж, там был отдел сбыта. Мы просто вот менеджеры сидели и документы только готовили каждый день. И потом задача, по сути, заключалась не в том, чтобы продать объект, а найти классные лоты и правильно их маркетинг, ну, маркетировать на рынок. И вот меня эта тема очень сильно вдохновила. И я начал думать, какой продукт следующий можно сделать, который будет давать такую сильную маркетинговую тягу. Разбор — это такая же
1: история. Ну, это вот мечта каждого русского предпринимателя. Газ.
2: Газ?
1: У меня есть... Ну, газ. У меня есть?
2: У никого нет.
1: Тебе надо?
2: Да.
1: Какие вопросы?
2: Это же круто. Ты так не хочешь?
1: Вот цена, биржевая цена, вот, пожалуйста, у меня есть, тебе надо. Это как бы... Но это же очень мало бизнесов подходит под такую модель. Если посмотреть мировую экономику...
2: Бизнесов, которые по такой модели подходят, сильно меньше, чем те, которые по такой модели не подходят.
1: Да.
2: И поэтому большинство предпринимателей страдают и вынуждены заниматься, я называю это анонизмом воронкой продаж.
1: Да.
2: Вылизывать каждую конверсию, тестировать цвет кнопки,
1: да.
2: Как на Вайбере сейчас это происходит.
1: Да,
2: ну, да, это можно картинки. Зарабатывать деньги. Но если мы говорим про вопрос легкости, вот как раз одна из тем психологических, которые я у себя...
1: Моя мечта — делать продукт, который сам себя продает.
2: А, нет, моя мечта — это перестать охеревать от пахоты. Потому что я нашел у себя как раз-таки в рамках психологии такую залочку в голове, что мне выгодно все усложнять. Я все модели усложнял.
1: Да.
2: Я выбирал суперсложные модели, суперсложный путь, суперсложный маркетинг, суперсложные продажи. И у этого было конкретное объяснение ситуации с детства. Что на самом деле оказалось, что у меня есть травма на доверие к миру и к людям, основанная там на фразах родителей определенных, там, про это много раз рассказывал. Когда мама мне сказала в детстве, что никому нельзя доверять, кроме родителей. А потом секрет рассказала папе, а папа маме рассказал секрет мой. И я перестал вообще и маме, папе доверять. И получается, что вопрос, когда доверие резко падает, то вопрос возникает ключевой, это как защитить свои границы, ну, себя защитить.
1: Mm-hmm.
2: И усложнение, и создание адронных коллайдеров и экибаны является очень крутым способом защиты собственных интересов. И я выбирал только сложные модели. И сейчас мне очень нравятся простые модели. Я не хочу строить бизнесы, в которых нужно построить адронный кладер, чтобы заработать там миллион долларов.
1: Хорошо, я с тобой согласен.
2: Хотя такие есть бизнесы. Но нет, смотри, не мой выбор, я не хочу так делать. И не хочу, чтобы мои клиенты так делали.
1: Да, если можно легко, зачем делать трудно, я согласен. Да. Да? Просто я вижу, что самая большая экономика в мире, я смотрю все компании, которые достигли капитализации миллиард. И я вижу, что маленькая доля из них продает такой продукт. Но если ты изобрел какую-то новую молекулу, которая лечит рак, и ты единственный в мире, тебе не нужен отдел продаж. Она стоит там себестоимость 30 центов, цена продажи 16 тысяч долларов.
2: Окей. Оскар, я только что брал у тебя интервью.
1: Да.
2: И мы с тобой разбирали твои последние покупки.
1: Да.
2: Я об этих покупках думал последние 2 недели. Реально ходил и думал, рассуждал. А, ты купил компанию «Дома престарелых» в Европе.
1: Это реабилитационный центр.
2: Да, реабилитационный центр «Оскар», да, купил в Европе, которые занимаются помощью, да, людям в возрасте, да, суставы.
1: Вот надо всех лечить, да.
2: Да, это мегатренд.
1: Да, мегатренд.
2: В этой нише отдел сбыта, не отдел продаж.
1: Да.
2: Ты выбрал компанию, да, как раз попадающую, да, под легкий сценарий.
1: Это supply constraint бизнес,
2: да,
1: который, где спроса бесконечно,
2: да,
1: и ограничения находятся на... Таких бизнесов мало, где ограничения находят газ, реабилитационные центры.
2: Сейчас, вторая компания, ты тоже привел пример, да, в моем подкасте, это помощь делать экзит пожилым, да, людям, у которых нет наследников.
1: Да.
2: Такая же история. Спрос выше предложения.
1: Да.
2: Там не нужен вебинар, там не нужно продавать, нет, там нужно прийти, дать оффер в PDF-ке,
1: да,
2: люди покупают.
1: Да.
2: Поэтому, Оскар, ты сейчас круто объясняешь, что согласен, что в мире большая часть экономики вынуждена продавать.
1: Да, но я делаю...
2: Но ты делаешь ровно то, что делаю я, ищешь концепции, в которых легко. Более того,
1: я люблю быть в сильной позиции.
2: Я тоже, не люблю быть в слабой позиции. Я тоже полюбил это, поэтому газ — это крутая тема.
1: Газ — это вообще очень крутая тема.
2: Очень сильная позиция. И более того, я у подписчиков спрашивал, какие у кого ниши, рынки, и ребята писали у меня там в комментариях, вот буквально сразу после подкаста, и мне написал там парень один, у меня... Дома престарелых, христианские дома престарелых в Санкт-Петербурге. 5 филиалов, 5 точек. И я написал, говорю, расскажи подробнее про цифры. Там рентабельность небольшая, может, какая-то проблема в бизнес-модели, я не знаю. Но я говорю, а как спрос, как маркетинг, продажи? Он говорит, у нас овербукинг на несколько месяцев вперед. То есть у них 5 точек, которые вот для пожилых людей, реабилитация, знакомство, да, дружба, игра в шахматы. И вот работает рынок. Да. Вот мы только что делали интервью, подкаст с Женей Деминым, с Плат-компанией.
1: Да.
2: Мы ровно про это говорили. Он говорит, ни в коем случае нельзя идти в рынок FMCG-товаров, если твоя задача просто сделать очередную вафлю, как у всех. И мы с ним реально говорим, давай прям в эфире, в прямом разгоним, вот мы с тобой вместе делаем новые вафли. Что бы ты делал пошагово? Он говорит, первоочередно я купил все вафли, которые есть, которые есть на рынке. Сплат, 25 миллиардов компаний, знаешь.
1: Я знаю, да.
2: Да, я бы купил все вафли. И спросил себя, что ключевое есть в вафлях уже хорошего. Они вкусные, они хрустят, там, да, у них необычная консистенция там, во рту. Какие минусы? Крошатся.
1: Калории.
2: Неполезные калории, да. И я, говорит, я бы начал делать полезные вафли там, с клетчаткой для похудения.
1: С протеином.
2: Там, с протеином, с какой-то там гуанараной, да, как называется?
1: Гуарана.
2: Гуарана, да, я просто не очень эксперт в БАДах. Ну вот. И он говорит, я бы такую тему делал. Я бы пытался бы сделать продукт, который, ну, нужно, ну, легче было бы продавать, маркетировать. Поэтому, конечно, я...
1: Ну, это крутая мысль. Я согласен с тобой.
2: Я заколебался
1: что,
2: кстати, своей жизни.
1: Предприниматель всегда хочет быть. Но я вижу, что культура... Знаешь, мне больше всего понравилось, вот я говорил с человеком, который прям любит продавать. Прям любит. Ему, у него хороший продукт, он и так продается, но он еще его продает, и это вообще... Он говорит, замени слово «продавать» на слово «помогать».
2: Это хорошая мысль. Ну, на самом деле, сейчас я тебе тоже продаю идею, и всем ребятам нас смотрят. Я продаю агрессивную идею, что вместо того, чтобы сидеть и вылизывать кнопку на форме, это не работа владельца бизнеса. Лучше заперись в кальянной или там в кафешке с друзьями, найди себе друзей, да, Оскара Харпманов там, да, на своем уровне, да, и поштурми, как тебе пересобрать бизнес-модель, чтобы она стала выделяющейся и конкурентной, да, в рынке.
1: Это сейчас основная задача для всех селлеров на Wildberries,
2: да,
1: Озоне.
2: Да.
1: Есть книжка, которую Михаил Кучмен всегда рекомендует. «Дифференцируй.
2: Или умри».
1: Или умри.
2: Да.
1: Это 100%. Я, кстати, недавно ее прослушал очередной раз.
2: Да.
1: Да, дифференцируй или умри. Ну, получается, отдел, окей, ты строишь отделы продаж.
2: Да.
1: Там есть четкие правила, законы, да, воронка.
2: Да.
1: Я прочитал очень много книг про продажи, я люблю продажи. И, ну, там есть реально законы. Это прям как законы физики. Да, там они зависят от чек, какого уровня, там много всего. Но, по сути, есть базовые ошибки, которые люди недопродают в основном. Ты просто увеличиваешь давление, увеличиваешь воронку, и продажи растут. Есть ли вообще какой-то кейс, где предприниматель еще рано строит отдел продаж?
2: Да. Что хочу сказать про отдел продаж? Для всех, кто там нас смотрит, особенно мы говорим про сегмент мало-средний бизнес. Да.
1: Кому не надо?
2: Для того, чтобы бизнес вырос, когда ты нашел какую-то крутую комбинацию моделей, дальше нужно искать концепцию рычага. Рычаг – это когда минимальные усилия дают максимальный выхлоп. И на каком-то этапе развития отдел продаж может становиться таким рычагом. Когда ты 20 очков энергии вложил, получил 2000 выхлопов в виде прибыли. Но я вижу много предпринимателей, которые какой-то рычаг нашли, он им дал эффект, они потом шлифуют его уже до нельзя. Я говорю, кнопку-то тут цвет меняют. Хотя рядом конь не валялся, другой инструмент.
1: Оранжевый цвет работает всегда лучше, ребята. Просто делайте оранжевый цвет. Вот я вам...
2: Это не влияет на деньги. Если бы тут были синие стулья, но в интервью были бы еще более провокационные вопросы, оно бы еще лучше залетело, чем если бы были бы оранжевые стулья. Если мы говорим про нас, то мы не пытаемся строить лучшее отдел продаж в каждом рынке. Такой нет задачи. Наша задача построить в каждой компании отдел продаж на 8 из 10. Потому что вот эти 2 из 10, они стоят в 2 раза больше, в 3 раза больше энергии.
1: Значит, при 8 из 10, если не летит, значит, надо продукт менять.
2: Ну, например, да. Даже нет смысла отделом продаж заниматься на старте.
1: Получается, если у тебя еще нету product market fit, если у тебя, да, тебе вообще не надо, тебе надо, да, заниматься product market fit.
2: Продуктом.
1: Да. Когда ты доказал, что твой продукт вообще решает проблемы потребителя,
2: и
1: он проголосовал деньгами и платит за это больше, чем стоит произвести, да, этот продукт. Это, да, product market fit.
2: Да.
1: Если у тебя есть product market fit, можно ставить рычаг и расти.
2: Да.
1: Если нет product market fit,
2: займись лучше продуктом. И есть главный концепт, который я все время с топами с вами рассуждаю. Ребята, если у нас падает выручка, надо начинать с продукта. Надо не в продаже идти, не в маркетинг, не лиды смотреть. Надо смотреть в продукт. Вот, и знаешь, что надо только продуктом заниматься. Надо начинать с продукта. Что если у компании шляпный продукт, то какой-то отдел продаж не построю, у тебя в долгую, но не будет много денег.
1: Но было, кстати, вот бизнес-молодость очень сильно, там, бизнес-молодость, и у Аяза тоже такая тенденция была. Быстро сделать упаковку, такой хороший лендинг, все красиво, и продавай. А продукт, типа, потом потянешь.
2: Я думаю, что это крутой совет, если мы говорим про старт бизнеса, потому что когда ты вообще имеешь ноль,
1: да,
2: у тебя вообще нету денег.
1: Это тест, я считаю, это очень крутой тест. Да. Вместо того, чтобы строить целый продукт, сделай лендинг, проверь вообще.
2: Да, спрос есть. Но дальше, ну, если пошла движуха, ты сделал первую продажу, все, иди занимайся продуктом.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Вот у меня какая история была. Я начал бизнес там, не знаю, с 18. И я денег, вот ты говоришь, когда ты стал независимым? В 28. А когда ты первый раз деньги увидел? В 28. Вот у меня такая была история. Но сразу много. Потому что первые 10 лет я не зарабатывал деньги. Я зарабатывал два других компонента капитала. Это квалификацию и ресурсы. То есть мы там работали в ноль. Бизнес ничего не приносил. Казалось бы, зачем тебе такой бизнес? А прикол в том, что растет квалификация и растут ресурсы. А потом в один день говоришь, ну ладно, пришло время забирать прибыль. И все. И у тебя оказывается прибыльный успешный бизнес в руках, который может тебя уже дальше кормить до пенсии. Поэтому идея выйти в кэш, она, может быть, и имеет смысл, если ты собираешься задействовать свои квалификации и свой ресурс. Но опять, когда ты продаешь бизнес, ты теряешь большую часть своего ресурса. Ты теряешь людей, ты теряешь команду, ты теряешь сотрудников, на которых ты мог бы положиться и запускать с ними новые идеи. И в этом в смысле вряд ли это выгодная сделка. В принципе, нормальный ход, если ты успел забрать часть команды, ну, она там уволилась до этого, ушла, и при этом ты сохраняешь свою квалификацию, то есть новый твой стартап или новый твой бизнес будет по сути тем же самым. Да, тогда, конечно, неплохой вариант может быть. С другой стороны, что зачем для этого продавать? Я же так и сделал. У меня была студия, у меня были программисты, у меня были деньги, у меня была квалификация. Я пошел и сделал новый бизнес, это SaaS, не продавая и не портя старую дойную корову. Зачем ее убивать, зачем ее закрывать, зачем ее продавать вообще?
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Пираты любили золото, но настоящим символом богатства стали серебряные монеты. Именно их чаще всего находят сегодня на затонувших кораблях. Каждый клад – это не просто металл, а замороженная история.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 7,5 месяцев этого года поступления в федеральный бюджет от утилизационного сбора достигли 309 миллиардов рублей, что на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные электронного бюджета. Рост был вызван несколькими факторами. С декабря прошлого года в расчет утильсбора был введен новый критерий – мощность двигателя более 160 лошадиных сил. В начале года коэффициенты были проиндексированы на 10-20%, что привело к значительным изменениям. Например, ввоз автомобиля Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 лошадей обойдется в 3500 рублей, а модификация с двигателем 180 лошадиных сил уже в 114 тысяч. Параллельно с этим увеличился и физический объем импорта. В июле в Россию по каналам параллельного импорта была поставлена 21 тысяча новых легковых автомобилей, что почти на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Дополнительным стимулом для продаж стало снижение ключевой ставки. Несмотря на достигнутый рост, годовой план по сборам выполнен только на 20%. Власти ожидали собрать более 1,6 триллиона рублей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Дорогие друзья, сейчас мы обсудим вопросы, связанные с памятью. А что такое память вообще? Вот как бы мы привыкли просто к этому, нам кажется, что это очевидные вещи. Между тем, не такие уж они очевидные. А почему мы должны про это знать? Даже те, кто преподают отнюдь не психологию и никакие из связанных с этим вещей, почему они должны про это знать? Потому что мы должны научить не только наших подопечных тому, что это такое и как этим пользоваться, но и сами себя. Память – это мы и есть. Или я бы даже перевернула эту историю и сказала, что мы – это наша память. Если мы теряем память, то тело-то наше остается на месте, но нас как бы и нету. Память бывает разных видов. Она бывает мгновенная или кратковременная, или рабочая. То есть та память, которая функционирует в ограниченном отрезке времени. Ну, скажем, если вы должны куда-то позвонить, а вы не знаете этого телефона, и меня спрашиваете, я вам говорю некий номер, и вы запоминаете его только на время, пока вы его набираете. Вам ни к чему его помнить дальше. Вот эта память, это и есть вот эти вот разные варианты этих коротких памятей. Это важно, чтобы эта память была хорошей, потому что она обеспечивает функционирование вообще всех процессов и восприятие любого – слухового, зрительного, тактильного, двигательного – и само воспроизведение этого, то есть то, как именно мы это делаем. Поэтому это очень важно. Но если мы хотим по какой-то причине вот этот условный телефон, который я сейчас быстро назвала, как бы назвала, запомнить, то мы должны предпринять особые усилия для того, чтобы эта информация перешла в другой отдел мозга. А мозг, как мы все понимаем, это именно то, что обеспечивает вообще всю нашу жизнь. Если мозг не дает сигнала, то ни палец не шевельнется, ни читать вы ничего не сможете, ни говорить, ни ложку со стола взять, ничего. Все обеспечивает мозг. Кстати говоря, вот именно поэтому нам важно, всем нам важно знать кое-что про то, что такое мозг и как он функционирует, чтобы мы просто понимали, что происходит. Так вот, долговременная память находится в другом отделе мозга. И сейчас я скажу вам очень важную информацию. Для того, чтобы то, что вы изучаете, независимо от того, речь идет об учениках или о нас самих, о тех, кто их учит, мы должны знать, как функционирует память. Мы это должны знать и для того, чтобы помогать нашим ученикам и давать им правильные советы, и для того, чтобы помогать самим себе. Естественно, мы все готовимся к занятиям, нам нужно довольно много помнить всего, поэтому не вредно знать, как это происходит и что происходит в мозгу, который обеспечивает нашу память, все ее виды. Мой совет вообще понравится и ученикам, и учителям, и родителям. Для того, чтобы информация, которая к нам попала за день и которая пока что находится в режиме краткосрочной памяти, для того, чтобы она у нас осталась надолго, ее нужно перевести в те отделы мозга, которые обеспечивают долговременную память. И это происходит во сне. Поэтому я даю вам очень, мне кажется, симпатичный совет. И детям это нужно объяснить. Бесполезно в случае, если завтра у вас экзамен, всю ночь готовиться. Бесполезно вот почему. Не потому, что, как привычно мы говорим детям, вот ты потом не выспавшийся будешь, ты не сможешь собраться силами, ты не сможешь мобилизоваться. Это все так, но дело не в этом. А дело в том, что перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное происходит во время сна. Поэтому заниматься нужно раньше, а спать нужно лечь тоже пораньше, Тогда утром вы будете помнить то, что вы выучили раньше. Не стоит думать, что наша память организована как библиотека, или как учебник, или как кладовка. Наша память не кладовка, не чулан, не библиотека. Она не систематизирована. Вот я понимаю, что многим не понравится то, что я говорю, но это так. Мы можем запоминать вещи в зависимости от того, с чем они у нас ассоциируются. Например, какие-то вещи мы можем настолько ненавидеть, потому что они у нас связаны с какими-то неприятными событиями жизни, что мы их вытесняем и даже более того, как бы все делаем, только чтобы их не помнить. И вот тут я должна важную вещь добавить. Мозг запоминает вообще все, мимо чего он прошел, что он услышал, увидел, понюхал, съел, потрогал. Вообще все. В случае, конечно, если это здоровый мозг. Потому что если это мозг, в котором начался Альцгеймер, то тогда погибает сама мозговая ткань вместе со всем, что она и запомнила. Но мы говорим про здоровый мозг, тем более про детский. Поэтому так важно не читать глупости, не общаться с дураками, не слушать плохую музыку, потому что это из мозга вынуть невозможно. Оно там лежит всегда. Даже если вам кажется, что вы это забыли, это только вам так кажется. Мозг помнит все, и в определенных обстоятельствах это оттуда вылезет. Поэтому так важны ассоциации. Вот вспомните сами, просто рефлексируя, это я уже учителям говорю, вспомните сами. Разве у вас не бывало никогда ситуации, когда вы мучительно пытаетесь воспроизвести в памяти какие-то вещи, которые вы вообще хорошо знали, но никак не можете вспомнить, откуда, где, кто вам про это говорил, или в какой книге вы это читали. И вдруг у вас вспыхивает, что эта книга была желтого цвета, и что она лежала на таком-то столе, в это время в окне мимо вас птица пролетала. И все, и вы вспомнили, какая это книга, и что там было написано. Не стоит вспоминать на странице номер 56 или 58 была такая-то цитата. Вот это никому не нужно. Запоминание таблиц, каких-то списков – это никому не нужно. Нужно осмысленное запоминание. И тогда окажется, что вы помните гораздо больше, чем вы думали. Итого, память нужно развивать. Развивать ее надо сказать, способами, которые столетиями использовались и от которых мы сейчас почему-то отказались. Скажем, учить стихи наизусть. В этом ничего плохого нет, только сейчас никто этого не делает, потому что как бы незачем. Почему незачем? А потому что у меня в кармане телефон, и через полторы секунды этот телефон мне любые поэмы выкинет. Правильно? Вы сами... Уже тоже телефон или вы все еще люди? Вам нужно развивать вашу личную нейронную сеть. И дело не в том, зачем вам учить сонеты Шекспира. Во-первых, потому что они прекрасны. Во-вторых, потому что Шекспир гений. А не вредно почитать и вспомнить то, что говорили гении. А в-третьих, потому что любая следующая информация усложняет и утончает, делает более изящной, более умной, более эффективной работу вашей личной нейронной сети. Если вы сами хотите быть лучше, умнее, быстрее, эффективнее, вы должны развивать свою нейронную сеть. Так что я вам советую про память побольше почитать. Таких книг много пишется. Не надо верить дурацким тестам, которые рассказывают, что вы эту табличку сделаете не так, а так, или списки сделайте так, чтобы не все было сразу на букву А, потом на букву Б, а чередуясь. Вот это все ерунда. Вы должны таким образом изучать какой-то материал, чтобы он имел смысл для вас, лично для вас. Тогда даже очень сложные вещи вы легко запомните и долго будете помнить. Поэтому мой совет и вам, учителям – и вашим ученикам обратить на это специальное внимание. Нужно читать серьезные книги, читать их не для того, чтобы запомнить сюжет, а для того, чтобы включиться в очень такое изящное, сложное и противоречивое восприятие мира, которое нам демонстрируют крупные художники. Для этого надо читать эти книги, а не для того, чтобы вспомнить, кто убил старушку у Достоевского, или бросилась ли Анна Каренина под поезд, или упала из самолета. Вот это никому не нужно, понимаете? Такие сюжеты – это не важно. Важно, почему все это происходило. Важна сложная информация, которая делает сложным ваше сознание. И не только сознание, но и подсознание. И которая делает вас сложной, многогранной, яркой личностью.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о продуктивности, или выражаясь более привычно, о результативности, очевидной кажется мысль, что если будешь больше работать, то и больше успеешь. Однако множество исследований доказывают, что перерывы в работе и постоянное изменение деятельности значительно увеличивают суммарную продуктивность. Это особенно важно для тех, кто часами работает за компьютером, занимается монотонной работой или умственным трудом. Некоторые посвящают длительное время одному занятию, скажем, занимаясь творчеством, делая домашнее задание или выполняя механическую работу. И все же научно доказано, что такой подход к труду без исключения приводит к значительному снижению ментальных способностей, физической и нервной раздражительности, падению концентрации, а в некоторых случаях с течением времени приводит к бессоннице, депрессии и разным другим неприятным штукам. По сути, это эдакий эволюционный инструмент, которым нас наделила природа. Например, если вас поместить в комнату с постоянным фоновым шумом, через некоторое время вы перестанете его замечать. Так наш мозг защищает наше сознание от лишней психической нагрузки. Типичный пример – это тиканье часов в вашей комнате, которое вы бессознательно не замечаете. Или ваш нос, вы не видите его, хоть он и попадает в область вашего зрения. И так далее. К этому же относится и процесс работы. Данный эффект можно кустарно перевести как снижение бдительности. Работает это следующим образом. Представьте, что каждый сигнал, излучаемый вашим мозгом, заставляет вас действовать. Но чем больше вы делаете одно и то же, тем меньше сигналов вы можете распознать. То есть, например, вы начали читать книгу. Это сильный стимул нового занятия. Вы сели на стул, взяли книгу и с полным вниманием углубились в сюжет. Однако со временем этот стимул снижается, количество сигналов мозга уменьшается, как и способность эти сигналы распознавать. И в один момент вы обнаруживаете, что уже на пятый раз перечитываете одну и ту же строчку. Это и есть эффект снижения бдительности. В 2011 году психологический университет Иллинойса провел исследование, чтобы выявить эффективность долгосрочной работы. Результаты исследования поразили всех. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых работала в течение 50 минут над одним тестом. Вторая же группа работала над тем же тестом, но им разрешалось делать небольшие перерывы по 5 минут. В итоге, те, кто трудился 50 минут подряд, на 30% хуже справились с заданием, чем те, кто делал короткие перерывы. При том, что время сдачи теста было одно и то же. Когда вы делаете перерывы, вы создаете новый стимул и как бы обновляете сигнальную систему мозга. Вы начинаете работать с повышенной эффективностью, желанием к действию и спокойствием. Итак, как же нужно делать перерывы? Техника помидор. Определитесь с задачей, которую вы будете выполнять. Поставьте таймер на 25 минут. Работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не позвонит. Если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе. Сделайте короткий перерыв от 3 до 5 минут. После каждого четвертого перерыва сделайте длинный перерыв от 15 до 30 минут. Этот способ очень легко осуществить, если у вас есть смартфон. Просто установите одно из приложений на iOS или Android, ссылки на них я оставлю в описании. Техника 90 минут. Если вам нужно чуть больше времени на ваше дело, то техника 90 минут обязательно вам подойдет, ведь она основана на биологических ритмах вашего тела. Суть ее в том, что вы работаете в течение 90 минут, а затем полностью релаксируете в течение 20 минут. Желательно, чтобы отдых после такой продолжительной работы был в виде медитации или даже короткого дневного сна. Эта техника подходит любителям творческой деятельности, которую трудно бывает ограничить короткими периодами времени. Отлично, но чем же, по мнению науки, необходимо заниматься во время перерывов? Идеальный вариант – это физическая нагрузка. Особенно если во время работы вы либо совсем неподвижны, либо выполняете рутинную механическую деятельность. Прогуляйтесь. Небольшая прогулка значительно улучшает кровоснабжение мозга и возобновляет его работу. Хороший вариант – это дневной сон. Научно доказано, что дневной сон невероятно увеличивает креативность, желание работать и размеренность работы мозга. Также можно почитать книгу, покушать, порисовать, помедитировать, послушать музыку и потанцевать, или заняться дыхательными практиками. Ваше занятие должно зависеть от того, чем вы занимались до того. Главная суть в этом деле – это заняться максимально отличающимся делом, чтобы изменить ритм работы мозга. Чести и удачи!
0: Секреты Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
1: Притчи народов мира.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Что не рекомендуется делать в магазине оптики? Самостоятельно снимать очки с витрины, протирать стекла одеждой и вешать на себя очки при примерке.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До конца августа курс доллара может варьироваться в диапазоне 82-85 рублей по прогнозам аналитиков. К концу месяца возможен его спад до 82 рублей. Геополитическая ситуация и повышенный спрос на валюту оказывают давление на рубль. Однако налоговый период и валютные поступления от экспортеров могут оказать ему поддержку, отметила гендиректор Альфа-Форекс Гузель Проценко. В сентябре укрепление рубля может продолжиться, если Центробанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику, так считает эксперт. Геополитические факторы, по ее мнению, оказывают кратковременное влияние на рынок. Дальнейшее снижение курса доллара будет зависеть от решений Федеральной резервной системы Америки, принимаемых на основе данных по инфляции и состоянию рынка труда в стране. При этом эксперт допускает временные колебания курса, вызванные налоговым периодом и внешними факторами.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Угу. Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я для, после этого, я, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там, минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот. Такая неудача. Ну вот ресторан, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот, при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что
1: не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. Вот. А так все в целом пока хорошо.
1: Угу. Топ-3 победы.
2: За всю жизнь?
1: Да,
2: или
1: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
2: Ну, победа номер один – это вот Гагарин Пати, да, когда в 92-м году мы обычные такие уличные ребята, там, режиссер, который остался без киностудии, и да, торговец с кольцами золотыми у магазина новобрачных, Леша Коробий, когда мы вдруг собрали всю Москву, ВДНХ в павильоне «Космос» и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем

0: впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то. Да? Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю.
1: Ну, может быть, она тоже как-то повлияла на предпринимательство?
0: Ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Это моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
1: Каким образом?
0: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита», та атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
0: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу, вот, это бизнес-роман, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
0: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
0: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и в принципе первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот эта моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганам?
0: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем – это талант?
0: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель. Если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе именно как партнер. Ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются, ну это еще хорошо, если отказываются, или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
1: Как это решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть

0: свой ресторан или какой-то другой бизнес?
1: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть я четко знал, например, всегда, что вот эта вот идея с чеханой, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
0: Ну, потому что ты видел отдельные части чеханы, работающие в своем клубе. Или почему?
1: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
0: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? Нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
1: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что. У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там, да, мы лучше, а ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
0: Поработать еще в найме.
1: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
0: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что, ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что, ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
1: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там, да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим, выставил, и это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да. То есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает. Потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу и с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно, важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел. Вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит. Хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле. То есть не знаешь, откуда прилетит неприятность. И постоянно нужно как бы Так, ресторан – это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого, ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая, как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы амбиции, тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти. Особенно, если у тебя получается.
0: Чувствовал.
1: Да, я же почувствовал успех, уже здесь успех, да. Да, вкус крови, вот этой добычи, да, успеха. Тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня я расскажу об изучении языков. Многие из вас знают, что я довольно хорошо знал два языка, один из которых, правда, уже успел забыть из-за недостатка практики. Английский же остался в моей жизни и является сейчас практически вторым языком. Большую часть информации в интернете я потребляю именно на нем. Около 30% книг, что я читаю, тоже написаны на английском, и многие мои постоянные собеседники являются носителями этого языка. Поэтому в следующем видео я поделюсь самой простой, на мой взгляд, техникой изучения языков. А сегодня расскажу, зачем это вообще нужно. Что лично меня мотивирует изучать языки, и главное, как изменится ваша жизнь после освоения нового языка. Недавно я заметил, что мне очень нравится думать на английском, принимая сложные решения. Мысли как будто приобретают более логический оттенок. Я становлюсь менее эмоционален и отстранен от самой проблемы. Складывается ощущение, что принимая трудные решения на английском, я мыслю более адекватно. И оказывается, это реальный феномен. В своей книге «Билингвизм и эмоции» Анетта Павленко рассказывает о том, что иностранный язык воспринимается менее эмоционально, чем родной. Например, мат не вызывает тех же чувств и воспринимается менее негативно. Это происходит потому, что иностранный язык имеет меньше привязок к глубоким переживаниям в детстве. То же самое с рекламой. Согласно последним исследованиям, реклама на иностранном языке звучит менее убедительно, вызывая меньше эмоций. Поэтому если вы в другой стране, вами труднее манипулировать. Но насколько далеко заходит этот эффект? Исследователи из Чикагского университета ответили на этот вопрос. Они изучали, насколько разумные решения принимаются людьми, и выяснили, что если думать на родном языке, нас быстро захлестывают чувства, и мы склонны делать неадекватные вещи. Поэтому, принимая важные решения, следует мыслить на иностранном языке, поскольку тогда нас меньше одолевают эмоции, и мы можем прийти к более логичным выводам. Это подтверждается и в других исследованиях. Согласно им, размышляя на иностранном языке, мы лучше планируем, правильнее выстраиваем приоритеты и думаем менее предвзято. Например, китайцы меньше соглашаются с традиционными китайскими ценностями, когда их формулируют на английском. Все это опять же связано с глубокими подсознательными эмоциональными установками. Иными словами, иностранный язык делает нас более логичными. Но это, конечно же, не все. Ученые давно знают, что умные люди склонны знать несколько языков. У них лучше рабочая память, когнитивная гибкость и способность к самоконтролю. Однако до недавних пор не было понятно почему. Большинство ученых склонялись к мнению, что все очень банально. Чем ты умнее, тем больше изучаешь иностранные языки. Однако оказалось наоборот. В 2014 году ученые выяснили, что те, кто изучает языки, просто становятся умнее. Причем это не зависит от возраста. Вы можете поумнеть хоть в 50 лет, дело за вами. А еще у вас улучшаются отношения с окружающими. Изучив новый язык, вы будете лучше понимать других людей. Вам станет более понятно, почему кто-то может любить то, чего вы не любите, и вы сможете лучше объяснить другим свою точку зрения. Это происходит потому, что вы начинаете лучше декодировать слова в смысл. Да, это звучит странно, но на родном языке вы хуже понимаете смысл того, что вам говорят. Итак, вы станете логичнее, умнее и улучшите отношения с окружающими. Что еще? Еще у вас будут больше мозги. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что во время службы в армии солдаты, изучающие иностранный язык, увеличивают серое вещество в гиппокампе. Другие ученые также отмечают улучшенную связь между разными частями мозга, причем вне зависимости от возраста. Связи улучшаются даже у стариков. Кстати, про стариков. Однажды вы станете одним из них, и это наступит быстрее, чем вам кажется. Поэтому стоит учитывать, что просто зная второй язык, вы на 4 года отсрочите старческое слабоумие и на год болезнь Альцгеймера. В действительности, знание второго языка – это единственное гиперэффективное средство, чтобы сохранить разум в старости. И да, чем больше языков знаешь, тем лучше. Конечно, все эти положительные эффекты не могут не влиять на экономический успех. Те из нас, кто знает несколько языков, мыслит более логично, думает быстрее и лучше понимает окружающих, обречены зарабатывать больше. В среднем по миру люди, знающие два языка, зарабатывают на 7-10% больше своих одноязычных друзей. И это приличная цифра.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Еще раз, бизнес не требует. Вот многие люди не понимают, что бизнес – это прежде всего обмен риска на прибыль. Бизнес – это не работа грузчиком. Бизнес – это работа мозгом, риском, ответственностью, чем-то другим. И в основном в бизнесе платят тебе не за то, что ты вкалываешь, а за то, что ты принимаешь себе ответственность и рискуешь. И в этом смысле вот мать троих детей, которая с утра до вечера в школах, устроиться на работу действительно не может, потому что на работе платят за человека часы. Но бизнес она сделать может, потому что в бизнесе платят за ответственность и риск. И как раз бизнес – это то, что ты можешь тратить час-два, а получать неадекватно высокие деньги, потому что ты берешь на себя большую ответственность и риск. И это легко объяснить, например, если мы допускаем, что у этой женщины, кроме детей, есть какой-то капитал. И она наняла людей, которые за нее в джобуют, а ей надо всего лишь в чатике отвечать на вопросы. И тогда все как бы вроде складывается. Представьте, что у женщины с тремя детьми есть ресторан. Кто-то мне сейчас скажет, что надо мы на стороне с утра до вечера появляться, иначе у тебя все украдут, бла-бла-бла, он разорится. И да, и нет. Если ты хороший управленец и можешь собрать нормальную команду ни воров, ни жуликов там и ни раздолбаев, через какое-то время этот бизнес будет вполне себе самостоятельно счастливо работать. Я вот видел салон красоты успешный, но собственники там не появлялись уже 2 года. Потому что в этом и есть суть правильного построения бизнеса, настроить так процессы, так подобрать команду, так все выстроить, чтобы, действительно он работал и работал. Мне сейчас возразят, что я ничего не понимаю про малый бизнес, хотя я типичный представитель малого бизнеса, я вот самый что ни на есть был малый бизнес, который развился в средний и так далее. И мне сейчас скажут, что нет, ты что, малый бизнес, я там так впахиваю. Скорее всего, эти люди делают что-то не так. В бизнесе платят не за человека часы. В бизнесе тебе платят не за то, что ты 20 часов там пахал как черт. Если ты в бизнесе пашешь 20 часов как черт, скорее всего, ты что-то делаешь не так. В бизнесе основная премия за другое. За риск, за ответственность, за, не знаю, там, за капитал и так далее. За что угодно, только не за вкалывание с утра до вечера. Действительно, малый бизнес требует много ресурсов на старте. Действительно, если ты мать с тремя детьми в декрете, скорее всего, стартануть ресторан у тебя не получится. Но если ты стартанул ресторан 10 лет назад, что тебе туда ходить вообще? Там уже бренд, процессы, люди, команда. Свали отсюда вообще, не мешай людям работать. Грубо говоря.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, что у вас 2-3 компании, но все они занимаются одним и тем же. Одни клиенты, одни услуги, одинаковый товар. С какой так стати вдруг столько юрлиц? Почему не одна компания? Налоговая видит в этом схему. Допустим, вы создали 3 ООшки, которые все торгуют одинаковыми стройматериалами. Формально одна компания А продает оптом, а вторая компания Б продает тем же самым клиентам или похожим клиентам, но уже просто делят партии, чтобы каждая оставалась на упрощенке. Или, допустим, компания А производит, а компания Б и компания В якобы конкурируют на том же самом рынке, но де-факто обрабатывают тех же самых покупателей, та же самая целевая аудитория. С точки зрения налоговой, все это один бизнес, просто раскиданный по разным юрлицам, чтобы оптимизировать налоги, оставаясь на упрощенке. Если у Б и компании В более 80% выручки от продаж товаров А, то это разве самостоятельный бизнес? Налоговая сразу скажет, это не конкуренты, а одна команда. И если еще у всех общие поставщики, общие клиенты, сотрудники и так далее, то все становится, конечно же, очевидно. Давайте расскажу несколько историй. Первая история — это одинаковый опт. Когда собственник компании имел одну оптовую фирму, потом создал вторую для снижения нагрузки, но товар был тот же самый. Клиент тот же, договора с поставщиками общие, офис один. Налоговая провела проверку и увидела отчеты, счета, договора, и все пересекалось. Как это все раскрылось? Налоговая на самом деле увидела, что есть похожесть в деятельности двух предприятий. Там одно ИП она торговала в рознице, другое ООО торговало оптом с НДСом. Так вот, налоговики, увидев, что является там, как, ну, есть вопросы по источнику отгрузки товара, решили провести камеральную проверку. Попросили бухгалтера по телефону, а можете предоставить информацию по тому, какой остаточек на складе. А бухгалтер взяла, да и ляпни, а вам по какому предприятию? По ИП или по ООО? Те говорят, ну по всем давай. Хотя запрос был только по ИП. Но она по всем и дала. Это не в бухгалтере на самом деле проблема, ну поскольку структура была сделано так, что мог бухгалтер взять и нечаянно все подраскрыть, но подраскрыло. В итоге налоговики пришли с проверкой на ООО, через стенку был кабинет ИП, он же руководитель ООшки. В общем, когда пошли смотреть склад, на складе даже нет ни стенки, ни разделения, ни перегородки, ничего. Один кладовщик, товар одинаковый весь, но поскольку склад был реально один и отгружали со склада и задним числом оформляли, а куда это пошло, в ИП или в ООО? В общем, мы, конечно же, раскачали компанию, налоговики там прям плясали на костях предприятия. Она выжила в конце концов, но вопрос в том, что потеряли денег они прям прилично. Ну, просто потому, что не смогли сделать их автономными. Не разделили, и поэтому в дроблении их обвинили. Что делать, чтобы не попасть в зону риска? Во-первых, разводить ваши бизнес-процессы по-разному. У компании должны быть свои клиенты, свои поставщики, отличающиеся услуги. То есть настоящая самостоятельность, не фикция. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы уменьшать внутренние обороты. А вообще лучше их свести на ноль, чтобы между собой не общались эти компании. Если одна компания вдруг кормит другую, процентов на 80, это уже сигнал. Пусть каждая компания ищет внешние заказы, внешних сотрудников, внешних клиентов. Плюс ко всему, не забудьте про документацию отличий. Это разные договора, это разные цены, разные условия, все разное. Официальные документы должны отражать реальную независимость. Ну и, конечно же, показывать реально разный вид деятельности, а не одно и то же. Если компания Б занимается розницей, то она должна отличаться от опта. Не только на бумаге, но и по факту. То есть свои торговые точки, персонал, реклама и так далее.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство ДТРУ. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Мэйл».
1: Копейка рубль бережет.
2: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы. Расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненные ощущения вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций. Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа. Село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик, вместе слияния рек Чиракчай и Футулусул. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: На радио АСА. Притчи народов мира.
5: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели. А иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции, чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе, я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось, окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять.
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, ой, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи, и здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни, то есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить, то есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить, да. Тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще? Что может помешать? Что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой, потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я, в принципе, понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят: а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят: ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «он плыл как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность. Но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю. Надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много, постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно, окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовал?
1: Ну, огромную, да, да, да, да, да. Интересно.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на то, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить, и... На самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильную веру. Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия с этих слов.
1: Да, да, да.
2: И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность. Да. Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов, техник тоже много, когда ты осознаешь, что, ого, я же вот это могу проявить, и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал, и рождает нужные действия.
1: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить к своей цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Однажды один человек подошел к рыбаку и начал его умолять дать ему рыбу. Старый рыбак в ответ промолвил: «Вместо того, чтобы дать тебе рыбу и пропитание на один раз, не лучше было бы, если бы я показал тебе, как рыбачить. Тогда ты смог бы прокормить себя всю оставшуюся жизнь». Однако человек ответил, что его не интересует процесс обучения ловли рыбы. Голод, разгулявшийся в его желудке, подавил жажду знаний. Буквально каждый день я наблюдаю такую картину, что большинство людей заинтересованы только в рыбе, а не в приобретении новых навыков, в личном развитии и так далее. Почему так происходит, как вы думаете? На самом деле все просто. Большинство людей просто-напросто не хотят напрягаться. Они довольствуются малым. Да и вообще мозг человека устроен так, что он всегда стремится сократить энергозатраты. С возрастом человек все меньше хочет браться за новую и непривычную для него работу, в которой требуется концентрация внимания и освоение новых умений. Это все говорит о том, что мозг бережет энергию и не желает создавать новые нейронные связи, действуя по привычным шаблонам. По этой же причине большинство людей охотнее смотрят развлекательный контент, нежели что-то познавательное и полезное. Если вкратце подвести итог нашего разговора о мозге, то можно сказать, что мозг – это очень ленивый орган, который всегда хочет сэкономить энергию. Лично для себя я уяснил такую вещь, что мозг нужно постоянно обманывать и не позволять ему лениться. Как ни крути, друзья, чтобы добиться чего-то большего, чтобы выйти на новый уровень, нужно жертвовать сиюминутными удовольствиями ради достижений в будущем. Мало людей способны на это. Мало тех, кто готов проявлять волю и самодисциплину для достижения поставленных целей. Но я думаю, что вы не из них. Я верю, что вы способны на большее. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь менять привычные маршруты и выходить за рамки. Бойтесь оставаться застойными. Помните, что движение – это жизнь. И что лучше остаться без рыбы сегодня ради лучшего завтра. Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же — ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницу. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры, сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В арбитражном суде Дагестана состоялось представление нового руководителя. Президент России назначил на эту должность Романа Рожкова. На церемонии присутствовали зампредседателя Верховного суда России Игорь Крупнов, глава правительства Республики Магомед Рамазанов и врио главы Дагестана Федор Щукин. Новым главой Дагестан-Автодора стал Рамазан Курбанов. Он является кандидатом технических наук и уважаемым строителем республики. У него два высших образования. Кроме того, Курбанов занимается обучением молодых специалистов, преподает в Дагестанском гостехническом университете. Исследование РИА Новости показало, что в Дагестане лишь 8,5% населения зарабатывают больше среднего уровня по России. По данным Росстата, на май этого года средняя номинальная и реальная заработная плата сотрудников организаций в России составляет 110 тысяч рублей в месяц. В Кремлевском дворце 24 сентября пройдет выступление академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Знаменитый коллектив представит зрителям обширную программу, в которой продемонстрируют, как народные традиции органично сочетаются с передовыми методами хореографии и выдающимся мастерством исполнителей. Певец Kanye West планирует провести концерты в России. Об этом сообщает компания Say Agency. Выступления состоятся 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Россияне уже приобрели почти все места в VIP-ложе на концерт менее чем за несколько минут. Билеты в эту зону стоят 160 тысяч рублей. Даже самые доступные билеты по цене в 9 тысяч были раскуплены. Махачкалинская «Динамо» сыграет на выезде во втором туре группового этапа Кубка России против «Балтики» из Калининграда. Матч пройдет 20 августа на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде, начало в 20:45. Ранее в первом туре Кубка России команда из Махачкалы потерпела поражение от самарских «Крыльев Советов» на своем поле. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофи по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовца» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в Кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила Самсонова смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах. Причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Доброе утро, друзья! Вы на Диалог FM. Это значит, самое время просыпаться, улыбаться и все-таки делать вид, что мы сегодня действительно выспались. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Лето постепенно начинает собирать чемоданы, но пока никуда не уходит, потому что пользуется этим моментом, друзья, своим календарным. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе. Поговорим о событиях дня, узнаем, что происходило в истории, проверим погоду и, конечно, попробуем поднять настроение тем, кто уже работает, тем, кто только едет на работу. И особенно тем, кто утром смотрит на будильник и думает, а может, все-таки сегодня выходной? Кстати, если вы сегодня стоите в пробке, не переживайте, вы не опоздали, вы просто участвуете в утреннем историческом событии под названием «Все одновременно решили поехать на работу». Это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую всех абсолютно.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Приветствую, родной мой Дагестан, друзья. Продолжаем утро на Диалог FM. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные проводит Коммерсант со ссылкой, кстати, на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% российских начальников. Однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решения руководства. Каждый четвертый признался, что купит за невысказанное недовольство. Ну и за нарушение порядка на борту самолета пассажиру теперь может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360.ru рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнить требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей. Либо арест, кстати, на 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Ну и количество преступлений, связанных с вредом,

0: достигает 103%. Автоматический контроль, по ее мнению, позволит увеличить число оформленных полисов и стабилизировать, друзья, рынок без повышения тарифов. Ранее в России также ограничили число штрафов, выписанными камерами за отсутствие ОСАГО. Одного водителя можно наказать не чаще, кстати, одного раза в сутки. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300, об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, его слова передает агентство ТАСС. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в нашей стране разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся, кстати, на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории нашей страны. Новая линейка самолетов, по его словам, позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщает Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединяется дошкольное учреждение. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительный инструктаж для руководителей образовательных организаций и педагогов. На портале госуслуги появится раздел психологической помощи для военнослужащих гражданского персонала вооруженных сил нашей страны. Об этом сообщили в Минцифре, причем и для их семей тоже. Получить поддержку можно будет бесплатно, доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольно, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструктаж по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит вообще работа с психологом. Банк России рекомендовал кредиторам реструктуризировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак, об этом сообщает парламентская газета. Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку и не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год увеличился вдвое, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле, я напомню, что составляет около 10,5 тысяч рублей. Это мы, кстати, здесь с коллегами знакомились, и на Кипре чуть более 20 000 рублей. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки из страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию сразу аж на 82%. Реже россияне выбирают Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Уборщица стоит дороже бухгалтеров. Миллионы вакансий для синих воротничков опубликовали в канун осени работодатели, посчитали аналитики headhunter.ru. Более всего востребованы водители, менеджеры по работе с клиентами и продавцы. Их готовы брать без опыта на высокие оклады. Какой бюджет закладывает бизнес на рабочий персонал и чего хотят соискатели? Тему продолжат мои коллеги.
1: Дефицит рабочих больше всех ощущает Москва, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. Деловой сезон начнется с острой нехватки обслуживающего персонала. Студенты вернутся к учебе, а мигрантам, что еще остались, невыгодно работать в России. Они занимали 85% низкоквалифицированных вакансий. А россияне не готовы мести московские улицы даже за 100 тысяч, говорит сооснователь сервис «Престиж», гендиректор консалтинговой компании КСП Михаил Харламов.
2: Одно дело швабры ты просто моешь, сейчас появилась вертикальная поломоечная машина, и начинается вот это вот. Ну, я к вам пойду, если вы детей в детский сад устроите, в лагерь отправите. И некоторые работодатели на эти манипуляции идут, потому что у них есть контракты. Тут не только дворники, кофе-леди в офисных помещениях, они в среднем сейчас стоят 110-130 тысяч рублей на руки. Нам в Москве для колледжев согласовали первую в Российской Федерации набор бюджетной группы на технологов клининговой компании. Из 60 человек 3 заявки от москвичей. Технолог сейчас от клининговой компании получает 200-300 тысяч рублей. Линейный персонал, много требований, это еще и медицинская страховка. Ты сидишь и думаешь, как вот из этой ситуации выйти.
1: Ряд работодателей прибегают к серому рынку персонала, делятся собеседники Коммерсант ФМ. Но это ненадолго. Проверок стало больше, а штрафы для юрлиц высокие – 100 тысяч и вплоть до уголовной ответственности за неуплату страховых взносов.

0: способ за такого работника. С начала года в Москве закрылось 5% клининговых компаний, и этот тренд только нарастает. Непростая ситуация в транспортной сфере. У водителей самая высокая медианная зарплата на рынке, но их не найти, утверждает управляющий директор «Такси Трейд» Александр Казаченко.
1: Простой в парках достигают 20-30% уже. Люди не идут там, либо все добровольческие корпуса и зарплаты там 400-500, тыловое обеспечение поехали. И сейчас немножко меняется схема бизнеса, такси и, я думаю, в других предприятиях людей приглашают на работу на найм. Зарплата в такси в среднем сейчас, если человек приходит, машину берет в аренду, после выплат всех зарплата 200-300 по 12 часов в день. А если тебя приглашают на работу с зарплатой 200 с копейками, то 8-9 часов это будет потолок.
0: Продавцам-консультантам в московском регионе предлагают 120-150 тысяч в месяц чистыми. На ХХРУ сейчас опубликовано более 10 тысяч вакансий в этой сфере. А с осени найм станет еще дороже, подчеркивает коммерческий директор группы «Верми» Давар Исаков.
2: 1 сентября 2026 года ФНС, Минтруд запускают эксперимент по обелению аутсорса. Касается 30 компаний, которые работают в сфере ритейла и e-com. Туда входят всем известные продуктовые ритейлеры. Часть персонала, который работал как внешний поставщик, будет замещаться внутренним набором ТАТ. То, что регулятор и добивался. Заказчиков обяжут платить до 75% налогов за поставщиков. Скорее всего, будет подорожание классического аутсорса в среднем от 40 до 70%.
0: Но сервисные площадки уже повысили комиссию, и подбор персонала с начала года стал дороже почти на треть, делится директор мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов.
3: Сейчас подбор сотрудника стоит один его оклад месячный. В начале года было где-то 70% у нас в бюджете стояло. Расценки на подбор процентов на 15 выросли, чтобы разместить вакансии, резюме посмотреть. Как только завышенные ожидания у профессионала есть, мы не можем выше рынка платить.
0: А главный зарплатный конкурент бизнеса сейчас – государство. Упаковщикам, например, в среднем предлагают 93,5 тысячи в месяц, а на складе армейских сухпайков – до полумиллиона за вахту в 45 смен. Оплачивают еще и проживание.
4: Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Вторник – это все-таки такой день, когда понедельник вроде бы уже, друзья, закончился, но организм еще не получил об этом официального уведомления. Вот интересно, почему утром человек все-таки может спокойно проспать три будильника, а сообщение «Вам пришла зарплата» услышать даже через стену? Еще одна загадка. Вечером мы строим планы. Завтра встану пораньше, займусь спортом, нормально позавтракаю. Наступает утро, и главный вид спорта – перенести будильник еще на 5 минут. А потом эти 5 минут каким-то образом превращаются в целых 25. Но ничего, сегодня вторник, 18 августа, день только начинается, а это значит, все самое интересное впереди. Главное, не забывайте, кофе не решает все проблемы, но иногда помогает спокойно дождаться момента, когда их решит кто-нибудь другой. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышение скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь 2026 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. В Махачкале появится современная многофункциональная скейт-площадка для активной молодежи. Министерство по делам молодежи Дагестана совместно с администрацией Махачкалы в период с августа по сентябрь этого года планирует установку новой современной скейт-площадки. Пространство, кстати, будет создано для активной молодежи республики. Площадка станет многофункциональной, включит 8 элементов, которые создадут все условия для катания на самокатах и скейтбордах. В Махачкале проходит масштабная кампания по санитарной очистке Махачкалы. Специалисты МБУ благоустройства ведут комплексную мойку и дезинфекцию территорий в районе контейнерных площадок. Также МБУ благоустройства сегодня в Махачкале облагораживает территорию у памятника выдающемуся дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. В арбитражном суде Дагестана прошло представление нового руководителя. Напомним, указом президента на эту должность назначен Роман Рожков. В церемонии приняли участие заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Игорь Крупнов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что Роман Рожков с 2009 по 2015 год работал судьей арбитражного суда Красноярского края, а с января 2015 года занимал должность судьи арбитражного суда Севастополя. Является, кстати, он кандидатом юридических наук. Коллективу Дагестан Автодора накануне представили нового руководителя. Я напомню, что указом президента Федора Щукина назначен именно Рамазан Курбанов. Учреждение, кстати, Дагестан Автодор подведомственно Минтрансу Дагестана. Новый руководитель является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет два высших образования, прошел профессиональный путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также Рамазан Курбанов обучает новых специалистов, работая преподавателем в Дагестане. Государственном техническом университете. Ну и жительница Махачкалы из-за ревности разбила люстру стоимостью почти 140 тысяч рублей. 35-летняя женщина, находясь в магазине по продаже люстр, умышленно повредила одну из них накануне. В отделе полиции она призналась, что уличила мужа в неверности, узнав, что соперница, ее же подруга, которая работает в этом магазине, она пришла к ней на разборки, так сказать. Но заставив ее там, оскорбленная жена в порыве ярости сорвала люстру и витрины. Ущерб нанесен магазину и владельцу на сумму 138 тысяч рублей. Работы по устранению ям провели на проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале по обращению горожан. В Центр управления городом через социальные сети и чаты обратной связи поступили заявки жителей относительно неудовлетворенности состояния дорожного покрытия. Итак, в кратчайшие сроки накануне был организован выезд бригад, и ямочные работы на проблемных участках проспекта были выявлены. Власти Махачкалы отреагировали на обращение жительницы поселка Шамхал. Женщина, кстати, рассказала о нарушении интервала движения общественного транспорта, который соединяет ее населенный пункт с Махачкалой. Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства городской администрации на это сообщило. В выходные дни интервал движения регулярного маршрута номер 105 составляет 30 минут. Сотрудники мэрии регулярно проводят проверки. В случае выявления несоответствий на нарушителей составляют административный протокол. Третий фестиваль современного искусства «Нарма» пройдет в Дервинте с 21 по 23 августа. Он объединит более 80 художников и представителей креативных индустрий со всей России. Об этом сообщили в Минтуризме Республики. В этом году фестиваль пройдет более чем на 18 городских площадках. Его тема — навигация внимания. На протяжении трех дней город наполнится выставками, инсталляциями, перформансами, музыкальными и аудиовизуальными проектами, лекциями и мастер-классами. Будет и ярмарка локальных брендов. Центральной площадкой станет парк имени Сулеймана Стальского. Здесь представят масштабные художественные проекты и фотоработы. Пройдут встречи и вечерние кинопоказы. Более подробно можно узнать на официальном сайте мероприятия. Беспилотники ударили по складу «Валберис» в Подольске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал атаку одной из самых массированных за последнее время. Я напомню, что это произошло накануне. За ночь над регионом ПВО перехватили 187 дронов. По информации властей, в Подольске пострадали 3 человека. В городе частично отключили электричество. Тему продолжат мои коллеги.
2: Первым руку помощи маркетплейсам протянул глава Минэкономики Максим Решетников. В начале августа он пообещал скоординировать усилия Минфина, Центробанка и налоговой службы. Вскоре коммерсант узнал о просьбе продавцов снизить комиссии на маркетплейсах за хранение товаров. В Минэкономике учли пожелания, но конкретные решения с бизнесом не обсуждали. На прошлой неделе Wildberries, Озон, Яндекс, Авито и Купер предложили правительству профинансировать пострадавших от налетов БПЛА селлеров из бюджета. Письмо направили Михаилу Мишустину. истину. Найти деньги будет трудно, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
3: Просить помощи с федерального бюджета, безусловно, надо, но, как недавно обнародовал Минфин информацию, дефицит федерального бюджета 6,5 триллионов рублей за январь-июль, 2,8% ВВП, превосходит все прогнозные планы. У нас 3,8 триллиона рублей дефицит был запланирован на весь 2026 год. В такой ситуации, конечно, рассчитывать, что федеральный бюджет пойдет еще на помощь, будем реалистами. Тем не менее, какую-то форму поддержки, думаю, найдут. Это по принципу «проси больше, дадут меньше».
2: По оценкам ЦБ, дефицит бюджета к концу года может превысить 8 миллиардов рублей. Это значит, что Минфину придется еще осторожнее перераспределять расходы ради поддержки селлеров, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский.
4: Свободных денег нет, дефицит быстро растет, судя по бюджетной статистике. С другой стороны, много особенностей исполнения бюджета именно в 2026 году. Расходы могут наращиваться без внесения изменений в закон о бюджете.
2: В июле глава Wildberries Татьяна Ким сетовала, что все склады компании застрахованы, но атаки БПЛА не относятся к страховым случаям. Рассчитывать на компенсацию трудно, уверен глава Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.
5: Страховщик должен контролировать то, что происходит. У страховой компании задача заработать, не поверите. И когда страховая компания приходит на какой-то склад, который страхуется от пожара или от наводнения, страховая компания проверяет, есть ли рядом река, которая может разлиться, либо есть ли в этом складе специальные системы противопожарные в нужном количестве огнетушителей и какое время будет доезжать сюда машина МЧС. Никакая гигантская глобальная перестраховая компания не будет перестраховывать бизнес страховых, которые застраховали ваш склад от ударов беспилотников в момент, когда идет специальная военная операция.
2: В воскресенье дроны ударили по крупному складу Wildberries в Подольске. Оттуда отгружают до половины от всех заказов в Москве и области. Пострадавшим селлерам сразу предложили перейти на альтернативную инфраструктуру, говорит владелец сети пунктов выдачи Артем Бобцов.
6: Wildberries разрешил отгружать на ПВЗ до 500 товаров и по схеме ФБО и ФБС. ФБС теперь будет в приоритете. Очевидно, по тарификации, поскольку в режиме ФБО раньше товары ехали на хранение в Каледино, сейчас им ехать некуда. Кроме того, есть режим ФБВ, Fulfillment by Wildberries, это когда курьер Wildberries приезжает непосредственно к поставщику и забирает у него товар, затем везет на сортировочный центр для того, чтобы там его перебрать и отправить по заказам покупателей. Ну и есть технология отправки товаров через ДЭК.
2: По данным аналитиков, Wildberries уже потеряла 20% складских мощностей. Рынок на этом фоне опасается шока от сокращения предложения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что затяжной эффект от такого маневра потребует изменений в монетарной политике.
1: 18 августа на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан. Сейчас немного истории, не той, после которого там третьего предложения хочется проверить телефон, а истории, которой действительно интересно послушать. Итак, именно 18 августа 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли знаменитого «Медного всадника». Это памятник Петру Первому. Интересно, что название «Медный всадник» появилось благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его одноименной поэме. То есть, друзья, памятник поставили, построили, а окончательное название ему фактически подарил Александр Сергеевич. В 1845 году в России именно 18 августа было учреждено Русское географическое общество. А с 2019 года, 18 августа, отмечается День географа. Получается, сегодня официальный праздник всех людей, которые могут посмотреть на карту и сказать: «Так, ну это примерно где-то здесь». В 1859 году, именно 18 августа, французский канатоходец Жан-Франсуа, известный как Блонден, перешел по канату через Ниагарский водопад. И самое интересное, он делал это не один раз и в разных вообще образах. Видимо, человек просто не знал, что существуют спокойные профессии. В 1868 году, именно 18 августа, астроном Пьер Жансен обнаружил в спектре Солнца новый химический элемент – гелий. Название происходит от греческого слова «гелиос», то бишь «солнце». То есть человечество буквально нашло на Солнце новый элемент. А мы сегодня утром радуемся, что нашли второй носок. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Вот сегодня вот такой вот он день, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. И отличного настроения!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
1: Расти большой.
2: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Доброе утро еще раз всем тем, кто вместе с нами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов обратил внимание земляков на слова бойца UFC Ислама Махачева после успешной защиты чемпионского звания в полусреднем весе. По мнению, кстати, Магомеда Рамазанова, масштаб спортсмена в момент триумфа лучше всего показывают его слова, а не количество побед чемпионских поясов. После боя Ислам поднял российский флаг и сказал: «Мы Россия, все рекорды мы побьем». За этими словами непростой путь человека, который вырос в Дагестане, прошел школу большого труда и дошел до вершины мирового спорта. И сегодня, находясь на этой вершине, Ислам говорит о своей родине так же уверенно, как выходит в октагон, цитирует Махачева премьер-министр Дагестана. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. Сход селя в Цунтинском районе Дагестана перекрыл трассу регионального значения Гвали-Шаури-Кидыро. Об этом сообщает пресс-служба Дагестана Автодора. Дорогу перекрыли на участке между 35-м и 36-м километром. Транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бештинский участок. Об этом отмечает в Дагестан Автодоре. После июльских паводков в Дагестане восстановили транспортное сообщение на 44 участках дорог к 109 селам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Пока трасса закрыта к одному селению в Клеротинском районе. В регионе было разрушено 3 железнодорожных моста, 2 на перегоне Хасаюрт-Кадиюрт и 1 на перегоне Кайкент-Берекей. Сейчас движение по путям республики проходит в штатном режиме. Отмечается, что из-за ливней, которые прошли 6, 8 и 15-16, также 19-20 июля в Дагестане, были повреждены 49 участков и мостов в 17 муниципалитетах Дагестана. Ну и, друзья, поступила интересная новость. Пропавшую после поражения на турнире по тайскому боксу в Каспийске студентку Анну Цонматову заметили в Уйнакске. В этом сообщают в соцсетях мама девушки Диана Цонматова. 15 августа на телефон экстренных служб позвонили и рассказали, что на улице Гоголя, мимо магазина, примерно в 16.00 прошла девушка, похожая на Анну Цонматову. Диана Цонматова попросила возможных свидетелей, людей, у которых могут быть видеозаписи этого места, откликнуться и поделиться имеющей у них информацией по этому поводу. Я напомню, что студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цонматова пропала в феврале 2024 года в Каспийске. Девушка ушла из гостиницы без личных вещей к морю и назад не вернулась. За это время появилась информация, что Анну также заметили в метро Дубая. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Автодора. Об этом накануне объявил временно исполняющий глава Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет, кстати, 2 высших образования, прошел путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также он преподает в ДГТУ. Предшественника Курбанова Рустама Закариева поблагодарили за проделанную работу по развитию содержания дорожной сети республики Дагестан. Прокуратура Кизляра защитила права ветерана специальной военной операции, которому безосновательно прекратили выплату страховой пенсии по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе проверки было установлено, что выплата военнослужащему была прекращена неправомерно. При этом согласие самого заявителя на такое решение никто не получал, что является грубым нарушением действующего законодательства. В интересах бойца прокуратура направила суд иск с требованием возобновить выплаты и произвести перерасчет. Справедливость была восстановлена. В настоящее время пенсия по инвалидности начисляется в полном объеме, а сумма перерасчета превысила 700 тысяч рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Мама Шамиля в Махачкале. Люди жаловались на длительные перебои с водоснабжением и оставшиеся без горячей воды эти самые жители. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов скважины, из-за которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. При этом, как установила прокуратура, в нарушении требований закона не было обеспечено надлежащее водоснабжение жителям путем подключения домов к централизованным сетям. В адрес ответственных организаций внесено сейчас представление. Фактически устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. Друзья, продолжаем. Объемы выращивания товарной форели в Дагестане по итогам первого полугодия этого года достигли почти 1500 тонн. Как сообщили РБК «Кавказ», в региональном комитете по рыбному хозяйству рост к аналогичному периоду прошлого года составил 50%. Такой скачок стал возможен благодаря реализации новых масштабных инвестиционных проектов. Заметно выросла и реализация рыбы. За 6 месяцев на рынке поставлено более 346 тонн форели против 220 тонн годом ранее. Флагманом отрасли остается ООО «Ирганайская форель», крупнейший садковый водный проект в республике. В первом полугодии в Арганайском водохранилище выращено более 1400 тонн радужной форели. Всего в Дагестане сегодня работает 20 форелевых хозяйств. При этом общий объем производства товарной рыбы в республике составил 7000 тонн, что соответствует прошлогоднему уровню. Житель Чечни утонул накануне в Каспийском море в Дербентском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Тело 36-летнего Ахмеда М. извлекли из воды. Очевидцы рядом с военно-патриотическим парком «Патриот» и передали бригаде медиков. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в карете скорой помощи. Тело после осмотра правоохранительными органами было передано родственникам для захоронения. Хамас готов перейти ко второму этапу мирного плана Трампа – разоружению, но только после того, как Израиль перестанет атаковать сектор Газа. Переговоры с представителями палестинского движения состоялись в Египте. Их провел зять американского президента Джаред Кушнер. Его позицию приводит издание Associated. По словам Кушнера, Израиль требует реальных шагов и не верит, что Хамас действительно разоружается. СМИ, кстати, на Ближнем Востоке отмечают, что встреча проходила на фоне новых атак Цахала на сектор Газа. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. Масса в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах – допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал «Аль-Хадад». При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует у «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: Ну и самое интересное для тех, кто утром первым делом открывает окно и думает, что сегодня надевать. В Махачкале сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до плюс 30, ночью будет где-то в районе 20 градусов. Так что август пока официально заявляет, рано меня списывать. Если собираетесь сегодня на прогулку по делам или просто решили выйти из дома, легкая одежда точно пригодится. А вот кондиционер, вентилятор или хотя бы тень могут стать вашими лучшими друзьями во второй половине дня. И главное, воду с собой берем обязательно, потому что при температуре плюс 30 организм тоже хочет сказать. Например, мне. Расим, давай без приключений. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции ГЧУ с 9 утра до 6 вечера в течение 2 дней будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе города, а также в поселках Новый Тарки, Тарки и Кихулай. В частности, ограничения затронуты и улицы Гагарина, и проспекты Мама Шамиля до улицы Яракского. Специалисты проведут планово-профилактические мероприятия на оборудование ГРС. Жителям отключаемых районов рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу 104, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл накануне в Дагестан с первым официальным визитом. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомедали Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Посол Китая в Москве Джан Ханьюэйн выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас россияне, напомню, что могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан Китая в России. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщили, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. Также напомню, что по данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигла 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы страховых компаний по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%, годом ранее он был на 12% пунктов ниже. Эксперты отмечают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховых компаний и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. На Азербайджанскому государственному театру в Дербенте присвоит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Заседание провел вице-премьер Муслим Телекавов. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение театру имени легендарного певца. Я напомню, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт обновленному Азербайджанскому театру в Дербенте. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Эйна Мачадагери в титульном бою на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. По данным портала SportiSellers, с учетом всех выплат и бонусов, Ислам заработал 4 миллиона долларов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА 1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге у ЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, друзья. Вы на Диалог FM. Это значит, самое время просыпаться, улыбаться и все-таки делать вид, что мы сегодня действительно выспались. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Лето постепенно начинает собирать чемоданы, но пока никуда не уходит, потому что пользуется этим моментом, друзья, своим календарным. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе. Поговорим о событиях дня, узнаем, что происходило в истории, проверим погоду и, конечно, попробуем поднять настроение тем, кто уже работает, тем, кто только едет на работу, и особенно тем, кто утром смотрит на будильник и думает, а может, все-таки сегодня выходной? Кстати, если вы сегодня стоите в пробке, не переживайте, вы не опоздали, вы просто участвуете в утреннем историческом событии под названием «Все одновременно решили поехать на работу». Это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую всех абсолютно.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Очередную подпольную

0: Область, Чукотка. Разрыв между лидерами и аутсайдерами более чем трехкратный. Ну и временный график подачи воды ввели в поселках Заречное и Зажелеска. В Хасавюрте по многочисленным жалобам жителей на низкое давление теперь воду дают ежедневно по расписанию. Об этом сообщил единый оператор. В поселке Заречное будет подаваться с 6 утра до 5 вечера. В поселке Зажелеска с 17.00 до 6 утра. Местным жителям рекомендуют заранее запасаться водой на время перерывов и учитывать график при планировании бытовых дел. Ну и, друзья, продолжаем. Хабиб Нурмагомедов в своем обращении к Исламу Махачеву назвал его синонимом слова «достижение» и одним из лучших бойцов, когда-либо выходивших в октагон. Он также пожелал Исламу благословения, пусть Всевышний сохранит тебя во благо, брат, так и указал. И напомню, что Ислам Махачев недавно победил, эта победа для россиянина стала 17-й подряд в UFC. 5 человек, в том числе 2 детей, погибли в результате ДТП в Дагестане на прошлой неделе по 16 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 33 человека. Среди пострадавших 5 детей. Всего за неделю на территории республики было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Махачкале появится современная многофункциональная скейт-площадка для активной молодежи. Министерство по делам молодежи Дагестана совместно с администрацией Махачкалы в период с августа по сентябрь этого года планирует установку новой современной скейт-площадки. Пространство, кстати, будет создано для активной молодежи республики. Площадка станет многофункциональной, включит 8 элементов, которые создадут все условия для катания на самокатах и скейтбордах. В Махачкале проходит масштабная кампания по санитарной очистке Махачкалы. Специалисты МБО благоустройства ведут комплексную мойку и дезинфекцию территорий в районе контейнерных площадок. В арбитражном суде Дагестана прошло представление нового руководителя. Напомним, указом президента на эту должность назначен Роман Рожков. В церемонии приняли участие заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Игорь Крупнов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что Роман Рожков с 2009 по 2015 год работал судьей арбитражного суда Красноярского края, а с января 2015 года занимал должность судьи арбитражного суда Севастополя. Является, кстати, он кандидатом юридических наук. Коллективы Дагестана «Автодора» накануне представили нового руководителя. Я напомню, что указом президента Федора Щукина назначен именно Рамазан Курбанов. Учреждение, кстати, Дагестана «Автодора» подведомственно Минтрансу Дагестана. Новый руководитель является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет 2 высших образования, прошел профессиональный путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также Рамазан Курбанов обучает новых специалистов, работая преподавателем в Дагестане. Дагестанском государственном техническом университете. Индия, Ливия и казахстанский Алтай. Россияне начали активно готовиться к бархатному сезону. Среди популярных, но серьезно подорожавших направлений, вроде Турции, в топ выбрались и необычные варианты, а часто даже экзотичные. Тему продолжат мои коллеги.
1: До бархатного сезона уже рукой подать. А значит, у многих россиян стартовал сезонный квест. Поймать последние теплые отпускные дни, выгодные цены и лучшие варианты размещения. Сентябрь, согласно опросам Работа.ру, входит в тройку самых популярных месяцев для отпуска. А возглавляет список направлений близкая и понятная Турция, говорит независимый тревел-аналитик Игорь Блинов.
2: Направление стандартное. Явным лидером является Турция. Египет потихоньку начинает раскручиваться, но это все-таки дело будет больше, наверное, в середине октября. Я бы сказал, еще Абхазия, да, в этом году подрастает.
1: От поездок в Абхазию путешественников не останавливает даже местный топливный кризис. Собаку колбасой не напугать, резюмируют собеседники Коммерсант ФМ. При этом в мае-июне турпоток в республику вырос на четверть. Направление стало основной альтернативой к Крыму и Сочи. А вот в страны Персидского залива россияне ехать опасаются. На этом фоне в соцсетях развернулась агрессивная пиар-компания с горячими предложениями, отмечает гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
3: Картина в Ближнем Востоке восстанавливается. Эмираты пархатный сезон только будут входить в полноценное расписание, а значит, скорее всего, даже будет наблюдаться небольшой дефицит провозных мощностей. При факторе довольно низкой цены на сентябрь это может оказаться сюрпризом для тех, кто соберется поехать. Начинаются продажи Вьетнама. Состоятельные туристы уже планируют себе не только бархатный сезон на Мальдивах. Многие озаботились уже бронированием ноябрьских школьных каникул.
1: В топе спроса оказалась и Черногория из-за последнего безвизового сезона. А Египет открыл путешественникам средиземноморские курорты. В Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн запустят прямые рейсы, отмечает директор по развитию компании «Ятуроператор» Виктор Куликов.
4: Мне кажется, самое интересное, зайдет ли направление для российских туристов или нет. Это в сторону Ливии. Городок Эль-Аламейн, он более известен историкам, как место самого крупного сражения союзников с немцами во время Второй мировой войны.

0: Там соседняя очень туристически интересная Ливия, города античные и далее такая своего рода, побережье очень красивое.
1: При этом резко вырос спрос и на туризм экскурсионный, продолжает Виктор Куликов.
0: Очень серьезно прибавил Китай, и на бархатный сезон там будет, наверное, ажиотаж, я думаю, экскурсионщиков. Традиционно Средняя Азия, Дагестан, прежде всего, когда лайнер, он прет и прет, там, по крайней мере, проданы буквально там все квоты, направления. Ну и традиционно уже много лет растет Индия. И традиционно, медленно, но прям верно растет Казахстан. Дошло дело до того, что у нас начинаются уже туры в Восток. Казахстанскую область. Казахский Алтай. В одну сторону я вот недавно собрал 14 тысяч стоит рейс.
1: На планы отдыхающих сейчас влияет и падение рубля, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
2: Массовые направления. Турция, Юго-Восточная Азия, Эмираты. Объемы очень чувствительны к колебаниям национальной валюты. И впервые за год она находится в довольно сильном тренде к снижению своей способности. А значит, все это может откатить те ожидания, которые сейчас формируются. Но во многом есть ощущение, что бархат на сезон, если никаких эксцессов между США и Ираном не будет, все равно перевозки пока заявлено значительно меньше, а спрос по августу уже довольно высокий, то есть, возможно, ажиотаж.
1: По оценкам One to Trip, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований. В топ самых востребованных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
4: Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Вторник — это все-таки такой день, когда понедельник вроде бы уже, друзья, закончился, но организм еще не получил об этом официального уведомления. Вот интересно, почему утром человек все-таки может спокойно проспать 3 будильника, а сообщение «Вам пришла зарплата» услышать даже через стену? Еще одна загадка. Вечером мы строим планы. Завтра встану пораньше, займусь спортом, нормально позавтракаю. Наступает утро, и главный вид спорта – перенести будильник еще на 5 минут. А потом эти 5 минут каким-то образом превращаются в целых 25. Но ничего, сегодня вторник, 18 августа, день только начинается, а это значит, все самое интересное впереди. Главное, не забывайте, кофе не решает все проблемы, но иногда помогает спокойно дождаться момента, когда их решит кто-нибудь другой. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась от ряда предприятий Махачкалы Комтаркалинского района оформления комплексных экологических решений. Проверка показала, что несколько организаций вели деятельность на объектах первой категории опасности, которая оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых документов. В отсутствии разрешения контролирующие органы не могут в полной мере отслеживать объемы выбросов и соблюдения нормативов. Ну и в Дагестане по 26 августа пройдет ежегодное совещание педагогов, главное заседание, которое состоится 24 августа в Махачкалинском доме дружбы. Мероприятие организует республиканский Миноборнауки. На 19 площадках в Махачкале и в Каспийске всю неделю будут работать тематические секции. Учителя, директора школ, родители, чиновники и общественники обсудят, куда двигаться образованию Дагестана. Участники подведут итоги прошедшего учебного года и наметят планы на новый. Очередную незаконную майнинг-ферму обнаружили в селе Майданское Унцикульского района. Об этом сообщает директор филиала Дагэнерго Магомед Шапи-Шапиев. На объекте обнаружено 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты мощностью примерно 123 кВт. Шапиев отметил, что нелегальное использование электроэнергии создает повышенную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения и может стать причиной аварийных отключений. Ну и за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привели к административной ответственности более 8 тысяч участников дорожного движения. В числе нарушений – выезд на встречную полосу. Это 876 водителей. Более 5 тысяч водителей использовали мобильный телефон во время управления авто. Еще 220 человек незаконно установили на машины ленд-лапы. Ну и решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. В частности, новые требования создадут сложности для части россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований вопросов. Ранее напомню, что в нашем союзе сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Ну и в ходе почти 300 выездных обследований личных подсобных хозяйств Дагестана инспекторы выявили, что часть скота не идентифицирована в нашем регионе и не внесена в систему государственную ХОРАРИД. Проверки проходили с начала этого года по 11 августа. Сейчас я напомню, что проверки проходят в других регионах нашего Дагестана. Информацию о возможной предпринимательской деятельности владельцев ЛПК направили в МВД, а также Федеральную налоговую службу. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции ГЧУ с 9 утра до 6 вечера в течение двух дней будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе города, а также в поселках Новый Тарки, Тарки и Кихулай. В частности, ограничения затронуты улицы Гагарина и проспекты Мама Шамиля до улицы Яракского. Специалисты проведут планово-профилактические мероприятия на оборудование ГРС. Жителям отключаемых районов рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу 104, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл накануне в Дагестан с первым официальным визитом. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомеду Али Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Посол Китая в Москве Джан Ханьюэйн выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас россияне, напомню, что могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан Китая в России. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщили, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. Также напомню, что по данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигла 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы страховых компаний по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%. Годом ранее он был на 12% пунктов ниже. Эксперты отмечают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховых компаний и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. На Азербайджанскому государственному театру в Дербенте присвоит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Заседание провел вице-премьер Муслим Телекавов. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение театру имени легендарного певца. Я напомню, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт обновленному Азербайджанскому театру в Дербенте. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Эйена Мачадагери в титульном бою на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. По данным портала Sportsellery, с учетом всех выплат и бонусов, Ислам заработал 4 миллиона долларов. Уборщицы стоят дороже бухгалтеров. Миллионы вакансий для синих воротничков опубликовали в канун осени работодатели, посчитали аналитики headhunter.ru. Более всего востребованы водители, менеджеры по работе с клиентами и продавцы. Их готовы брать без опыта на высокие оклады. Какой бюджет закладывает бизнес на рабочий персонал и чего хотят соискатели? Тему продолжат мои коллеги.
2: Дефицит рабочих больше всех ощущает Москва, подчеркивают собеседники «Коммерсант ФМ». Деловой сезон начнется с острой нехватки обслуживающего персонала. Студенты вернутся к учебе, а мигрантам, что еще остались, невыгодно работать в России. Они занимали 85% низкоквалифицированных вакансий. А россияне не готовы мести московские улицы даже за 100 тысяч, говорит сооснователь сервис «Престиж», гендиректор консалтинговой компании КСП Михаил Харламов.
3: Одно дело швабры ты просто моешь, сейчас появилась вертикальная поломоечная машина, и начинается вот это вот. Ну, я к вам пойду, если вы детей в детский сад устроите, в лагерь отправите. И некоторые работодатели на эти манипуляции идут, потому что у них есть контракты. Тут не только дворники, кофе-леди в офисных помещениях, они в среднем сейчас стоят 110-130 тысяч рублей на руки. Нам в Москве для колледжев согласовали первую в Российской Федерации набор бюджетной группы на технологов клининговой компании. Из 60 человек 3 заявки от москвичей. Технолог сейчас клининговой компании получает 200-300 тысяч рублей. Линейный персонал, много требований, это еще и медицинская страховка. Ты сидишь и думаешь, как вот из этой ситуации выйти.
2: Ряд работодателей прибегают к серому рынку персонала, делятся собеседники «Коммерсант ФМ». Но это ненадолго. Проверок стало больше, а штрафы для юрлиц высокие – 100 тысяч и вплоть до уголовной ответственности за неуплату страховых взносов за такого работника. С начала года в Москве закрылось 5% клининговых компаний, и этот тренд только нарастает. Непростая ситуация в транспортной сфере. У водителей самая высокая медианная зарплата на рынке, но их не найти, утверждает управляющий директор «Такси Трейд» Александр Казаченко.
4: Простой в парках достигают 20-30% уже. Люди не идут там либо все добровольческие корпуса и зарплаты там 400-500, силовое обеспечение поехали. И сейчас немножко меняется схема бизнеса, такси и, я думаю, в других предприятиях людей приглашают на работу на найм. Зарплата в такси в среднем сейчас, если человек приходит, машину берет в аренду, после выплат всех зарплата 200-300 по 12 часов в день. А если тебя приглашают на работу с зарплатой 200 с копейками, то 8-9 часов это будет потолок.
2: Продавцам-консультантам в московском регионе предлагают 120-150 тысяч в месяц чистыми. На ХХРУ сейчас опубликовано более 10 тысяч вакансий в этой сфере. А с осени найм станет еще дороже, подчеркивает коммерческий директор группы «Верми» Давар Исаков.
5: 1 сентября 2026 года ФНС, Минтруд запускают эксперимент по обелению аутсорса. Касается 30 компаний, которые работают в сфере ритейла и e-com'а, туда входят всем известные продуктовые ритейлеры. Часть персонала, который работал как внешний поставщик, будет замещаться внутренним набором, то, что регулятор и добивался. Заказчиков обяжут платить до 75% налогов за поставщиков. Скорее всего, будет подорожание классического аутсорса в среднем от 40% до 70%.
2: Но сервисные площадки уже повысили комиссию, и подбор персонала с начала года стал дороже почти на треть, делится директор мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов.
6: Сейчас подбор сотрудника стоит 1 его оклад месячный. В начале года было где-то 70% у нас в бюджете стояло. Расценки на подбор процентов на 15 выросли, чтобы разместить вакансии, резюме посмотреть. Как только завышенные ожидания у профессионала есть, мы не можем выше рынка платить.
2: А главный зарплатный конкурент бизнеса сейчас – государство. Упаковщикам, например, в среднем предлагают 93,5 тысячи в месяц, а на складе армейских сухпайков – до полумиллиона за вахту в 45 смен. Оплачивают еще и проживание.
1: 18 августа на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан. Сейчас немного истории, не той, после которого там третьего предложения хочется проверить телефон, а истории, которые действительно интересно послушать. Итак, именно 18 августа 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли знаменитого «Медного всадника». Это памятник Петру Первому. Интересно, что название «Медный всадник» появилось благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его одноименной поэме. То есть, друзья, памятник поставили, построили, а окончательное название ему фактически подарил Александр Сергеевич. В 1845 году в России именно 18 августа было учреждено Русское географическое общество. А с 2019 года, 18 августа, отмечается День географа. Получается, сегодня официальный праздник всех людей, которые могут посмотреть на карту и сказать: «Так, ну это примерно где-то здесь». В 1859 году, именно 18 августа, французский канатоходец Жан-Франсуа, известный как Блонден, перешел по канату через Ниагарский водопад. И самое интересное, он делал это не один раз и в разных вообще образах. Видимо, человек просто не знал, что существуют спокойные профессии. В 1868 году, именно 18 августа, астроном Пьер Жансен обнаружил в спектре Солнца новый химический элемент – гелий. Название происходит от греческого слова «гелиос», то бишь «солнце». То есть человечество буквально нашло на Солнце новый элемент. А мы сегодня утром радуемся, что нашли второй носок. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Вот сегодня вот такой вот он день, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. И отличного настроения!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
8: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Доброе утро еще раз всем тем, кто вместе с нами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов обратил внимание земляков на слова бойца UFC Ислама Махачева после успешной защиты чемпионского звания в полусреднем весе. По мнению, кстати, Магомеда Рамазанова, масштаб спортсмена в момент триумфа лучше всего показывают его слова, а не количество побед чемпионских поясов. После боя Ислам поднял российский флаг и сказал: «Мы Россия, все рекорды мы побьем». За этими словами непростой путь человека, который вырос в Дагестане, прошел школу большого труда и дошел до вершины мирового спорта. И сегодня, находясь на этой вершине, Ислам говорит о своей родине так же уверенно, как выходит в октагон, цитирует Махачева премьер-министр Дагестана. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Сход селя в Цунтинском районе Дагестана перекрыл трассу регионального значения Гвали-Шаури-Кидыро. Об этом сообщает пресс-служба Дагестана Автодора. Дорогу перекрыли на участке между 35-м и 36-м километром. Транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бештинский участок. Об этом отмечает в Дагестан Автодоре. После июльских паводков в Дагестане восстановили транспортное сообщение на 44 участках дорог к 109 селам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Пока трасса закрыта к одному селению в Клеротинском районе. В регионе было разрушено 3 железнодорожных моста, 2 на перегоне Хасаюрт-Кадиюрт и 1 на перегоне Кайкент-Берекей. Сейчас движение по путям республики проходит в штатном режиме. Отмечается, что из-за ливней, которые прошли 6, 8 и 15-16, также 19-20 июля в Дагестане, были повреждены 49 участков и мостов в 17 муниципалитетах Дагестана. Ну и, друзья, поступила интересная новость. Пропавшую после поражения на турнире по тайскому боксу в Каспийске студентку Анну Цонматову заметили в Уйнакске. В этом сообщают в соцсетях мама девушки Диана Цонматова. 15 августа на телефон экстренных служб позвонили и рассказали, что на улице Гоголя, мимо магазина, примерно в 16.00 прошла девушка, похожая на Анну Цонматову. Диана Цонматова попросила возможных свидетелей, людей, у которых могут быть видеозаписи этого места, откликнуться и поделиться имеющей у них информацией по этому поводу. Я напомню, что студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цонматова пропала в феврале 2024 года в Каспийске. Девушка ушла из гостиницы без личных вещей к морю и назад не вернулась. За это время появилась информация, что Анну также заметили в метро Дубая. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Автодора. Об этом накануне объявил временно исполняющий глава Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет, кстати, 2 высших образования, прошел путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также он преподает в ДГТУ. Предшественника Курбанова Рустама Закариева поблагодарили за проделанную работу по развитию содержания дорожной сети республики Дагестан. Прокуратура Кизляра защитила права ветерана специальной военной операции, которому безосновательно прекратили выплату страховой пенсии по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе проверки было установлено, что выплата военнослужащему была прекращена неправомерно. При этом согласие самого заявителя на такое решение никто не получал, что является грубым нарушением действующего законодательства. В интересах бойца прокуратура направила в суд иск с требованием возобновить выплаты и произвести перерасчет. Справедливость была восстановлена. В настоящее время пенсия по инвалидности начисляется в полном объеме, а сумма перерасчета превысила 700 тысяч рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Мамашемеля в Махачкале. Люди жаловались на длительные перебои с водоснабжением и оставшиеся без горячей воды эти самые жители. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов скважины, из-за которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. При этом, как установила прокуратура, в нарушении требования закона не было обеспечено надлежащее водоснабжение жителям путем подключения домов к централизованным сетям. В адрес ответственных организаций внесено сейчас представление. Фактически устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. Друзья, продолжаем. Объемы выращивания товарной форели в Дагестане по итогам первого полугодия этого года достигли почти 1500 тонн, как сообщили РБК «Кавказ». В региональном комитете по рыбному хозяйству рост к аналогичному периоду прошлого года составил 50%. Такой скачок стал возможен благодаря реализации новых масштабных инвестиционных проектов. Заметно выросла и реализация рыбы. За 6 месяцев на рынке поставлено более 346 тонн форели против 220 тонн годом ранее. Флагманом отрасли остается ООО «Ирганайская форель», крупнейший садковый такой проект в республике. В первом полугодии в Арганайском водохранилище выращено более 1400 тонн радужной форели. Всего в Дагестане сегодня работает 20 форелевых хозяйств. При этом общий объем производства товарной рыбы в республике составил 7000 тонн, что соответствует прошлогоднему уровню. Житель Чечни утонул накануне в Каспийском море в Дербентском районе, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Тело 36-летнего Ахмеда М. извлекли из воды очевидцы рядом с военно-патриотическим парком «Патриот» и передали бригаде медиков. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в карете скорой помощи. Тело после осмотра правоохранительными органами было передано родственникам для захоронения. Хамас готов перейти ко второму этапу мирного плана Трампа – разоружению. Но только после того, как Израиль перестанет атаковать сектор Газа. Переговоры с представителями палестинского движения состоялись в Египте. Их провел зять американского президента Джаред Кушнер. Его позицию приводит издание Associated. По словам Кушнера, Израиль требует реальных шагов и не верит, что Хамас действительно разоружается. СМИ, кстати, на Ближнем Востоке отмечают, что встреча проходила на фоне новых атак Цахала на сектор Газа. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. Масса в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах: допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал Аль-Хадад. При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: Ну и самое интересное для тех, кто утром первым делом открывает окно и думает, что сегодня надевать. В Махачкале сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до плюс 30, ночью будет где-то в районе 20 градусов. Так что август пока официально заявляет, рано меня списывать. Если собираетесь сегодня на прогулку по делам или просто решили выйти из дома, легкая одежда точно пригодится. А вот кондиционер, вентилятор или хотя бы тень могут стать вашими лучшими друзьями во второй половине дня. И главное, воду с собой берем обязательно, потому что при температуре плюс 30 организм тоже хочет сказать. Например, мне. Расим, давай без приключений. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась от ряда предприятий Махачкалы Кумтаркалинского района оформления комплексных экологических решений. Проверка показала, что несколько организаций вели деятельность на объектах первой категории опасности, которая оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых документов. В отсутствии разрешения контролирующие органы не могут в полной мере отслеживать объемы выбросов и соблюдения нормативов. Ну и в Дагестане по 26 августа пройдет ежегодное совещание педагогов, главное заседание, которое состоится 24 августа в Махачкалинском доме дружбы. Мероприятие организует республиканский Миноборнауки. На 19 площадках в Махачкале и в Каспийске всю неделю будут работать тематические секции. Учителя, директора школ, родители, чиновники и общественники обсудят, куда двигаться образованию Дагестана. Участники подведут итоги прошедшего учебного года и наметят планы на новый. Очередную незаконную майнинг-ферму обнаружили в селе Майданское Унцикульского района. Об этом сообщает директор филиала Дагэнерго Магомед Шапи-Шапиев. На объекте обнаружено 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты мощностью примерно 123 кВт. Шапиев отметил, что нелегальное использование электроэнергии создает повышенную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения и может стать причиной аварийных отключений. Ну и за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привели к административной ответственности более 8 тысяч участников дорожного движения. В числе нарушений выезд на встречную полосу – это 876 водителей, более 5 тысяч водителей использовали мобильный телефон во время управления авто. Еще 220 человек незаконно установили на машины ленд-лапы. Ну и решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. В частности, новые требования создадут сложности для части россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований вопросов. Ранее напомню, что в нашем союзе сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Ну и в ходе почти 300 выездных обследований личных подсобных хозяйств Дагестана инспекторы выявили, что часть скота не идентифицирована в нашем регионе и не внесена в систему государственную ХОРАРИД. Проверки проходили с начала этого года по 11 августа. Сейчас я напомню, что проверки проходят в других регионах нашего Дагестана. Информацию о возможной предпринимательской деятельности владельцев ЛПК направили в МВД, а также Федеральную налоговую службу. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофи по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах, причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, друзья! Вы на Диалог ФМ. Это значит, самое время просыпаться, улыбаться и все-таки делать вид, что мы сегодня действительно выспались. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Лето постепенно начинает собирать чемоданы, но пока никуда не уходит, потому что пользуется этим моментом, друзья, своим календарным. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе. Поговорим о событиях дня, узнаем, что происходило в истории, проверим погоду и, конечно, попробуем поднять настроение тем, кто уже работает, тем, кто только едет на работу, и особенно тем, кто утром смотрит на будильник и думает, а может, все-таки сегодня выходной? Кстати, если вы сегодня стоите в пробке, не переживайте, вы не опоздали, вы просто участвуете в утреннем историческом событии под названием «Все одновременно решили поехать на работу». Это утро на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров, я приветствую всех абсолютно.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Приветствую, родной мой Дагестан, друзья. Продолжаем утро на Диалог FM. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные проводит Коммерсант со ссылкой, кстати, на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% российских начальников. Однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решения руководства. Каждый четвертый признался, что купит за невысказанное недовольство. Ну и за нарушение порядка на борту самолета пассажиру теперь может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360.ru рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнить требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей. Либо арест, кстати, на 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Ну и количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами в России, выросло почти, представляете, на 12 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, с которыми они ознакомились. За первые 6 месяцев года зарегистрировано, внимание, почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за первое полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за запуск автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Кстати, об этом сообщает «Парламентская газета». По словам главы Центробанка, необходимые изменения в законодательство уже внесены, но технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО

0: Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории нашей страны. Новая линейка самолетов, по его словам, позволит формировать маршруты разной протяженности и расширять региональное авиасообщение. Всероссийские антитеррористические учения пройдут во всех школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщает Минпросвещение. В этом году к тренировкам впервые присоединяется дошкольное учреждение. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительный инструктаж для руководителей образовательных организаций и педагогов. На портале госуслуги появится раздел психологической помощи для военнослужащих гражданского персонала вооруженных сил нашей страны. Об этом сообщили в Минцифре, причем и для их семей тоже. Получить поддержку можно будет бесплатно, доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольна, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструктаж по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит вообще работа с психологом. Банк России рекомендовал кредиторам реструктуризировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак, об этом сообщает парламентская газета. Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку и не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год увеличился вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле, я напомню, что составляет около 10 500 рублей. Это мы, кстати, здесь с коллегами знакомились. И на Кипре чуть более 20 000 рублей. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки из страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию сразу аж на 82%. Реже россияне выбирают Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Уборщица стоит дороже бухгалтеров. Миллионы вакансий для синих воротничков опубликовали в канун осени работодатели, посчитали аналитики headhunter.ru. Более всего востребованы водители, менеджеры по работе с клиентами и продавцы. Их готовы брать без опыта на высокие оклады. Какой бюджет закладывает бизнес на рабочий персонал и чего хотят соискатели? Тему продолжат мои коллеги.
1: Дефицит рабочих больше всех ощущает Москва, подчеркивают собеседники Коммерсант ФМ. Деловой сезон начнется с острой нехватки обслуживающего персонала. Студенты вернутся к учебе, а мигрантам, что еще остались, невыгодно работать в России. Они занимали 85% низкоквалифицированных вакансий. А россияне не готовы мести московские улицы даже за 100 тысяч, говорит сооснователь сервис «Престиж», гендиректор консалтинговой компании КСП Михаил Харламов.
2: Одно дело швабры ты просто моешь, сейчас появилась вертикальная поломоечная машина, и начинается вот это вот. Ну, я к вам пойду, если вы детей в детский сад устроите, в лагерь отправите. И некоторые работодатели на эти манипуляции идут, потому что у них есть контракты. Тут не только дворники, кофе-леди в офисных помещениях, они в среднем сейчас стоят 110-130 тысяч рублей на руки. Нам в Москве для колледжев согласовали первую в Российской Федерации набор бюджетной группы на технологов клининговой компании. Из 60 человек 3 заявки от москвичей. Технолог сейчас от клининговой компании получает 200-300 тысяч рублей. Линейный персонал, много требований, это еще и медицинская страховка. Ты сидишь и думаешь, как вот из этой ситуации выйти.
1: Ряд работодателей прибегают к серому рынку персонала, делятся собеседники Коммерсант ФМ. Но это ненадолго. Проверок стало больше, а штрафы для юрлиц высокие – 100 тысяч и вплоть до уголовной ответственности за неуплату страховых взносов за такого работника. С начала года в Москве закрылось 5% клининговых компаний, и этот тренд только нарастает. Непростая ситуация в транспортной сфере. У водителей самая высокая медианная зарплата на рынке, но их не найти, утверждает управляющий директор «Такси Трейд» Александр Казаченко.
3: Простой парк достигает 20-30% уже. Люди не идут там либо все добровольческие корпуса и зарплаты там 400-500, тыловое обеспечение поехали. И сейчас немножко меняется схема бизнеса, такси и, я думаю, в других предприятиях людей приглашают на работу на найм. Зарплата в такси в среднем сейчас, если человек приходит, машину берет в аренду, после выплат всех зарплата 200-300 по 12 часов в день. А если тебя приглашают,

0: приглашают на работу зарплаты 200 с копейками, то 8-9 часов это будет потолок.
1: Продавцам-консультантам в московском регионе предлагают 120-150 тысяч в месяц чистыми. На ХХРУ сейчас опубликовано более 10 тысяч вакансий в этой сфере. А с осени найм станет еще дороже, подчеркивает коммерческий директор группы «Верми» Давар Исаков.
2: 1 сентября 2026 года ФНС, Минтруд запускают эксперимент по обелению аутсорса. Касается 30 компаний, которые работают в сфере ритейла и e-com. Туда входят всем известные продуктовые ритейлеры. Часть персонала, который работал как внешний поставщик, будет замещаться внутренним набором ТАТ. То, что регулятор и добивался. Заказчиков обяжут платить до 75% налогов за поставщиков. Скорее всего, будет подорожание классического аутсорса в среднем от 40 до 70%.
1: Но сервисные площадки уже повысили комиссию, и подбор персонала с начала года стал дороже почти на треть, делится директор мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов.
3: Сейчас подбор сотрудника стоит один его оклад месячный. В начале года было где-то 70% у нас в бюджете стояло. Расценки на подбор процентов на 15 выросли, чтобы разместить вакансии, резюме посмотреть. Как только завышенные ожидания у профессионала есть, мы не можем выше рынка платить.
1: А главный зарплатный конкурент бизнеса сейчас – государство. Упаковщикам, например, в среднем предлагают 93,5 тысячи в месяц, а на складе армейских сухпайков – до полумиллиона за вахту в 45 смен. Оплачивают еще и проживание.
4: Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Вторник – это все-таки такой день, когда понедельник вроде бы уже, друзья, закончился, но организм еще не получил об этом официального уведомления. Вот интересно, почему утром человек все-таки может спокойно проспать три будильника, а сообщение «Вам пришла зарплата» услышать даже через стену? Еще одна загадка. Вечером мы строим планы. Завтра встану пораньше, займусь спортом, нормально позавтракаю. Наступает утро, и главный вид спорта – перенести будильник еще на 5 минут. А потом эти 5 минут каким-то образом превращаются в целых 25. Но ничего, сегодня вторник, 18 августа, день только начинается, а это значит, все самое интересное впереди. Главное, не забывайте, кофе не решает все проблемы, но иногда помогает спокойно дождаться момента, когда их решит кто-нибудь другой. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Это «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Рекомтраст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. По словам эксперта, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, для девочки – в 15 тысяч рублей. За рюкзак придется выложить примерно 2700. Как отметила Траутман, в набор школьных принадлежностей для мальчика входят куртка, пара брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. И в завершении выпуска продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил о переговорах с Джонни Деппом по поводу его участия в 6-й части франшизы. Об этом он рассказал изданию Deadline. По словам Брукхаймера, создатели работают над сценарием и надеются договориться с актером, сыгравшим капитана Джека Воробья. В августе 2025 года продюсер заявлял, что 6-й фильм станет перезапуском серии и отмечал желание вернуть Деппа к роли. Также к кинофраншизе хочет вернуться и актер Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. В Махачкале появится современная многофункциональная скейт-площадка для активной молодежи. Министерство по делам молодежи Дагестана совместно с администрацией Махачкалы в период с августа по сентябрь этого года планирует установку новой современной скейт-площадки. Пространство, кстати, будет создано для активной молодежи республики. Площадка станет многофункциональной, включит 8 элементов, которые создадут все условия для катания на самокатах и скейтбордах. В Махачкале проходит масштабная кампания по санитарной очистке Махачкалы. Специалисты МБО благоустройства ведут комплексную мойку и дезинфекцию территорий в районе контейнерных площадок. Также МБУ благоустройства сегодня в Махачкале облагораживает территорию у памятника выдающемуся дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. В арбитражном суде Дагестана прошло представление нового руководителя. Напомним, указом президента на эту должность назначен Роман Рожков. В церемонии приняли участие заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Игорь Крупнов и временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что Роман Рожков с 2009 по 2015 год работал судьей арбитражного суда Красноярского края, а с января 2015 года занимал должность судьи арбитражного суда Севастополя. Является, кстати, он кандидатом юридических наук. Коллективу Дагестан Автодора накануне представили нового руководителя. Я напомню, что указом президента Федора Щукина назначен именно Рамазан Курбанов. Учреждение, кстати, Дагестан Автодора подведомственно Минтрансу Дагестана. Новый руководитель является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет два высших образования, прошел профессиональный путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также Рамазан Курбанов обучает новых специалистов, работая преподавателем в Дагестане. Государственном техническом университете. Ну и жительница Махачкалы из-за ревности разбила люстру стоимостью почти 140 тысяч рублей. 35-летняя женщина, находясь в магазине по продаже люстр, умышленно повредила одну из них накануне. В отделе полиции она призналась, что уличила мужа в неверности, узнав, что соперница, ее же подруга, которая работает в этом магазине, она пришла к ней на разборки, так сказать. Но заставив ее там, оскорбленная жена в порыве ярости сорвала люстру и витрины. Ущерб нанесен магазину и владельцу на сумму 138 тысяч рублей. Работы по устранению ям провели на проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале по обращению горожан. В Центр управления городом через социальные сети и чат обратной связи поступили заявки жителей относительно неудовлетворенности состояния дорожного покрытия. Итак, в кратчайшие сроки накануне был организован выезд бригад, ямочные работы на проблемных участках проспекта были выявлены. Власти Махачкалы отреагировали на обращение жительницы поселка Шамхал. Женщина, кстати, рассказала о нарушении интервала движения общественного транспорта, который соединяет ее населенный пункт с Махачкалой. Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства городской администрации на это сообщило. В выходные дни интервал движения регулярного маршрута номер 105 составляет 30 минут. Сотрудники мэрии регулярно проводят проверки. В случае выявления несоответствия на нарушителей составляют административный протокол. Третий фестиваль современного искусства «Нарма» пройдет в Дервинте с 21 по 23 августа. Он объединит более 80 художников и представителей креативных индустрий со всей России. Об этом сообщили в Минтуризме Республики. В этом году фестиваль пройдет более чем на 18 городских площадках. Его тема – навигация внимания. На протяжении трех дней город наполнится выставками, инсталляциями, перформансами, музыкальными и аудиовизуальными проектами, лекциями и мастер-классами. Будет ярмарка локальных брендов. Центральной площадкой станет парк имени Сулеймана Стальского. Здесь представят масштабные художественные проекты и фотоработы. Пройдут встречи и вечерние кинопоказы. Более подробно можно узнать на официальном сайте мероприятия. Беспилотники ударили по складу в Альберис-Подольске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал атаку одной из самых массированных за последнее время. Я напомню, что это произошло накануне. За ночь над регионом ПВО перехватили 187 дронов. По информации властей, в Подольске пострадали 3 человека. В городе частично отключили электричество. Тему продолжат мои коллеги.
2: Первым руку помощи маркетплейсам протянул глава Минэкономики Максим Решетников. В начале августа он пообещал скоординировать усилия Минфина, Центробанка и налоговой службы. Вскоре коммерсант узнал о просьбе продавцов снизить комиссии на маркетплейсах за хранение товаров. В Минэкономике учли пожелания, но конкретные решения с бизнесом не обсуждали. На прошлой неделе Wildberries, Озон, Яндекс, Авито и Купер предложили правительству профинансировать пострадавших от налетов БПЛА селлеров из бюджета. Письмо направили Михаилу Мишустину. истину. Найти деньги будет трудно, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
3: Просить помощи из федерального бюджета, безусловно, надо, но, как недавно обнародовал Минфин информацию, дефицит федерального бюджета 6,5 триллионов рублей за январь-июль, 2,8% ВВП, превосходит все прогнозные планы. У нас 3,8 триллиона рублей дефицит был запланирован на весь 2026 год. В такой ситуации, конечно, рассчитывать, что федеральный бюджет пойдет еще на помощь, будем реалистами. Тем не менее, какую-то форму поддержки, думаю, найдут. Это по принципу «проси больше, дадут меньше».
2: По оценкам ЦБ, дефицит бюджета к концу года может превысить 8 миллиардов рублей. Это значит, что Минфину придется еще осторожнее перераспределять расходы ради поддержки селлеров, рассуждает ведущий научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский.
4: Свободных денег нет, дефицит быстро растет, судя по бюджетной статистике. С другой стороны, много особенностей исполнения бюджета именно в 2026 году. Расходы могут наращиваться без внесения изменений в закон о бюджете.
2: В июле глава Wildberries Татьяна Ким сетовала, что все склады компании застрахованы, но атаки БПЛА не относятся к страховым случаям. Рассчитывать на компенсацию трудно, уверен глава Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.
5: Страховщик должен контролировать то, что происходит. У страховой компании задача заработать, не поверите. И когда страховая компания приходит на какой-то склад, который страхуется от пожара или от наводнения, страховая компания проверяет, есть ли рядом река, которая может разлиться, либо есть ли в этом складе специальные системы противопожарные в нужном количестве огнетушителей и какое время будет доезжать сюда машина МЧС. Никакая гигантская глобальная перестраховая компания не будет перестраховывать бизнес страховых, которые застраховали ваш склад от ударов беспилотников в момент, когда идет специальная военная операция.
2: В воскресенье дроны ударили по крупному складу Wildberries в Подольске. Оттуда отгружают до половины от всех заказов в Москве и области. Пострадавшим селлерам сразу предложили перейти на альтернативную инфраструктуру, говорит владелец сети пунктов выдачи Артем Бобцов.
6: Wildberries разрешил отгружать на ПВЗ до 500 товаров и по схеме ФБО и ФБС. ФБС теперь будет в приоритете. Очевидно, по тарификации, поскольку в режиме ФБО раньше товары ехали на хранение в Каледино, сейчас им ехать некуда. Кроме того, есть режим ФБВ, Fulfillment by Wildberries, это когда курьер Wildberries приезжает непосредственно к поставщику и забирает у него товар, затем везет на сортировочный центр для того, чтобы там его перебрать и отправить по заказам покупателей. Ну и есть технология отправки товаров через ДЭК.
2: По данным аналитиков, Wildberries уже потеряла 20% складских мощностей. Рынок на этом фоне опасается шока от сокращения предложения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что затяжной эффект от такого маневра потребует изменений в монетарной политике.
1: Восемнадцатое августа на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан. Сейчас немного истории, не той, после которого там третьего предложения хочется проверить телефон, а истории, которые действительно интересно послушать. Итак, именно 18 августа 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли знаменитого «Медного всадника». Это памятник Петру Первому. Интересно, что название «Медный всадник» появилось благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его одноименной поэме. То есть, друзья, памятник поставили, построили, а окончательное название ему фактически подарил Александр Сергеевич. В 1845 году в России именно 18 августа было учреждено Русское географическое общество. А с 2019 года, 18 августа, отмечается День географа. Получается, сегодня официальный праздник всех людей, которые могут посмотреть на карту и сказать: «Так, ну это примерно где-то здесь». В 1859 году, именно 18 августа, французский канатоходец Жан-Франсуа, известный как Блонден, перешел по канату через Ниагарский водопад. И самое интересное, он делал это не один раз и в разных вообще образах. Видимо, человек просто не знал, что существуют спокойные профессии. В 1868 году, именно 18 августа, астроном Пьер Жансен обнаружил в спектре Солнца новый химический элемент – гелий. Название происходит от греческого слова «гелиос», то бишь «солнце». То есть человечество буквально нашло на Солнце новый элемент. А мы сегодня утром радуемся, что нашли второй носок. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Вот сегодня вот такой вот он день, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. И отличного настроения!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
3: Расти большой.
4: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
3: Деньги дороги, как память.
4: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажа основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Доброе утро еще раз всем тем, кто вместе с нами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов обратил внимание земляков на слова бойца UFC Ислама Махачева после успешной защиты чемпионского звания в полусреднем весе. По мнению, кстати, Магомеда Рамазанова, масштаб спортсмена в момент триумфа лучше всего показывают его слова, а не количество побед чемпионских поясов. После боя Ислам поднял российский флаг и сказал: «Мы Россия, все рекорды мы побьем». За этими словами непростой путь человека, который вырос в Дагестане, прошел школу большого труда и дошел до вершины мирового спорта. И сегодня, находясь на этой вершине, Ислам говорит о своей родине так же уверенно, как выходит в октагон, цитирует Махачева премьер-министр Дагестана. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. Сход сели в Цунтинском районе Дагестана перекрыл трассу регионального значения Гвали-Шаури-Кидыро. Об этом сообщает пресс-служба Дагестана Автодора. Дорогу перекрыли на участке между 35-м и 36-м километром. Транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бештинский участок. Об этом отмечает в Дагестан Автодоре. После июльских паводков в Дагестане восстановили транспортное сообщение на 44 участках дорог к 109 селам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Пока трасса закрыта к одному селению в Клеоротинском районе. В регионе было разрушено 3 железнодорожных моста, 2 на перегоне Хасаюрт-Кадиюрт и 1 на перегоне Кайкент-Берекей. Сейчас движение по путям республики проходит в штатном режиме. Отмечается, что из-за ливней, которые прошли 6, 8 и 15, 16, также 19, 20 июля в Дагестане, были повреждены 49 участков и мостов в 17 муниципалитетах Дагестана. Ну и, друзья, поступила интересная новость. Пропавшую после поражения на турнире по тайскому боксу в Каспийске студентку Анну Цурматову заметили в Буйнакске. В этом сообщает в соцсетях мама девушки Диана Цурматова. 15 августа на телефон экстренных служб позвонили и рассказали, что на улице Гоголя, мимо магазина, примерно в 16.00 прошла девушка, похожая на Анну Цурматову. Диана Цурматова попросила возможных свидетелей, людей, у которых могут быть видеозаписи этого места, откликнуться и поделиться имеющей у них информацией по этому поводу. Я напомню, что студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цурматова пропала в феврале 2024 года в Каспийске. Девушка ушла из гостиницы без личных вещей к морю и назад не вернулась. За это время появилась информация, что Анну также заметили в метро Дубая. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Автодора. Об этом накануне объявил временно исполняющий глава Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет, кстати, 2 высших образования, прошел путь от помощника-инженера до руководителя крупной компании. Также он преподает в ДГТУ. Предшественника Курбанова Рустама Закариева поблагодарили за проделанную работу по развитию содержания дорожной сети республики Дагестан. Прокуратура Кизляра защитила права ветерана специальной военной операции, которому безосновательно прекратили выплату страховой пенсии по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе проверки было установлено, что выплата военнослужащему была прекращена неправомерно. При этом согласие самого заявителя на такое решение никто не получал, что является грубым нарушением действующего законодательства. В интересах бойца прокуратура направила суд иск с требованием возобновить выплаты и произвести перерасчет. Справедливость была восстановлена. В настоящее время пенсия по инвалидности начисляется в полном объеме, а сумма перерасчета превысила 700 тысяч рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. Люди жаловались на длительные перебои с водоснабжением и оставшиеся без горячей воды эти самые жители. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов скважины, из-за которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. При этом, как установила прокуратура, в нарушении требования закона не было обеспечено надлежащее водоснабжение жителям путем подключения домов к централизованным сетям. В адрес ответственных организаций внесено сейчас представление. Фактически устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. Друзья, продолжаем. Объемы выращивания товарной форели в Дагестане по итогам первого полугодия этого года достигли почти 1500 тонн. Как сообщили РБК «Кавказ» в региональном комитете по рыбному хозяйству, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 50%. Такой скачок стал возможен благодаря реализации новых масштабных инвестиционных проектов. Заметно выросла и реализация рыбы. За 6 месяцев на рынке поставлено более 346 тонн форели против 220 тонн годом ранее. Флагманом отрасли остается ООО «Иргонайская форель», крупнейший сад проект в республике. В первом полугодии в Арганайском водохранилище выращено более 1400 тонн радужной форели. Всего в Дагестане сегодня работает 20 форелевых хозяйств. При этом общий объем производства товарной рыбы в республике составил 7000 тонн, что соответствует прошлогоднему уровню. Житель Чечни утонул накануне в Каспийском море в Дербентском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Тело 36-летнего Ахмеда М. извлекли из воды. Очевидцы рядом с военно-патриотическим парком «Патриот» и передали бригаде медиков. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в карете скорой помощи. Тело после осмотра правоохранительными органами было передано родственникам для захоронения. Хамас готов перейти ко второму этапу мирного плана Трампа – разоружению. Но только после того, как Израиль перестанет атаковать сектор Газа. Переговоры с представителями палестинского движения состоялись в Египте. Их провел зять американского президента Джаред Кушнер. Его позицию приводит издание Associated. По словам Кушнера, Израиль требует реальных шагов и не верит, что Хамас действительно разоружается. СМИ, кстати, на Ближнем Востоке отмечают, что встреча проходила на фоне новых атак Цахала на сектор Газа. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уитков. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. Масса в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах – допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал Аль-Хадад. При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: Ну и самое интересное для тех, кто утром первым делом открывает окно и думает, что сегодня надевать. В Махачкале сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до плюс 30, ночью будет где-то в районе 20 градусов. Так что август пока официально заявляет, рано меня списывать. Если собираетесь сегодня на прогулку по делам или просто решили выйти из дома, легкая одежда точно пригодится. А вот кондиционер, вентилятор или хотя бы тень могут стать вашими лучшими друзьями во второй половине дня. И главное, воду с собой берем обязательно, потому что при температуре плюс 30 организм тоже хочет сказать. Например, мне. Расим, давай без приключений. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сергей Кириенко прибыл в Дагестан с первым официальным визитом. Первым пунктом накануне программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомедали Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Автодора. Об этом заявил временно исполняющий главы Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. В России годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 5% по сравнению с 6% в июне. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Там же отметили, что в этом году тарифы проиндексированы в октябре, тогда как в 2025 в июле, из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета годового индекса потребительских цен. При этом рост цен без учета сезонных факторов, пересчитанным в годовом выражении, остался высоким с 11%. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка, об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете, с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты Б и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данных о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. В этом учебном году он варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в период сентябрь-октябрь объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день. В ноябре, в декабре 4, длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждые. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов максимальная допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Но и семейные пары, и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказал депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По его словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА 1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Tour de France Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Доброе утро, друзья. Вы на Диалог FM. Это значит, самое время просыпаться, улыбаться и все-таки делать вид, что мы сегодня действительно выспались. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Лето постепенно начинает собирать чемоданы, но пока никуда не уходит, потому что пользуется этим моментом, друзья, своим календарным. У микрофона Расим Загиров. В ближайшие часы мы проведем вместе. Поговорим о событиях дня, узнаем, что происходило в истории, проверим погоду и, конечно, попробуем поднять настроение тем, кто уже работает, тем, кто только едет на работу, и особенно тем, кто утром смотрит на будильник и думает, а может, все-таки сегодня выходной? Кстати, если вы сегодня стоите в пробке, не переживайте, вы не опоздали, вы просто участвуете в утреннем историческом событии под названием «Все одновременно решили поехать на работу». Это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров, я приветствую всех абсолютно.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Очередную подпольную майнинг-ферму по добыче криптовалюты выявили в селе Майданское Сокольского района. Об этом сообщает директор ДГНРГО Магомед Шапиев. Специалисты обнаружили 35 устройств незаконных. В ходе проверки установлено, что каждый из аппаратов имел мощность порядка 3,5 кВт. Суммарная установленная мощность оборудования составила 123 кВт. Вся техника работала без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Ну и, друзья, Дагестан занял 82-е место из 85 в рейтинге регионов России по доле работников с высокой зарплатой. Согласно исследованию РИА Новости, в Дагестане лишь 8,5% работников получают зарплату выше среднего по стране. Все 7 регионов Северного Кавказа оказались в числе аутсайдеров рейтинга, на последних местах Чечня и Ингушетия по 5,5%. Лидируют в рейтинге северные регионы Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка. Разрыв между лидерами и аутсайдерами более чем трехкратный. Ну и временный график подачи воды ввели в поселках Заречное и Зажелеска. В Хасаюрте по многочисленным жалобам жителей на низкое давление теперь воду дают ежедневно по расписанию. Об этом сообщил единый оператор. В поселке Заречное будет подаваться с 6 утра до 5 вечера. В поселке Зажелеска с 17.00 до 6 утра. Местным жителям рекомендуют заранее запасаться водой на время перерывов и учитывать график при планировании бытовых дел. Ну и, друзья, продолжаем. Хабиб Нурмагомедов в своем обращении к Исламу Махачеву назвал его синонимом слова «достижение» и одним из лучших бойцов, когда-либо выходивших в октагон. Он также пожелал Исламу благословения, пусть Всевышний сохранит тебя во благо, брат, так и указал. И напомню, что Ислам Махачев недавно победил, эта победа для россиянина стала 17-й подряд в UFC. 5 человек, в том числе 2 детей, погибли в результате ДТП в Дагестане на прошлой неделе по 16 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 33 человека. Среди пострадавших 5 детей. Всего за неделю на территории республики было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. В Махачкале появится современная многофункциональная скейт-площадка для активной молодежи. Министерство по делам молодежи Дагестана совместно с администрацией Махачкалы в период с августа по сентябрь этого года планирует установку

0: Ярского края, а с января 2015 года занимал должность судьи арбитражного суда Севастополя. Является, кстати, он кандидатом юридических наук. Коллективы «Дагестан Автодора» накануне представили нового руководителя. Я напомню, что указом президента Федора Щукина назначен именно Рамазан Курбанов. Учреждение, кстати, «Дагестан Автодор» подведомственно Минтрансу Дагестана. Новый руководитель является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет два высших образования, прошел профессиональный путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также Рамазан Курбанов обучает новых специалистов, работая преподавателем в Дагестане. Государственном техническом университете. Индия, Ливия и казахстанский Алтай. Россияне начали активно готовиться к бархатному сезону. Среди популярных, но серьезно подорожавших направлений, вроде Турции, в топ выбрались и необычные варианты, а часто даже экзотичные. Тему продолжат мои коллеги.
1: До бархатного сезона уже рукой подать. А значит, у многих россиян стартовал сезонный квест. Поймать последние теплые отпускные дни, выгодные цены и лучшие варианты размещения. Сентябрь, согласно опросам Работа.ру, входит в тройку самых популярных месяцев для отпуска. А возглавляет список направлений близкая и понятная Турция, говорит независимый тревел-аналитик Игорь Блинов.
2: Направление стандартное. Явным лидером является Турция. Египет потихоньку начинает раскручиваться, но это все-таки дело будет больше, наверное, в середине октября. Я бы сказал, еще Абхазия, да, в этом году подрастает.
1: От поездок в Абхазию путешественников не останавливает даже местный топливный кризис. Собаку колбасой не напугать, резюмируют собеседники Коммерсант-ФМ. При этом в мае-июне турпоток в республику вырос на четверть. Направление стало основной альтернативой Крыму и Сочи. А вот в страны Персидского залива россияне ехать опасаются. На этом фоне в соцсетях развернулась агрессивная пиар-компания с горячими предложениями, отмечает гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
3: Картина с Ближним Востоком восстанавливается. Эмираты бархатный сезон только будут входить в полноценное расписание, а значит, скорее всего, даже будет наблюдаться небольшой дефицит проводных мощностей. При факторе довольно низкой цены на сентябрь это может оказаться сюрпризом для тех, кто соберется поехать. Начинаются продажи Вьетнама. Состоятельные туристы уже планируют себе не только бархатный сезон на Мальдивах. Многие озаботились уже бронированием ноябрьских школьных каникул.
1: В топе спроса оказалась и Черногория из-за последнего безвизового сезона. А Египет открыл путешественникам средиземноморские курорты. В Борк, Эль-Араб и Эль-Аламейн запустят прямые рейсы, отмечает директор по развитию компании «Ятуроператор» Виктор Куликов.
4: Мне просто самому интересно, пройдет ли направление для российских туристов или нет. Это в сторону Ливии. Городок Эль-Аламейн, он более известен историкам, как место самого крупного сражения союзников с немцами во время Второй мировой войны. Рядом соседняя очень туристически интересная Ливия, города античные и далее такая своего рода, побережье очень красивое.
1: При этом резко вырос спрос и на туризм экскурсионный, продолжает Виктор Куликов.
4: Очень серьезно прибавил Китай, и на бархатный сезон там будет, наверное, ажиотаж, я думаю, экскурсионщиков. Традиционно Средняя Азия, Дагестан, прежде всего, хедлайнер, он прет и прет. Там, по крайней мере, проданы буквально там все квоты, направления. Ну и традиционно уже много лет растет Индия. И традиционно, медленно, но прям верно растет Казахстан. Дошло дело до того, что у нас начинаются уже туры в Восточно-Казахстанскую область. Казахский Алтай. В одну сторону я вот недавно собрал 14 тысяч стоит рейс.
1: На планы отдыхающих сейчас влияет и падение рубля, говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
3: Массовые направления Турция, Восточная Азия, Эмираты. Объем их очень чувствительный к колебаниям национальной валюты. И впервые за год она находится в довольно сильном тренде к снижению своей способности, а значит, все это может откатить те ожидания, которые сейчас формируются. Но во многом есть ощущение, что бархатный сезон, если никаких эксцессов между США и Ираном не будет, все равно перевозки пока заявлено значительно меньше, а спрос по августу уже довольно высокий, то есть, возможно, ажиотаж.
1: По оценкам One to Trip, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований. В топ самых востребованных направлений вошли Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Сегодня 18 августа, сегодня вторник. Вторник – это все-таки такой день, когда понедельник вроде бы уже, друзья, закончился, но организм еще не получил об этом официального уведомления. Вот интересно, почему утром человек все-таки может спокойно проспать три будильника, а сообщение «Вам пришла зарплата» услышать даже через стену? Еще одна загадка. Вечером мы строим планы. Завтра встану пораньше, займусь спортом, нормально позавтракаю. Наступает утро, и главный вид спорта – перенести будильник еще на 5 минут. А потом эти 5 минут каким-то образом превращаются в целых 25. Но ничего.

Сегодня вторник, 18 августа, день только начинается, а это значит, все самое интересное впереди. Главное, не забывайте, кофе не решает все проблемы, но иногда помогает спокойно дождаться момента, когда их решит кто-нибудь другой. Доброе утро вам желает Расим Загиров, это «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
11: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Реком Траст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. По словам эксперта, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, для девочки – в 15 тысяч рублей. За рюкзак придется выложить примерно 2700. Как отметила Траутман, в набор школьных принадлежностей для мальчика входят куртка, пара брюк из разных тканей, 2 сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, 2 блузками и юбкой. И в завершении выпуска продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил о переговорах с Джонни Деппом по поводу его участия в 6-й части франшизы. Об этом он рассказал изданию Deadline. По словам Брукхаймера, создатели работают над сценарием и надеются договориться с актером, сыгравшим капитана Джека Воробья. В августе 25 года продюсер заявлял, что 6-й фильм станет перезапуском серии и отмечал желание вернуть Деппа к роли. Также к кинофраншизе хочет вернуться и актер Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась от ряда предприятий Махачкалы Кумтаркалинского района оформления комплексных экологических решений. Проверка показала, что несколько организаций вели деятельность на объектах первой категории опасности, которая оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых документов. В отсутствии разрешения контролирующие органы не могут в полной мере отслеживать объемы выбросов и соблюдения нормативов. Ну и в Дагестане по 26 августа пройдет ежегодное совещание педагогов, главное заседание, которое состоится 24 августа в Махачкалинском доме дружбы. Мероприятие организует республиканский Миноборнауки. На 19 площадках в Махачкале и в Каспийске всю неделю будут работать тематические секции. Учителя, директора школ, родители, чиновники и общественники обсудят, куда двигаться образованию Дагестана. Участники подведут итоги прошедшего учебного года и наметят планы на новый. Очередную незаконную майнинг-ферму обнаружили в селе Майданское Унцикульского района. Об этом сообщает директор филиала ДГНРГ Магомед Шапи-Шапиев. На объекте обнаружено 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты мощностью примерно 123 киловатт. Шапиев отметил, что нелегальное использование электроэнергии создает повышенную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения и может стать причиной аварийных отключений. Ну и за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привели к административной ответственности более 8 тысяч участников дорожного движения. В числе нарушений выезд на встречную полосу – это 876 водителей, более 5 тысяч водителей использовали мобильный телефон во время управления авто. Еще 220 человек незаконно установили на машины ленд-лапы. Ну и решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. В частности, новые требования создадут сложности для части россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований вопросов. Ранее напомню, что в нашем союзе сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Ну и в ходе почти 300 выездных обследований личных подсобных хозяйств Дагестана инспекторы выявили, что часть скота не идентифицирована в нашем регионе и не внесена в систему государственную хорарит. Проверки проходили с начала этого года по 11 августа. Сейчас я напомню, что проверка проходит в других регионах нашего Дагестана. Информацию о возможной предпринимательской деятельности владельцев ЛПК направили в МВД, а также в Федеральную налоговую службу. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции ГЧУ с 9 утра до 6 вечера в течение 2 дней будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе города, а также в поселках Новый Тарки, Тарки и Кихулай. В частности, ограничения затронуты улицы Гагарина и проспекты Мамашемеля до улицы Яракского. Специалисты проведут планово-профилактические мероприятия на оборудование ГРС. Жителям отключаемых районов рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу 104, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл накануне в Дагестан с первым официальным визитом. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомед Али Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Посол Китая в Москве Джан Ханьюэнь выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас россияне, напомню, что могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан Китая в России. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщили, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. Также напомню, что по данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигла 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы страховых компаний по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%, годом ранее он был на 12% пунктов ниже. Эксперты отмечают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховых компаний и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. Но Азербайджанскому государственному театру в Дербенте присвоит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Заседание провел вице-премьер Муслим Телекавов. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение театру имени легендарного певца. Я напомню, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт обновленному Азербайджанскому театру в Дербенте. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Эйна Мачадагери в титульном бою на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона доллара. По данным портала Sportsellery, с учетом всех выплат и бонусов, Ислам заработал 4 миллиона долларов. Уборщица стоит дороже бухгалтеров. Миллионы вакансий для синих воротничков опубликовали в канун осени работодатели, посчитали аналитики headhunter.ru. Более всего востребованы водители, менеджеры по работе с клиентами и продавцы. Их готовы брать без опыта на высокие оклады. Какой бюджет закладывает бизнес на рабочий персонал и чего хотят соискатели? Тему продолжат мои коллеги.
2: Дефицит рабочих больше всех ощущает Москва, подчеркивают собеседники «Коммерсант-ФМ». Деловой сезон начнется с острой нехватки обслуживающего персонала. Студенты вернутся к учебе, а мигрантам, что еще остались, невыгодно работать в России. Они занимали 85% низкоквалифицированных вакансий. А россияне не готовы мести московские улицы даже за 100 тысяч, говорит сооснователь сервис «Престиж», гендиректор консалтинговой компании КСП Михаил Харламов.
3: Одно дело швабры ты просто моешь, сейчас появилась вертикальная поломоечная машина, и начинается вот это вот, ну, я к вам пойду, если вы детей в детский сад устроите, в лагерь отправите. И некоторые работодатели на эти манипуляции идут, потому что у них есть контракты. Тут не только дворники, кофе-леди в офисных помещениях, они в среднем сейчас стоят 110-130 тысяч рублей на руки. Нам в Москве для колледжев согласовали первую в Российской Федерации набор бюджетной группы на технологов клининговой компании. Из 60 человек три заявки от москвичей. Технолог сейчас клининговая компания получает 200-300 тысяч рублей. Линейный персонал, много требований, это еще и медицинская страховка. Ты сидишь и думаешь, как вот из этой ситуации выйти.
2: Ряд работодателей прибегают к серому рынку персонала, делятся собеседники «Коммерсант-ФМ». Но это ненадолго. Проверок стало больше, а штрафы для юрлиц высокие – 100 тысяч и вплоть до уголовной ответственности за неуплату страховых взносов за такого работника. С начала года в Москве закрылось 5% клининговых компаний, и этот тренд только нарастает. Непростая ситуация в транспортной сфере. У водителей самая высокая медианная зарплата на рынке, но их не найти, утверждает управляющий директор «Такси Трейд» Александр Казаченко.
4: Простой парк достигает 20-30% уже. Люди не идут там либо все добровольческие корпуса и зарплаты там 400-500, целовое обеспечение поехали. И сейчас немножко меняется схема бизнеса, такси и, я думаю, в других предприятиях людей приглашают на работу на найм. Зарплата в такси в среднем сейчас, если человек приходит, машину берет в аренду, после выплат всех зарплата 200-300 по 12 часов в день. А если тебя приглашают на работу с зарплатой 200 с копейками, то 8-9 часов это будет потолок.
2: Продавцам-консультантам в московском регионе предлагают 120-150 тысяч в месяц чистыми. На ХХРУ сейчас опубликовано более 10 тысяч вакансий в этой сфере. А с осени найм станет еще дороже, подчеркивает коммерческий директор группы «Верми» Давар Исаков.
5: 1 сентября 2026 года ФНС, Минтруд запускают эксперимент по обелению аутсорса. Касается 30 компаний, которые работают в сфере ритейла и e-com, туда входят всем известные продуктовые ритейлеры. Часть персонала, который работал как внешний поставщик, будет замещаться внутренним набором, то, что регулятор добивался. Заказчиков обяжут платить до 75% налогов за поставщиков. Скорее всего, будет подорожание классического аутсорса в среднем от 40 до 70%.
2: Но сервисные площадки уже повысили комиссию, и подбор персонала с начала года стал дороже почти на треть, делится директор мебельной фабрики «Уютная среда» Алексей Никонов.
6: Сейчас подбор сотрудника стоит один его оклад месячный. В начале года было где-то 70% у нас в бюджете стояло. Расценки на подбор процентов на 15 выросли, чтобы разместить вакансии, резюме посмотреть. Как только завышенные ожидания у профессионала есть, мы не можем выше рынка платить.
2: А главный зарплатный конкурент бизнеса сейчас – государство. Упаковщикам, например, в среднем предлагают 93,5 тысячи в месяц, а на складе армейских сухпайков – до полумиллиона за вахту в 45 смен. Оплачивают еще и проживание.
1: 18 августа на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан. Сейчас немного истории, не той, после которого там третьего предложения хочется проверить телефон, а истории, которые действительно интересно послушать. Итак, именно 18 августа 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли знаменитого «Медного всадника». Это памятник Петру Первому. Интересно, что название «Медный всадник» появилось благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его одноименной поэме. То есть, друзья, памятник поставили, построили, а окончательное название ему фактически подарил Александр Сергеевич. В 1845 году в России именно 18 августа было учреждено Русское географическое общество. А с 2019 года, 18 августа, отмечается День географа. Получается, сегодня официальный праздник всех людей, которые могут посмотреть на карту и сказать: «Так, ну это примерно где-то здесь». В 1859 году, именно 18 августа, французский канатоходец Жан-Франсуа, известный как Блонден, перешел по канату через Ниагарский водопад. И самое интересное, он делал это не один раз и в разных вообще образах. Видимо, человек просто не знал, что существуют спокойные профессии. В 1868 году, именно 18 августа, астроном Пьер Жансен обнаружил в спектре Солнца новый химический элемент – гелий. Название происходит от греческого слова «гелиос», то бишь «солнце». То есть человечество буквально нашло на Солнце новый элемент. А мы сегодня утром радуемся, что нашли второй носок. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Вот сегодня вот такой вот он день, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. И отличного настроения!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 37 00.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
9: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Доброе утро еще раз всем тем, кто вместе с нами. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов обратил внимание земляков на слова бойца UFC Ислама Махачева после успешной защиты чемпионского звания в полусреднем весе. По мнению, кстати, Магомеда Рамазанова, масштаб спортсмена в момент триумфа лучше всего показывают его слова, а не количество побед чемпионских поясов. После боя Ислам поднял российский флаг и сказал: «Мы Россия, все рекорды мы побьем». За этими словами непростой путь человека, который вырос в Дагестане, прошел школу большого труда и дошел до вершины мирового спорта. И сегодня, находясь на этой вершине, Ислам говорит о своей родине так же уверенно, как выходит в октагон, цитирует Махачева премьер-министр Дагестана. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM. Сход селя в Цунтинском районе Дагестана перекрыл трассу регионального значения Гвали-Шаури-Кидыро. Об этом сообщает пресс-служба Дагестана Автодора. Дорогу перекрыли на участке между 35-м и 36-м километром. Транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бештинский участок. Об этом отмечает в Дагестан Автодоре. После июльских паводков в Дагестане восстановили транспортное сообщение на 44 участках дорог к 109 селам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Пока трасса закрыта к одному селению в Клеротинском районе. В регионе было разрушено 3 железнодорожных моста, 2 на перегоне Хасаюрт-Кадиюрт и 1 на перегоне Кайкент-Берикей. Сейчас движение по путям республики проходит в штатном режиме. Отмечается, что из-за ливней, которые прошли 6, 8 и 15-16, также 19-20 июля в Дагестане, были повреждены 49 участков и мостов в 17 муниципалитетах Дагестана. Ну и, друзья, поступила интересная новость. Пропавшую после поражения на турнире по тайскому боксу в Каспийске студентку Анну Цурматову заметили в Уйнакске. В этом сообщают в соцсетях мама девушки Диана Цурматова. 15 августа на телефон экстренных служб позвонили и рассказали, что на улице Гоголя, мимо магазина, примерно в 16.00 прошла девушка, похожая на Анну Цурматову. Диана Цурматова попросила возможных свидетелей, людей, у которых могут быть видеозаписи этого места, откликнуться и поделиться имеющей у них информацией по этому поводу. Я напомню, что студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цурматова пропала в феврале 2024 года в Каспийске. Девушка ушла из гостиницы без личных вещей к морю и назад не вернулась. За это время появилась информация, что Анну также заметили в метро Дубая. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Автодора. Об этом накануне объявил временно исполняющий глава Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. Имеет, кстати, 2 высших образования, прошел путь от помощника инженера до руководителя крупной компании. Также он преподает в ДГТУ. Предшественника Курбанова Рустама Закариева поблагодарили за проделанную работу по развитию содержания дорожной сети республики Дагестан. Прокуратура Кизляра защитила права ветерана специальной военной операции, которому безосновательно прекратили выплату страховой пенсии по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. В ходе проверки было установлено, что выплата военнослужащему была прекращена неправомерно. При этом согласие самого заявителя на такое решение никто не получал, что является грубым нарушением действующего законодательства. В интересах бойца прокуратура направила в суд иск с требованием возобновить выплаты и произвести перерасчет. Справедливость была восстановлена. В настоящее время пенсия по инвалидности начисляется в полном объеме, а сумма перерасчета превысила 700 тысяч рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Мамашемеля в Махачкале. Люди жаловались на длительные перебои с водоснабжением и оставшиеся без горячей воды эти самые жители. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что причиной коммунального коллапса стало истощение ресурсов скважины, из-за которой поставщик подавал воду сразу в 3 многоквартирных дома. При этом, как установила прокуратура, в нарушении требования закона не было обеспечено надлежащее водоснабжение жителям путем подключения домов к централизованным сетям. В адрес ответственных организаций внесено сейчас представление. Фактически устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства. Друзья, продолжаем. Объемы выращивания товарной форели в Дагестане по итогам первого полугодия этого года достигли почти 1500 тонн. Как сообщили РБК «Кавказ» в региональном комитете по рыбному хозяйству, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 50%. Такой скачок стал возможен благодаря реализации новых масштабных инвестиционных проектов. Заметно выросла и реализация рыбы. За 6 месяцев на рынке поставлено более 346 тонн форели против 220 тонн годом ранее. Флагманом отрасли остается ООО «Ирганайская форель», крупнейший садковый проект в республике. В первом полугодии в Органайском водохранилище выращено более 1400 тонн радужной форели. Всего в Дагестане сегодня работает 20 форелевых хозяйств. При этом общий объем производства товарной рыбы в республике составил 7000 тонн, что соответствует прошлогоднему уровню. Житель Чечни утонул накануне в Каспийском море в Дербентском районе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Тело 36-летнего Ахмеда М. извлекли из воды. Очевидцы рядом с военно-патриотическим парком «Патриот» и передали бригаде медиков. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в карете скорой помощи. Тело после осмотра правоохранительными органами было передано родственникам для захоронения. Хамас готов перейти ко второму этапу мирного плана Трампа – разоружению. Но только после того, как Израиль перестанет атаковать сектор Газа. Переговоры с представителями палестинского движения состоялись в Египте. Их провел зять американского президента Джаред Кушнер. Его позицию приводит издание Associated. По словам Кушнера, Израиль требует реальных шагов и не верит, что Хамас действительно разоружается. СМИ, кстати, на Ближнем Востоке отмечают, что встреча проходила на фоне новых атак Цахала на сектор Газа. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Access отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уитков. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. В Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах – допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал «Аль-Хадад». При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует у «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: Ну и самое интересное для тех, кто утром первым делом открывает окно и думает, что сегодня надевать. В Махачкале сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до плюс 30, ночью будет где-то в районе 20 градусов. Так что август пока официально заявляет, рано меня списывать. Если собираетесь сегодня на прогулку по делам или просто решили выйти из дома, легкая одежда точно пригодится. А вот кондиционер, вентилятор или хотя бы тень могут стать вашими лучшими друзьями во второй половине дня. И главное, воду с собой берем обязательно, потому что при температуре плюс 30 организм тоже хочет сказать. Например, мне. Расим, давай без приключений. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции ГЧУ с 9 утра до 6 вечера в течение 2 дней будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе города, а также в поселках Новой Тарки, Тарки и Кихулай. В частности, ограничения затронуты и улицы Гагарина, и проспекты Мама Шамиля до улицы Яракского. Специалисты проведут планово-профилактические мероприятия на оборудование ГРС. Жителям отключаемых районов рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу 104, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл накануне в Дагестан с первым официальным визитом. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомедали Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Посол Китая в Москве Джан Ханьюэнь выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас россияне, напомню, что могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан Китая в России. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщили, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. Также напомню, что по данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигла 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Расходы страховых компаний по ОСАГО заметно выросли. По данным автостраховщиков, в 43 регионах на выплаты водителям и обслуживание договоров уходит столько же денег, сколько страховщики получают от продажи полисов. В среднем по России за последний год этот показатель достиг 94%, годом ранее он был на 12% пунктов ниже. Эксперты отмечают, что такая ситуация делает ОСАГО менее выгодным для страховых компаний и в дальнейшем может привести к росту средней стоимости полиса. Но Азербайджанскому государственному театру в Дербенте присвоит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Заседание провел вице-премьер Муслим Телекавов. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение театру имени легендарного певца. Я напомню, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт обновленному Азербайджанскому театру в Дербенте. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Эйна Мачадагери в титульном бою на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. По данным портала SportsSeller, с учетом всех выплат и бонусов, Ислам заработал 4 миллиона долларов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА-1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В прошлом году Китай, Америка и Швейцария возглавили список зарубежных стран, подавших заявки на патенты в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Данные были проанализированы на основе информации Роспатента. Количество заявок из Китая возросло почти на треть по сравнению с 2020 годом, тогда как заявки из Америки сократились более чем втрое. Изменения связаны с уходом западных и японских компаний с российского рынка, что позволило китайскому бизнесу занять освободившиеся ниши. За последние годы общая патентная активность иностранных заявителей снизилась. В прошлом году по сравнению с 2020 снижение составило 2,5 раза. Доля иностранных патентов в общем числе заявок уменьшилась с 32 до 17%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный

0: каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышение скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.ком. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день», в свою очередь, собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смеш «Шарики сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ без учета России и Белоруссии 57 миллионов рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: «Этикет» рекомендует с людьми элегантного возраста быть терпеливее, не закатывать глаза и не злиться, объясняя очевидные для нас вещи, ведь не за горами и наше солидное время.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать тысячу книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания, он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и… ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это Rome Research, Obsidian, RemNote и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-Factor. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. Реклама на Диалог-ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости спорта.
4: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА 1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Артегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Артега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей, инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
6: Салам, брат.
5: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
6: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карагай, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов «Фитнейшн» по Казахстану, по России, Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
5: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
6: Ну, чуток.
5: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
6: 13.
5: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-имжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и в общем мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
6: Да, давай, погнали.
5: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
6: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да,
5: да.
6: Это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией.
5: Mm-hmm.
6: Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, там 18-60 лет, как у нас любят делать, ну и так далее, то есть какой-то такой очень широкий образ, да.
5: Так.
6: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов, то есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
5: Вот разные запросы, боли.
6: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
5: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
6: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт?
5: Uh-huh.
6: Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, uh-huh. это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, yeah. да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, yeah. вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы,
5: и
6: уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
5: Супер. То есть, получается, можно я на простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
6: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
5: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
6: Да.
5: Окей, да. Супер. Это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
6: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
5: Okay.
6: Это раз. Второе – созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
5: Да.
6: Они пересмотрели весь свой бизнес.
5: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент, user-generated контент. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
6: кайф.
5: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
6: О, круто.
5: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали. Так. Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
6: Приятно,
5: да, там,
6: приятно.
5: 50 примерно, 30, я
6: точно
5: очень не
6: приятно.
5: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа, 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
6: Так.
5: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе – это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт. И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни – это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно. И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе, это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
6: Бесплатный.
5: Поэтому, все. Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
6: так.
5: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажите, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
6: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
5: Да.
6: Это вообще такой win-win позиция.
5: Да,
6: офигенно.
5: Да, супер.
6: Офигенно.
5: Окей.
6: Окей,
5: так, что еще? Тренд
6: Ладно,
5: номер 3.
6: Давай. Давай. Тренд номер 3. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды,
5: да.
6: Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
5: Да,
6: да,
5: да.
6: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном.
5: Да.
6: Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана в голубой океан, понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
5: супер,
6: втопить.
5: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
6: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
5: Супер, первый шаг.
6: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
5: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM. В Дагестане 12 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
7: Студия Расим Загиров с новостями к этому часу. Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась от ряда предприятий Махачкалы Кумтаркалинского района оформления комплексных экологических решений. Проверка показала, что несколько организаций вели деятельность на объектах первой категории опасности, которая оказывает наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых документов. В отсутствии разрешения контролирующие органы не могут в полной мере отслеживать объемы выбросов и соблюдения нормативов. Ну и в Дагестане по 26 августа пройдет ежегодное совещание педагогов, главное заседание, которое состоится 24 августа в Махачкалинском доме дружбы. Мероприятие организует республиканский Миноборнауки. На 19 площадках в Махачкале и в Каспийске всю неделю будут работать тематические секции. Учителя, директора школы, родители, чиновники и общественники обсудят, куда двигаться образованию Дагестана. Участники подведут итоги прошедшего учебного года и наметят планы на новый. Очередную незаконную майнинг-ферму обнаружили в селе Майданское Унцикульского района. Об этом сообщает директор филиала ДГНРГ Магомед Шапи-Шапиев. На объекте обнаружено 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты мощностью примерно 123 киловатт. Шапиев отметил, что нелегальное использование электроэнергии создает повышенную нагрузку на сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения и может стать причиной аварийных отключений. Ну и за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привели к административной ответственности более 8000 участников дорожного движения. В числе нарушений выезд на встречную полосу – это 876 водителей, более 5000 водителей использовали мобильный телефон во время управления авто. Еще 220 человек незаконно установили на машины ленд-лапы. Ну и решение Швеции перестать признавать российские паспорта без биометрии станет дополнительным барьером для граждан. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. В частности, новые требования создадут сложности для чести россиян. Дипломаты добавили, что решение Швеции не стало неожиданностью. Дипмиссия пообещала оказывать россиянам содействие в решении возникающих из-за новых требований вопросов. Ранее напомню, что в нашем союзе сообщили, что с 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России старого образца. Ну и в ходе почти 300 выездных обследований личных подсобных хозяйств Дагестана инспекторы выявили, что часть скота не идентифицирована в нашем регионе и не внесена в систему государственную Хорарит. Проверки проходили с начала этого года по 11 августа. Сейчас я напомню, что проверки проходят в других регионах нашего Дагестана. Информацию о возможной предпринимательской деятельности владельцев ЛПК направили в МВД, а также Федеральную налоговую службу. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
8: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
9: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
10: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
0: Расти большой.
1: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту Родины. Многие участвующие в войне не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За первые 7,5 месяцев этого года поступления в федеральный бюджет от утилизационного сбора достигли 309 миллиардов рублей, что на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные электронного бюджета. Рост был вызван несколькими факторами. С декабря прошлого года в расчет утильсбора был введен новый критерий – мощность двигателя более 160 лошадиных сил. В начале года коэффициенты были проиндексированы на 10-20%, что привело к значительным изменениям. Например, ввоз автомобиля Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 лошадей обойдется в 3500 рублей, а модификация с двигателем 180 лошадиных сил уже в 114 тысяч. Параллельно с этим увеличился и физический объем импорта. В июле в Россию по каналам параллельного импорта было поставлено 21 тысяча новых легковых автомобилей, что почти на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Дополнительным стимулом для продаж стало снижение ключевой ставки. Несмотря на достигнутый рост, годовой план по сборам выполнен только на 20%. Власти ожидали собрать более 1,6 триллиона рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медикова. По ее словам, сентябрь 2026 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурциль. Бурциллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурциль. Бурциллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейса. Заккантуву, тинявкисри архальса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Новости спорта.
1: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА-1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
9: Притчи народов мира.
10: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: что вы скажете о своем первом ученике? Даже ученые восхищаются его разумом. А какие достоинства у второго? Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов. А третий ваш ученик? Его трудолюбие достойно восхищения. Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос. Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас? «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
9: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека, поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В рамках программы «Деньги для миллениалов» Роберт Киосаки проводит важные уроки финансового образования. И сегодня мы поговорим о том, как богатые не работают за деньги. Мы с вами знаем, что наши учителя ничего не знают про деньги, и это действительно негативно влияет на жизнь людей, поскольку, закончив учебу, люди начинают искать работу, говорит инвестор. В 9 лет, когда Роберт Киосаки жил в Хило на Гавайях, его богатый папа начал его обучать, потому что Роберт спросил у своего учителя 4 класса, что они будут учить по предмету «деньги». Киосаки ответили, что у них нету такого предмета. Тогда инвестор подумал, что это глупо, ведь как можно учиться и найти работу, ничего не зная о деньгах? Метод преподавания Роберта заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться, подвергнуть человека сомнению его системы убеждений. Возможно, впоследствии, считает Роберт, человек будет верить во что-то другое. Роберт Киосаки выучил урок его богатого папы о том, что богатые не работают за деньги. Он думал так: у него стабильная работа, он зарабатывает хорошие деньги, но вопрос, который себе задавал Роберт, был таким: что дальше? В этот момент и требуется образование. Финансовое образование предназначено для того, чтобы не работать за деньги. Один из вопросов, который Роберт задал богатому папе, был такой: когда ему больше не понадобится зарплата? Киосаки не собирался на Луну или лечить рак, ему только нужно было знать, когда ему больше не понадобится зарплата. Поэтому, когда Роберту было около 25 лет, его целью стало то, чтобы зарплата ему больше не понадобилась. Ни от кого, даже от государства. Ему не нужно здравоохранение, социальное обеспечение, пенсия военного пилота. Тогда Роберт сказал: сами получайте пенсию, ему это не нужно. И разница была в том, что он никогда не хотел работать за деньги и получать зарплату. А теперь перейдем непосредственно к уроку. Фундаментальная ошибка, которую совершают люди, такова: все идут учиться, чтобы найти работу. Первый пункт расходов – это налоги. Недавно, заметил Роберт, президент Трамп снизил налоги, но есть маленькое уточнение – налоги были снижены не для обычных людей. Правила пишутся для богатых, правила диктуют богатые. Золотое правило – те, у кого золото, диктуют правила, отметил Киосаки. Поэтому налоги были снижены для таких людей. Вот для чего работает Роберт. Он предприниматель, у него есть различные бизнесы. Далее идет недвижимость. Затем идут бумаги, акции, облигации, паевые и индексные фонды и так далее. Роберт отметил, что у него ничего такого нету. Но это то, что есть у большинства людей, которые отучились и нашли работу. Последнее – это биржевые товары. Активы различных видов – это золото, серебро, нефть, земля, вода и продукты питания. Вот на что работает Роберт. Когда Киосаки бросил школу, то вместо работы за зарплату и за деньги, ему пришлось учиться больше, чем просто найти работу. У Роберта была хорошая работа, но когда он бросил учебу, первое, на чем он сосредоточился, были биржевые товары. В 1972 году Роберт начал покупать золото, а следующим товаром была нефть. И все это из-за налогов, ведь нет никаких налоговых послаблений на владение нефтью на бумаге, но зато существуют огромные налоговые послабления на владение реальной нефтью, отмечает инвестор. Затем Роберт занялся недвижимостью, потому что он мог использовать заемные средства, чтобы покупать ее. А если он использует заем, то он не платит налоги. И, наконец, Роберт открыл свой первый реальный бизнес. Он занялся нейлоновыми кошельками на липучках. Киосаки сразу начал продавать кошельки по всему миру, но проблема была в том, как говорит сам предприниматель, он был идиотом, поскольку бизнес вырос и потерпел крах. Выжить ему позволили недвижимость и биржевые товары. Роберту не нужно то, что называют зарплатой, ему нужен денежный поток. Вот что он имеет в виду, когда говорит, что богатые не работают за деньги. Киосаки нужен денежный поток, с которого платятся очень маленькие налоги, и он может использовать заемные средства в очень больших объемах. Обычный человек, который отучился, говорит инвестор, несет большие обязательства по займам на учебу. Такой займ, считает Роберт, это худший вариант долга, потому что по нему невозможно объявить себя банкротом. Затем можно попытаться купить дом и назвать его активом, но, как мы помним, это пассив, потому что деньги текут в этом направлении. Ваш дом стоит вам денег, то же самое и со съемным домом, а затем вам, например, понадобится хорошая машина. Проблема большинства людей, считает Роберт, в том, что они учатся, затем ищут работу. У многих из них есть займ на учебу, затем они женятся и покупают дом и машину, а затем у них появляется долг по кредитной карте. У них нет шансов перейти в эту сторону. Когда говорят, что богатые не работают за деньги, Киосаки подразумевают то, что они не хотят зависеть от зарплаты, ни от работодателя, ни от государства. Они хотят быть свободными людьми. Богатые не работают за деньги, деньги просто работают за них. Поэтому основной посыл этого урока именно такой. Богатые не работают за деньги. Роберт Киосаки никогда не работает за зарплату. Он хочет использовать займы. Он хочет платить минимум налогов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане задержали иностранца, который незаконно перешел границу по берегу моря. Пограничное управление ФСБ России по Дагестану пресекло нарушение государственной границы в Магарамкентском районе. Злоумышленник пересек границу с береговой линии Каспийского моря со стороны сопредельного государства. Действия нарушителя были своевременно выявлены пограничниками в ходе оперативных мероприятий. Задержанный сейчас заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Объем средств жителей Дагестана на банковских депозитах и текущих счетах продолжает расти. По данным на 1 июля этого года, показатель достиг 174 миллиардов рублей, увеличившись за год на 12%, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Несмотря на снижение ставок, кредитными организациями жителей республики по-прежнему рассматривают банковские вклады как один из основных инструментов сбережения средств. При этом кредитный портфель населения за тот же период сократился на 0,8%, составив 195 миллиардов рублей. Но информация и видеоролики, которые гуляют в интернете об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте, не соответствуют действительности. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, с которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а не ранее сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода в Хасавюрте, которая подается потребителям, соответствует всем санитарным нормам. Ну и Центр избирком внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко», об этом передает РИА Новости. Накануне я напомню, что Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием для решения стали, в частности, нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации и перевода в избирательный фонд средств от лиц, которые получали финансирование из-за рубежа. Я напомню, что выборы в Госдуму, а также голосование на других уровнях пройдут в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле, об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток. Август оказался активным месяцем за 18 дней, это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Ранее также напомню, что на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдается с конца июня. Ну и сотрудник, заболевший во время своего отпуска, может написать заявление на его перенос, приложив к нему закрытый больничный лист. Эксперты отмечают, что действует простая логика. Отпуск – это время для отдыха и восстановления сил. Если человек болеет, он не отдыхает, а лечится. Поэтому государство защищает право работника на полноценный отпуск. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофея по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в Кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах, причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с «Уфой» 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: До конца августа курс доллара может варьироваться в диапазоне 82-85 рублей, по прогнозам аналитиков. К концу месяца возможен его спад до 82 рублей. Геополитическая ситуация и повышенный спрос на валюту оказывают давление на рубль. Однако налоговый период и валютные поступления от экспортеров могут оказать ему поддержку.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Реком Траст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads – международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2,8 миллиона раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос «кто?» сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег. Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь. Кто сэкономит ваше время и повысит качество результата? Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на Ютубе, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу. Поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он, и такие же пострадавшие, собираются перед зданием банка и требуют свои деньги. А им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.
3: Искусство. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
5: Оскар, привет.
4: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
5: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
4: Что еще делаешь, кроме работы?
5: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
4: Какая у тебя сейчас мечта главная?
5: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта — быть в таком состоянии...
4: Чтобы это продолжалось вечно.
5: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
4: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
5: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
4: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
5: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
4: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
5: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инноваций, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
4: Не хочешь, чтобы колокольчик.
5: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
4: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
5: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
4: говорить.
5: Да, то есть
4: это уже типа международная компания.
5: Да, большая часть международная. Вот, поэтому...
4: Ну, 30 это уже неплохо.
5: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
4: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
5: Да. И... Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
4: Конечно. Там здесь и сейчас. Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
5: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
4: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
5: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
4: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
5: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
4: Mm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
5: Да.
4: 22 года вы уже строите.
5: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
4: Да.
5: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
4: Да.
5: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
4: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
5: Слушай, меня вставляют большие цели.
4: Там... Для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
5: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли, чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
4: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
5: Угу.
4: Хотя все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
5: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, нет, ноль.
4: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
5: Угу.
4: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
5: Угу.
4: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
5: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там 300, и у меня не получается, я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
4: Да.
5: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через
4: Хочешь
5: все на свете.
4: Миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
5: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
4: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
5: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
4: И ты задаешь другие вопросы.
5: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И, знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
4: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы да. все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве,
5: угу.
4: когда у тебя просто было полностью свободное время.
5: Угу.
4: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
5: Я, кстати, помню.
4: Чем ты занимался?
5: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была химическая вообще. Какой-то порох поджигал.
4: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярный.
5: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
4: У тебя какие следующие действия?
5: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос. Ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да. или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да. еще кем-то.
4: Кстати, есть статистика победителей лотерей. И они перестают заниматься тем, чем занимаются,
5: угу.
4: но потом ничего нового придумать не могут.
5: Да, вот это проблема.
4: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
5: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
4: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
5: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дербентского района Элиман Аллахвердиев вынес последнее предупреждение главам шести поселений. Это Великент, Первомайская, Сабнова, Джалган, Хазар и Рукель. Все это Дербентский район из-за неудовлетворительного санитарного состояния их территории. Им установлен срок до конца текущей недели для наведения порядка. Также глава Дербентского района заявил, что больше повторяться не будет и взял исполнение поручений под личный контроль. Суд в Махачкале признал незаконную деятельность приюта «Эколайф» в селе Джалган Дербентского района. Проверка, кстати, выявила грубые нарушения организации, ее руководитель не зарегистрированы в компетентах инфосистемы «Ветис». В кармане поступали без электронных ветеринарных документов, животные не маркированы и не внесены в реестр. Также в приюте отсутствовал ветеринарный пункт для приема и лечения собак. Поголовье не состояло на учете ветеринарной службе района. Ранее напомню, что надзорная служба вынесла предостережение, но нарушения также не устранили. В Дагестане за эти 7 месяцев этого года введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 875 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые строения. Объем выполненных работ в республике сохранился на уровне прошлого года, составив чуть более 117 миллиардов рублей. Президент Ассоциации гильдии строителей Али Шахбанов представил пакет инициатив, направленных на оздоровление строительной отрасли республики. Его ключевое предложение – остановить выдачу разрешения на возведение зданий без гарантированного подключения к сетям. По мнению Шахбанова, необходимо полностью перейти к практике комплексного развития территории вместо точечной и хаотичной застройки. Эксперт настаивает на запрете возведения отдельных зданий вне программы КРТ. Причиной для таких мер стало критическое состояние инфраструктуры. По словам специалиста, сети в регионе изношены на 80%. Именно точечная застройка на фоне ветхих коммуникаций приводит к коллапсам водо- и энергоснабжения. Специалисты Каспийских городских электросетей провели работы по переводу кабельной линии на фидер номер 10. На линию электропередачи подключили кабель с изоляцией сшитого полиэтилена. Ранее использовавший кабель был отключен и выведен из строя. Кабельная линия с изоляцией сшитого полиэтилена широко применяется в сетях Каспийска среднего напряжения благодаря высокой эксплуатации и надежности. Ну и цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 5% в годовом выражении. Это ниже общего уровня потребительской инфляции в 5% следует из данных Росстата, который изучил РИА Новости. При оценке инфляции на товары к школе агентство проанализировало средние цены в июле на 20 позиций, включая констовары и одежду для детей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
0: Расти большой.
1: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%, форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе, и это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек, а с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре, учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Незадолго до смерти он призвал их к себе, протянул колчан со стрелами и промолвил: «В этом колчане 21 стрела. Пусть самый слабый из вас вынет одну стрелу и сломает ее». Так и сделали. Стрела без труда сломалась. «Теперь, — продолжил правитель, — пусть самый сильный из вас сложит вместе все остальные и сломает их». Как ни старался самый сильный из сыновей, но сломать все стрелы вместе не удалось. Тогда отец сказал: «Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу 20 стрел не под силу даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь, и быть всегда во всем заодно. Тогда даже самый могучий враг не сможет причинить вреда вашему царству».
1: Притчи народов мира.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился, отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Новости страны и мира. О главном.
8: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете.ру старший аналитик инвесткомпании Рекомтраст Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовала четверть опрошенных.

них голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads – международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2,8 миллиона раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве. Он должен объединить продукцию небольших производителей, обеспечить приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку, а также сформировать товарные партии и доставить конечному покупателю. Об этом сообщили в Минсельхозе Дагестана. Проект реализуется на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дружба-2017» в Хасаюртовском районе. Хозяйство заключило соглашение с торговой сетью «Пятерочка» и уже приступило к поставкам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого вы встретите сегодня, что именно вы собираетесь сделать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933-м Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009-м провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратурой города Кизляра Республики Дагестан проведена проверка по обращению участника специальной военной операции о необоснованном прекращении выплаты страховой пенсии по инвалидности. Установлено, что прекращение данной выплаты произведено неправомерно без согласия заявителя. В защиту прав участника СВО прокуратура направила в суд иск о возобновлении выплат и о производстве перерасчета страховой пенсии по инвалидности. В настоящее время права мужчины восстановлены в полном объеме, выплаты возобновлены, а также произведен перерасчет страховой пенсии по инвалидности на сумму более 700 тысяч рублей. Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по размещенному в сети интернет обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Имама Шамиля города Махачкалы о проблеме водоснабжения. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратуры Ленинского района города Махачкалы вынесен представлением. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан в жилищно-коммунальной сфере находится на контроле в прокуратуре. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
0: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Диалог FM. Это этикет.
12: Порой трудно угадать и угодить подарком человеку, у которого все есть. Но нужно помнить, что цель подарка – доставить радость. Поэтому, независимо от реальных чувств, следует принять подарок с благодарностью и восхищением.
2: Диалог FM. Это этикет.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вне зависимости от взглядов на жизнь, скорее всего, вам известно, что еда, которую мы потребляем, влияет на то, как мы чувствуем. Но как насчет того, как мы думаем? Влияет ли пища на работу мозга? Тело и разум – это единый слаженный рабочий механизм, и все в нем взаимосвязано. Мозг, как и другие органы, накапливает в себе токсины, шлаки и подвержен влиянию вредной и полезной пищи. То, что мы съедаем, либо очищает наш организм, либо в некоторой степени загрязняет его. Разумеется, это влияет и на умственную деятельность. Наш образ питания – это отражение нашего образа жизни. Если мы ставим минутное удовольствие от еды превыше долгосрочного здоровья, есть большой шанс, что и в других жизненно важных решениях мы ведем себя так же. Но чтобы достичь лучшего, важно следовать лучшему себе. Так как это сделать и с чего начать? Разнообразьте жиры в своем рационе. Тысячи исследований подтверждают, что жирные кислоты омега-3 необходимы для нормальной работы мозга. Есть также исследования, результаты которых говорят, что люди, не потребляющие достаточное количество омега-3, имеют меньше объем мозга и стабильно хуже других справляются с тестом IQ. Это происходит потому, что примерно 8% объема мозга приходится на жирные кислоты омега-3, которые являются домом для 100 миллиардов нейронов. Люди, потребляющие умеренное количество этих жиров, фактически имеют более развитый мозг, чем другие. Множество исследований выявили прямую зависимость между низким уровнем потребления жиров омега-3 и депрессией и суицидальными настроениями. Пациенты с низким уровнем жиров омега-3 имеют сниженную функцию серотонина, нейротрансмиттера счастья. Иными словами, такие люди испытывают меньше удовольствия от жизни. Налегайте на зелень. Исследователи наблюдали за тысячей взрослых людей в течение 5 лет только для того, чтобы выяснить, есть ли зависимость между потреблением зелени и сохранением когнитивных функций. Те, кто съедал в день достаточное количество темно-листовой зелени, типа шпината, сохраняют чистоту ума и скорость мышления. Те же, кто пренебрегает этой привычкой, со временем теряют когнитивные способности, и скорость их мышления снижается. Кто бы мог подумать? Вероятно, вы, если едите много зелени. Живая растительность полна фолиевой кислоты и витаминов группы В, которые абсолютно первостепенны для качественной работы мозга. Также в зелени найдено множество антиоксидантов, сражающихся со свободными радикалами. Полюбите ягоды еще больше. Большинство ягод содержат ключевые антиоксиданты, присутствующие только в них. И они не просто избавляют от свободных радикалов. Исследования говорят, что стабильное потребление небольшого количества ягод значительно снижает скорость ухудшения памяти, координации и старения. Так что сделайте себе одолжение, кушайте ягоды. Ваш мозг любит воду. Наши привычки потребления воды очень связаны с работой мозга. Дегидрированность не только служит проблемам со вниманием, памятью, сном, раздражительностью и депрессией, но и в целом влияет на здоровье организма. Обычное питание современного человека – это ад гидрированности для тела. Большинство людей, учитывая их питание, даже близко не пьют достаточно воды. Жареная, вареная, сушеная еда дегидрирована. В ней нет воды. Для переваривания такой еды и формирования пищевого комка организм вынужден использовать внутренние запасы воды. Берется она из межклеточного пространства и самих клеток. Из-за этого страдают все функции организма. И, конечно, у человека очень быстро стареет мозг. Еда для мозга – это голодание. Возможно, вы уже слышали о периодическом голодании, но что это такое на самом деле? Если коротко, то в сутки у вас есть 8-часовое окно, во время которого можно кушать. Но в следующие 16 часов вы не едите еду, а только пьете воду. Например, вы начинаете кушать в 10 часов утра, и последний прием пищи у вас будет в 18:00, вплоть до следующего утра. Циклическое голодание улучшает метаболические функции организма, улучшает работу мозга и его здоровье, снижает количество окислительных процессов, уменьшает воспаление и резистентность к инсулину, а также очищает кишечник и другие внутренние органы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
3: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
2: До этого в плюсе были?
3: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
2: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
3: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
2: Интересно, ты это поняла.
3: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
2: Надо было больше работать.
3: Да.
2: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
3: Да.
2: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
3: Жестокое качество, правда.
2: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
3: Я понимаю.
2: Рилс не залетел на 5 лямов.
3: Да.
2: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
3: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
2: И
3: вот...
2: показывала неудачу. Тыщу.
3: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С тахиром мы остались. 2 часа ночи я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
2: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
3: Да.
2: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
3: Да.
2: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
3: Нет.
2: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
3: Конечно.
2: Без вариантов.
3: Да.
2: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
3: да,
2: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
3: Да.
2: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
3: Ломается.
2: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
3: добиваешь,
2: перевод.
3: Да.
2: Он говорит... Эй, 8778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
3: Okay.
2: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
3: Да.
2: Вот, это классное качество.
3: Правда.
2: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
3: спасибо.
2: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
3: Спасибо большое.
2: Да, пусть
3: будем
2: так
3: стараться.
2: И будет. Да.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Вам
2: будет
3: спасибо.
2: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
3: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
2: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане задержали иностранца, который незаконно перешел границы по берегу моря. Пограничное управление ФСБ России по Дагестану пресекло нарушение государственной границы в Магарамкентском районе. Злоумышленник пересек границу с береговой линии Каспийского моря со стороны сопредельного государства. Действия нарушителя были своевременно выявлены пограничниками в ходе оперативных мероприятий. Задержанный сейчас заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Объем средств жителей Дагестана на банковских депозитах и текущих счетах продолжает расти. По данным на 1 июля этого года, показатель достиг 174 миллиардов рублей, увеличившись за год на 12%, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Несмотря на снижение ставок кредитными организациями, жители республики по-прежнему рассматривают банковские вклады как один из основных инструментов сбережения средств. При этом кредитный портфель населения за тот же период сократился на 0,8%, составив 195 миллиардов рублей. Информация и видеоролики, которые гуляют в интернете об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте, не соответствуют действительности. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, с которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а не ранее, сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода в Хасавюрте, которая подается потребителям, соответствует всем санитарным нормам. Ну и Центр избирком внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко», об этом передает РИА Новости. Накануне я напомню, что Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием для решения стали, в частности, нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации и перевода в избирательный фонд средств от лиц, которые получали финансирование из-за рубежа. Я напомню, что выборы в Госдуму, а также голосование на других уровнях пройдут в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле, об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток. Август оказался активным месяцем за 18 дней, это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Ранее также напомню, что на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдается с конца июня. Ну и сотрудник, заболевший во время своего отпуска, может написать заявление на его перенос, приложив к нему закрытый больничный лист. Эксперты отмечают, что действует простая логика. Отпуск – это время для отдыха и восстановления сил. Если человек болеет, он не отдыхает, а лечится. Поэтому государство защищает право работника на полноценный отпуск. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофи по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах, причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился, отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате.

придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.

0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращения к доктору у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяцев, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. И совесть, и подлость с собой человек в могилу унесет. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге, остерегайся друга, а не врага. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
5: Почему у одних получается, а у других нет? Потому что, ну, это же ремесло, да, и этому можно научиться, можно не научиться. Кто-то хорошо делает, оба, кто-то плохо. Но основное – это продажи. Мы научились продавать. Причем мы учились продавать все больше и большим чеком. То есть основной же челлендж в агентстве, в любом, это чек поднимать. Угу. Ты же не сегодня сейчас сказал про 10 тысяч рублей.
6: Да, не, я просто помню свою боль, то, что у нас была история, что мы как бы вначале начали работать с мелким бизнесом, потом в какой-то момент у нас было там 30 клиентов, которые платят по 10 тысяч рублей, ты сидишь и не понимаешь, что с этим делать, потому что у тебя гигантское такое колесо операционки и зеро на балансе. Да.
5: Ну, основная, ты пытаешься поднять чек все время. Угу. Это ничем не отличается, кстати, от ресторана. Вот попробуй продать лосось за 500 рублей, а похоже, за 5 тысяч продать.
6: Ну, это нужно весь ресторан менять.
5: Да и вот не факт. А лосось-то одинаковый, по большому счету. Ну, хорошо, фиг с ним, с лососем. Стакан кваса. Почему в одном месте он стоит одну, в другом другую? Умение продавать дороже. И мы как-то с первого же дня поняли... А мы, у нас выбора не было. Мы продавали ниже себестоимости. У нас была пирамидальная конструкция. Мы продавали сайт за $200, но сделать его стоило 400. Поэтому, чтобы его доделать, надо было кому-то продать сайт за 400. Он оплачивал разработку предыдущего сайта. А в этот момент мы продавали кому-то уже за 800. И мы от безысходности должны были все время поднимать чек. И в какой-то момент мы, я помню, подобрались к чеку $15 000 за сайт, и я решил остановиться. Мне показалось, это уникальная рыночная ситуация. Никто не делает сайт за $15 000. Есть огромная армия тех, кто делает за 500 тысяч, есть те, кто делает за 100, никто делает за 15. И я помню, долго-долго рубился в эту цифру, и выяснилось, что никто не покупает сайты за $15 000. Там рынка нет вообще. И мы быстро пошли вверх, быстро подняли чек. Это умение продавать. Умение продавать, умение объяснить, почему у тебя стоит купить сайт в 2 раза дороже, чем у соседа. Не так тривиально, как кажется на самом деле. И ты ищешь слова, ты учишься это делать, ты по-другому начинаешь продавать. И, кстати, когда ты продаешь сайт за $1 000 000, он от сайта за 100 тысяч вообще ничем уже как сайт не отличается. Ты вообще уже продаешь совершенно другие вещи. Ты продаешь менеджмент, риски, предсказуемость, 100%. Другие ценности продаешь. Это умение продавать и ничего больше.
6: Ты прям такой пропагандист продаж. Прикольно. А по поводу, кстати, формирования некого капитала, не денежного, а вот какого-то другого через агентство, полностью подтверждаю. У меня вот ровно такая же история была. У нас в агентстве, ну, мы там много чего пробовали, но в какой-то момент мы тоже научились работать с более-менее крупными клиентами. Я помню, что у меня первая идея у нас с партнером какая была, что нам нужно заполучить кого-то большого, кто создаст операционный ноль. То есть, условно,
5: под кого... же, у нас такая же, да, была идея.
6: То есть человек, который будет постоянно нам платить за какие-то услуги, на эти деньги мы сможем нанять постоянную команду, которая будет 40% времени занята, и 60% останется для других клиентов. Для нас тогда таким клиентом стала компания Transaira, которая, по сути, вот, ну, такой, знаешь, первый наш большой клиент, который создал операционный ноль, и реально мы собрали там 15 человек команду, у которых была гора свободного времени, и все, и мы такие, о, теперь мы, кажись, можем что-то делать. Это дало огромный буст и как бы создало, по сути. Мне кажется, в агентстве это вот единственная вообще такая правильная стратегия.
5: У тебя капитал состоит из 3 частей. Из денег, из людей, ресурсов и из знаний. И на самом деле все эти 3 части абсолютно равнозначны, и твоя будущая инвестиция будет складываться из произведения этих 3 частей. Uh-huh. Я помню, когда мы начинали делать SaaS-ы, не самая лучшая идея на самом деле, но я своим ребятам говорил, ну смотрите, вот если завтра мы решим сделать ресторан, скорее всего, получится не очень. Это будет в 10 раз хуже и в 10 раз дороже, чем если это делает Новиков. Uh-huh. Но если Новиков решит делать SaaS, у него будет 10 раз дороже и в 10 раз хуже, чем у нас. Потому что есть деньги, они умножаются на твои ресурсы и умножаются на твои компетенции. И денег у нас мало, а у нас есть разработчики, и у нас есть определенные знания. Поэтому мы так или иначе должны начинать новый бизнес с использованием этих ресурсов и наших компетенций. Потому что денег у нас не так уж много. И поэтому, собственно, следующий бизнес логично вытекал из предыдущего, это был софт, а не ресторан.
6: Да, и вот тут на самом деле прям такой тонкий и очень интересный момент. Я знаю, что когда вы решили перейти как бы от Qsoft к AMA, что это было не совсем так линейно, что вы запустили то ли 4, то ли 5 разных гипотез, 5 раз, там мессенджер, виджеты, CRM.
5: Мессенджера не было, но не суть. Там было 5 маленьких микросервисов, да, для бизнеса. Да,
6: виджет, CRM, конструктор сайтов, что такое, да, но да, не суть.
5: Не суть.
6: А сейчас очень многие тоже ребята, которые смотрят, и в том числе смотрят на AMA, думают, какой классный продукт, и как бы и удалось и долю продать, и вообще все растет много лет, и ищут какие-то идеи, и все ищут идею на миллиард. Угу. И как бы всем хочется начать заниматься чем-то большим, классным, перспективным, ноу-хау, вот что-то, вот знаешь, такое большое, на что можно будет посвятить много лет. И при этом как бы зачастую сложно находить идеи, потому что есть линейные какие-то бизнесы, как там, не знаю, они меняются, знаешь, каждые 3-4 года, там, в мое время, я точно помню, там были агентства, делал каждый, просто первый, мне кажется, каждый второй, потом там кто-нибудь там делал еще что-то и так далее. Сейчас там, я не знаю, все на ВБ торгуют или там курсы продают. Вот. У вас при этом удалось через какую-то достаточно быструю череду вот этих экспериментов найти перспективное направление. Вот у меня к тебе возникает вопрос. Как вы вообще вот принимали решение, что это самый правильный путь? Был ли у вас какой-то, знаешь, как мозгоштурм? Я вот с Лёшей Колесником общался, который Рокетбанк, кухня на районе, и он говорит, вот они когда там Рокет создавали, они там сидели, реально штурмили 3 месяца в закрытом помещении, пытались придумать идеи, и ничего не могли родить, и в конце таки, ладно, давайте банк попробуем сделать. То есть вот так это было как бы. У вас другая, вы запустили 5 проектов, они пошли, этот пошел лучше всех, вуаля. Довольно просто звучит.
5: Звучит.
6: Да, звучит. Расскажи, как было на самом деле, и как, какие вот внутренние
5: Первое.
6: Процессы происходили.
5: Когда ты маленький, ты должен найти тему, которая маленькая, но перспективная. Все очень просто. Ты не можешь в 2009 году запустить поиск. Даже тебе кажется, что поиск – это перспективно, у тебя просто нет таких денег.
6: Точка входа, порог, да, очень высокий.
5: Да. В то же время тебе нет смысла запускать видеопрокат, они уже умерли. Да? То есть тебе нужно как найти какую-то тему, которая маленькая сейчас, но будет большая потом. Для того, чтобы найти такую тему, тебе нужно понимать тренды. А куда все идет? И на самом деле с этим самая большая проблема. Ты ни хрена не понимаешь тренды. И ретроспективно...
6: Ты понимаешь тренд, когда он уже случился.
5: Да, да. Ретроспективно думаешь, блин, да это же было очевидно. Я очень хорошо вспоминаю свои впечатления в видеопрокате в 2002 году. Не было очевидно, что они умрут. Да, казалось, что видеокассеты уступят месту DVD. Но тебе казалось, ну, идея отдыха, она же такая очевидная. Люди точно будут смотреть фильмы, никуда это не денется. Это самый дешевый... Вот каждый день ты видишь, как люди приходят в твой видеопрокат, берут кассеты и уходят. И на следующий день возвращаются. Да, вчера пришло 40, сегодня 39, завтра 38. Ну, это просто мы плохо работали. Тренды очень плохо видны в моменте. Более того, если ты профессионал, ты еще хуже их видишь. Потому что ты заложник легаси, видения рынка. Ни хера непонятно. Попробуй сейчас прогнозировать тренды. Но ты посмотришь...
6: Я постоянно пытаюсь, это очень сложно.
5: Да, но ты посмотришь на 5 лет назад, и я тебе скажу там... Более того, даже когда тренды абсолютно очевидны, они могут не взлетать десятилетиями. Например, доставка еды.
6: Утконос, мне нравится, это тоже пример. Да. Я знаю, что тебе тоже нравится. Это вообще безумие. Там, просто для тех, кто не знает, там ребята 15 лет...
5: При поддержке Лужкова.
6: В миллиарды вливали, и в итоге в тот момент, когда рынок развернулся...
5: Хотя, казалось бы,
6: просто
5: что может быть тупее, чем носить жидкость из магазина?
6: Да вообще, ну...
5: Мы несем сумки, и 90% вес состоит из воды, молока, какой-то хер... жидкости. Они абсолютно стандартные. Зачем мы носим жидкости на своем горбу из магазина, непонятно. Но ты знаешь, и вот сейчас после пандемии казалось, что все, доставка победила, а нифига, магазины опять ожили. Паттерн потребления очень сильный, то есть... Угадать тренд очень тяжело. Разглядеть тренд очень тяжело. Очень тяжело. Казус профессионала – это сильная штука. И мы тогда увидели один маленький, но очень сильный тренд. Мы его увидели, может быть, даже потому, что были клиенты, которые про это говорили. Он назывался «Облака». Причем он даже назывался «Браузер». Дело в том, что в мире 2005 года все программы ставились на компьютер.
6: Софты, да, были.
5: Все надо было ставить. А потом появились браузеры, которые позволяли делать софт из браузера, и что-то как-то стало понятно, что сайты, которые мы делали, становятся уже похожи на программы. Это уже не сайты, это уже какие-то программы. И вообще программы в облаке, и вот эти вот облачные программы. И стало понятно, что это будет набирать силу. Причем мы были умны в тот момент, потому что мы стали... Почему это будет набирать силу? Почему сила привычки не победит? Вот как я тоже сказал про магазин, да? А магазины не умерли, доставка не победила магазина, люди носят воду.
6: Угу.
5: Почему они носят воду? Сила привычки. То есть должно быть какое-то фундаментальное изменение, которое переломит паттерн. И вот это фундаментальное изменение, это был, что менялся покупатель софта. До 2005 года работник в компании не мог купить никакой софт. Это делала компания. Потому что она решала, что можно поставить на компьютер, а что нельзя. А когда появилось облако и браузер, софт стали покупать другие люди и по-другому.
6: Менеджеры, да, под себя?
5: Обычные менеджеры стали лезть в интернет, где-то регаться и начинать пользоваться Trello. Еще это называлось внедрение снизу. И вот эту революцию мы и разглядели. И нам стало понятно, что эту лавину ничем не остановить. Почему? Видишь, какое сложное рассуждение какие.
6: Не, классно вообще, супер.
5: Потому что, когда софт продавался компаниям, он страшно деградировал по качеству. Почему? Потому что кто-то покупал и не пользовался.
6: Классно. У меня был такой случай в 2016 году, мне кажется, в Телеграме у нас тоже изначально был софт, то есть ты должен был прям скачать файл на комп себе, поставить его и так далее, причем он не был изначально для Mac, он был только для винды, и люди, которые нами пользуются, они реально покупали себе ноуты отдельно, чтобы поставить. Ну вот, и мы в 2015-2016 году решили двигаться на мировой рынок, и я поехал в Калифорнию на пару месяцев, как раз, знаешь, пощупать вообще, посмотреть, пообщаться и так далее. И я приезжаю, у меня там встреча, мне там говорят, ну тут что-то интерфейс не то, тут что-то то, ну то есть такое, знаешь, виллами по воде, то есть вроде бы все да, но так не, я понимаю, что это не геймченджеры, короче. И уже вот финальный день у меня перед отлетом, я там провел что-то месяц, наверное, я встречаюсь со своим там товарищем будущим, с Андрей Коновалов зовут чувака. Короче, вот. И я ему показываю прогу, он говорит, ну дай мне ссылку, типа. Мы сидим с ним в кофейне, он говорит, дай ссылку, я прям так зайду. Я ему даю ссылку, говорит, что мне скачать надо, типа? Он говорит, ты прикалываешься? Он говорит, в Штатах скачать какой-то файл на комп? Он говорит, так тут же вирусы, типа, бродят, там люди вообще не будут себе ставить никогда ничего. Если, он говорит, только это не какие-то супер-мега-гики, которым реально нужен какой-то мега-софт, обычный юзер ничего не будет ставить себе на комп. Он говорит, я не буду себе ставить на комп, типа, делаю облачную версию, приходи. И у меня, представляешь, прям... Пуф. То есть это сильно позже, чем у тебя произошло. Но это вот был 16-й год. И я приехал, говорю партнерам, чуваки, нам нужно... Это если это в Штатах сейчас так, в России будет то же самое. И мы сделали, и это огромный бустер нам тогда дало.
5: Все упирается в паттерн потребления. Да, вернусь. Да. Вот вчера смотрел интервью с Либерманами. Мы с ними лично знакомы.
6: Да, я тоже смотрел.
5: Хорошие ребята. Очень мне нравятся. И они рассказывали успех Снэпчата. И они говорили про то, в чем секрет Снэпчата. И они же про это говорили. Они говорили, вы, старички, по-другому фотографируете. Угу. У вас другой паттерн потребления фотографий. А у молодежи, на них фотография другой, и паттерн потребления фотографий другой. И ты старичков не переучишь. Вообще нет ничего глупее, чем пытаться поменять паттерны потребления. Это почти невозможно. Это очень тяжело. Поэтому тебе нужно найти нового потребителя, с новым паттерном потребления и продавать ему.
6: То, что ему нужно. Я знаю, что вы, опять же, не рассказываете цифры, но тем не менее, давай в порядке поиграем. Оценка была на момент покупки порядка 2 миллиардов рублей. Это похоже на правду?
5: Слушай, ну, смысла играть большой в цифры нет. Порядки.
6: Порядки.
5: Нули? Похоже.
6: Нет.
5: То есть порядки. Неважно, все же деньги относительные, понимаешь? Важно, что для тебя это была большая сумма или небольшая.
6: Для тебя это была большая сумма?
5: Ты знаешь...
6: Учитывая то, что ты один из четырех
5: уже,
6: партнеров?
5: Для меня не сказать, что это была драматически большая цифра. Я всем рассказываю, что я не потратил ни одного... Там же был кэш-аут и кэш-ин. В основном, ну, российский кэш-аут, западный кэш-ин. Я ни одного рубля не потратил. Вообще ни одного.
6: А что ты сделал с деньгами?
5: Они так и лежат.
6: Просто на счету где-то?
5: Да. Это на тот момент там все время была уже прибыльная компания.
6: Угу.
5: Прибыльность росла. С каждым годом становилось все больше, больше и больше. И вот я не потратил ни одного рубля.
6: У меня, знаешь, интересная в голове такая история, что ты рассказываешь про то, что... Ну, примеры с сумками приводишь. При этом... И кейсы с Мерседесом SL и с Майбахом, да, что как бы...
5: Я не аскет.
6: Вот, да, и при этом говоришь, не потратил на рубль.
5: Не потому что я аскет, а потому что мне просто не надо, и мне хватало денег прибыли просто.
6: Интересно, у меня, знаешь, разрушается немножко образ, перестраивается точнее, потому что я, вот так, увидев тебя, я бы сказал, аскет, вот реально человек, который такой, знаешь, как вот, как Андрей Кривенко, вот он такой, знаешь, типа... Деньги не нужны, отказ.
5: Не, мне нужны. Я вот сейчас яхтами увлекся, мне очень нужны деньги. Нет, я не аскет, у меня неплохие квартиры, у меня 4 машины, в общем...
6: Какие у тебя машины?
5: У меня вот Майбах, чтобы ездить с водителем, Range Rover, чтобы ездить с семьей, SL как кабриолет, и еще один кабриолет, чтобы у жены был свой кабриолет.
6: Ну,
5: у нас у каждого по
6: кабриолету. На основании этого делаем выводы, что кейс АМСРМ успешный кейс.
5: Не, я к тому, что...
6: обычного человека.
5: Ну, просто у меня комплект. У меня лучший джип, лучший лимузин и лучший кабриолет.
6: Классно.
5: Я как автомобилист, я так это...
6: Но понял, про сделку понял. Тем не менее, если бы сейчас вернулся бы назад, сделал бы эту сделку или не сделал?
5: Ты понимаешь, еще раз... Ну, нельзя так сослагательно. Вопрос в другом. Добились бы мы этого результата без этой сделки? Не факт. Почему еще? Потому что 100%. Очень важно, чтобы все партнеры испытали сытость, чтобы рисковать. И мы потом много рисковали. Все эти ивенты, большие инвестиции в Amacon, в тот же Global. И я не уверен, что мы так бы спокойно рисковали, если бы не все не насытились и не закрыли свои базовые финансовые потребности.
6: Понял. У меня есть такой вопрос по поводу твоих взаимоотношений с Борисом Нуралиевым. Я читал какую-то старую статью, какую-то ЖЖ, мне кажется, вообще где-то на каком-то очень древнем сайте, и там как раз был пример про сделку, что когда вы там оформляли сделку, что там тебя спрашивали про отношения, и там такая фраза, цитата, что «я понял, какой Борис человек или там партнер, потому что вот когда мы были там у нотариуса и там проверяли документы, меня ни разу не попросили снять кепку. Я не понял, о чем речь. Поясни для меня, о чем там речь была? В чем проблема, снять кепку или не снять кепку?»
5: Ну, слушай, это я так образно. Речь простая. Отношения же разные бывают. Бывают доминантные, бывают равные, бывают с уважением, бывают без уважения.
6: Да, но про Бориса по-разному ходят легенды, что он такой довольно авторитарный.
5: Он довольно авторитарный, но у него есть определенная уникальная способность уметь ладить вот с этими коммерсами маленькими, генеральными директорами.
6: И покупать их.
5: Он умеет уважать или держать, или делать вид, что уважает. Я не знаю, на самом деле, как уважает он, кого не уважает. На самом деле, но он никогда не создает ощущение дискомфорта или ощущение, что типа ты должен выйти из какой-то зоны комфорта, поднапрячься, подпрогнуться или что-то в этом духе. 1С в лице Нуралиева суперкомфортный партнер, должен это признать. Наверное, один из лучших вариантов в части комфорта. То есть вообще никак не лезут, не напрягают, ничего. Это одна из... У нас же были разные предложения. У нас были предложения, например, от Mail.ru.
6: Да, да, знаю.
5: И мы очень осознанно выбрали 1С как раз за вот эту их репутацию. Потому что когда ты идешь на такую сделку, 50%, это же тебе потом с ними жить.
6: Да, да, понятно.
5: Да, и на самом деле вот это реноме, и вот эта вот репутация, которую я слышал от предыдущих их партнеров, она сыграла важную роль.
6: А в чем пример с кепкой-то? Вот в чем где там? Или это какая-то вообще выдуманная?
5: Ну, что типа тебя вообще не напрягают, как бы.
6: Ты, да. Что тебя не напрягает, я понял.
5: Делай, что хочешь.
6: Понял, хорошая идея. Знаю, что ты не читаешь почти книг. При этом, говоря с тобой, у тебя очень широкий взгляд вообще на мир и куча информации и так далее. И про обучение мы с тобой вначале говорили. Тоже такая микс был из двоечника и человек, который довольно хорошо учится. Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему не читаешь книг? Потому что очень многие люди, наоборот, говорят, что это типа мега вообще источник информации, вдохновения. И зачем изобретать велосипед, если уже все описано до тебя? Давай начнем с этого.
5: Во-первых, есть художественная литература и художественные произведения, как я уже сказал, я никаких художественных не потребляю.
6: Это еще до того момента, как камеры включили, да, ты сказал, что вообще ничего не сможешь, ни мультики, ни фильмы, ничего
5: я
6: художественного.
5: Я не потребляю никакого художественного контента. Ни кино, ни мультфильмов, ни фильмов, ничего. Мне это почему-то очень не нравится. Ну, потому что я считаю, что это не настоящая жизнь. Это жизнь глазами автора. Меня настоящая жизнь увлекает намного больше. Это первое, почему я не читаю какую-то художественную литературу. Что касается всякой деловой литературы, там, или книг про бизнес, или, не знаю, энциклопедии британской. Мне кажется, роль книг сильно переоценена. У нас есть некий карго-культ перед книгами, что вот знание, упакованное в книгу, это особенный вид знания. А вот знание, прочитанное в интернете, это так, жвачка. И это, кстати, обесценило литературу последние десятилетия. Потому что любую херню, упакованную в книгу, сразу преподносят как великое знание всего человечества. И последнюю современную литературу, кстати, тяжело, потому что там, как говорят Лебедев, 1% распор смысла, то есть там две идеи, размазанные на 200 страниц, 5 раз к ним подходим, 20 раз от них отходим. Мне это тяжело дается. У книг есть предназначение, когда мысль сложная и требует длинного обоснования. Действительно, тогда книга хороший форм-фактор и удачный носитель. Такой long read. Но таких книг последние лет 40, мне кажется, не производят, потому что индустрия книжная тоже пошла специфическим путем. Я читаю много. Я книг не читаю. Я с утра до вечера что-то читаю. То есть основной вид контента, который я потребляю, это текст. Просто я очень много читаю в интернете. Книг не читаю. Форм-фактор мне этот не нравится. Неудобный. Потому что, мне кажется, слишком много подводок-отводок. Размазано очень. Неудобно.
6: Понял. Тогда вопрос еще про обучение. MBA, тренинги, курсы, еще что-то. Как вообще относишься ко всему этому?
5: Я люблю учиться. И мне нравится осваивать какие-то новые навыки, знания, там, что-то новое, я очень увлекающийся. То есть вот если, например, я вдруг увлекся, не знаю, там, фондовым рынком, я пока не прокачаюсь на 100%, не успокоюсь. Я буду читать, я буду изучать, я буду погружаться на все 1000%, но я буду это делать сам. Мне не нужен преподаватель для этого. Мне достаточно интернета. И я просто не испытываю потребность в преподавателе.
6: Это такой важный навык, умение искать и обрабатывать информацию. Вообще,
5: да, но просто вот у меня нет потребности в преподавателе. Я замечательно справляюсь. В интернете все есть. Вся информация нужная мне есть. Она очень в любом удобном формате. Хочешь видео, хочешь аудио, хочешь текст, хочешь коротко, хочешь длинно, хочешь по 5 раз одно и то же. И поэтому вот просто нет нужды. А преподаватели очень медленные. Я вот тут недавно учился лодками управлять. Блин, преподаватель — это очень долго, нудно X2 и медленно. Хочется. Да, хочется X2. Там появляется какой-то личный компонент, там что-то какое-то надо с этим преподавателем какие-то вот пляски плясать, его это рега чесать. И вот как-то мне не нравится с преподавателем, я не чувствую такой потребности.
6: Понял. К чему хочется прийти вообще в жизни, в бизнесе через 20 лет, через 15 лет?
5: Посмотри, что за углом. Основной драйвер — любопытство. Вот есть какая-то жизнь, которая прожита. Окей, это интересно. Интересно прожить какую-то еще другую жизнь в том числе. С другими масштабами. Это как это относится ко всему. К доходу, к размеру бизнеса, к каким-то новым увлечениям. Просто любопытство.
6: Очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Я уверен, что мега полезно. Ребятки, увидимся. Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
7: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев вынес последнее предупреждение главам 6 поселений. Это Великент, Первомайская, Сабнова, Джалган, Хазар и Рукель. Все это Дербентский район из-за неудовлетворительного санитарного состояния их территории. Им установлен срок до конца текущей недели для наведения порядка. Также глава Дербентского района заявил, что больше повторяться не будет, и взял исполнение поручений под личный контроль. Суд в Махачкале признал незаконной деятельность приюта «Эколайф» в селе Джалган Дербентского района. Проверка, кстати, выявила грубые нарушения организации, ее руководитель не зарегистрированный в компетентах инфосистемы «Ветис». В кармане поступали без электронных ветеринарных документов, животные не маркированы и не внесены в реестр. Также в приюте отсутствовал ветеринарный пункт для приема и лечения собак. Поголовье не состояло на учете ветеринарной службе района. Ранее напомню, что надзорная служба вынесла предостережение, но нарушения также не устранили. В Дагестане за эти 7 месяцев этого года введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 875 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые строения. Объем выполненных работ в республике сохранился на уровне прошлого года, составив чуть более 117 миллиардов рублей. Президент Ассоциации гильдии строителей Али Шахбанов представил пакет инициатив, направленных на оздоровление строительной отрасли республики. Его ключевое предложение – остановить выдачу разрешения на возведение зданий без гарантированного подключения к сетям. По мнению Шахбанова, необходимо полностью перейти к практике комплексного развития территории вместо точечной и хаотичной застройки. Эксперт настаивает на запрете возведения отдельных зданий вне программы КРТ. Причиной для таких мер стало критическое состояние инфраструктуры. По словам специалиста, сети в регионе изнушены на 80%. Именно точечная застройка на фоне ветхих коммуникаций приводит к коллапсам водо- и энергоснабжения. Специалисты Каспийских городских электросетей провели работы по переводу кабельной линии на фидер номер 10. На линию электропередачи подключили кабель с изоляцией сшитого полиэтилена. Ранее использовавший кабель был отключен и выведен из строя. Кабельная линия с изоляцией сшитого полиэтилена широко применяется в сетях Каспийска среднего напряжения благодаря высокой эксплуатации и надежности. Ну и цены цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 5% в годовом выражении. Это ниже общего уровня потребительского... инфляции в 5% следует из данных Росстата, который изучила РИА Новости. При оценке инфляции на товары к школе агентство проанализировало средние цены в июле на 20 позиций, включая констовары и одежду для детей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
8: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС. Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, в ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращение к доктору у водителя выявит признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Личный коуч.
1: Лидер – тот, кто говорит.
2: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
2: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
2: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
2: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
2: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
2: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
2: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
2: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
2: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
2: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
1: Предъявите механизм.
2: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
1: Расскажите историю.
2: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История — естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
2: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
2: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
2: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
2: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
2: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
2: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы в последний раз врали? Вероятно, вы не помните, но скорее всего не так давно, как вам кажется. В течение 10-минутной беседы среднестатистический человек врет примерно 3 раза. В течение дня мы врем аж 200 раз. И это число растет в разные периоды нашей жизни, например, в праздники. Так, 58% людей врут о том, что им нравится подарок. Примеров множество, и часто мы даже не осознаем, когда говорим неправду и кривим душой. Это отражается в нашей манере говорить, действиях и интонации. В этом видео я расскажу о том, как выявить ложь собеседника. Постройте доверительную атмосферу. Начните общаться по душам, на нейтральные темы. Не пытайтесь выявить ложь, а просто обменивайтесь размышлениями, смейтесь и выстраивайте диалог вокруг так называемых легких тем. Во время такой легкой беседы старайтесь проследить за реакцией собеседника. Отметьте, как ведет себя его тело, с какой интонацией он говорит, где находятся его руки, и можно даже обратить внимание на его зрительное поведение. Как долго он держит взгляд, когда отвечает на комфортные вопросы. Старайтесь больше слушать и наблюдать. Данный этап является подготовительным. Резко задайте интересующий вас вопрос. Из комфортной и легкой беседы резко и как бы невзначай, без особого зрительного контакта, переведите разговор в интересующее вас русло. Во время этого этапа старайтесь подмечать перемены в поведении собеседника, которого подозреваете во лжи. Вот на что стоит обращать внимание. Язык тела. Это, наверное, самый известный способ обнаружения лжи. Самый очевидный признак – это желание спрятать или чем-то занять руки. Лжец также будет стараться занять в пространстве как можно меньше места, так как подсознательно его тело чувствует угрозу. Поэтому он наклонится вперед, сгорбит спину и плечи. Если вы наблюдаете резкое изменение осанки или скручивание плеч, стоит обратить на это внимание. Стиль речи. Очень часто врущий человек подсознательно изменяет тон голоса. Скорость речи также может ускориться или наоборот замедлиться. Еще стоит замечать, если предложения стали более сложными. Так обманщик пытается выглядеть убедительнее. Это абсолютно бессознательная реакция. Говорит ли он о себе? Обманщик подсознательно старается дистанцироваться от объекта собственной лжи, поэтому он будет убирать себя из собственного рассказа. Вы все чаще будете слышать о других и все реже о самом рассказчике. Следите за словом «нет». Слово «нет» – это хороший идентификатор лжи. Часто человек врет, если ведет себя следующим образом. Говорит «нет» и поворачивает голову в другом направлении. Говорит «нет» и закрывает глаза. Говорит «нет» после задумчивой паузы. Слишком много слов. Если ваш собеседник использует в своем рассказе избыточное количество подробностей, повествует о деталях, впечатлениях и мыслях, которые не совсем уместны, вполне возможно, что вас пытаются обмануть. Подсознательно собеседник пытается усыпить ваше внимание огромным количеством деталей. Полуотрицание. Полуотрицание – это фактически уход от прямого ответа. Такие фразочки, как «Неужели я похож на того, кто?» или «Как сам думаешь?» и прочие могут служить хорошими признаками лжи. Уход от прямого ответа без хороших на то оснований может сигнализировать о нечестности. И, наконец, сравните новое поведение собеседника с тем, что вы наблюдали во время легкой беседы. Изменился ли зрительный контакт? Как часто собеседник касается руками лица? Кашляет ли собеседник без нужды? Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать. И прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Эта простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах. Кто их клиенты? И чего хотят их клиенты? И как им максимально помочь? Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду, какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсукульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная машина. Он облил капот бензином и поджег. Огонь вспыхнул мгновенно. В России предложили ограничить количество билетов на концерты и шоу, которые один человек может купить за раз. Такая мера поможет бороться с перекупщиками. Об этом заявил порталу Nevs.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, можно установить лимит. Например, не более 5 билетов, продавать их после авторизации по номеру телефону или паспортным данным. Ну и карты Visa и MasterCard могут полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Такой прогноз интервью РИА Новости дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, россияне постепенно переходят на другие платежные инструменты, а сертификаты безопасности оставшихся карт уже устарели. Ранее также сообщалось о возможных сложностях при оплате такими картами в интернете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофи по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах, причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР, Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В прошлом году Китай, Америка и Швейцария возглавили список зарубежных стран, подавших заявки на патенты в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Данные были проанализированы на основе информации Роспатента. Количество заявок из Китая возросло почти на треть по сравнению с 2020 годом, тогда как заявки из Америки сократились более чем втрое. Изменения связаны с уходом западных и японских компаний с российского рынка, что позволило китайскому бизнесу занять освободившиеся ниши. За последние годы общая патентная активность иностранных заявителей снизилась. В прошлом году по сравнению с 2020 снижение составило 2,5 раза. Доля иностранных патентов в общем числе заявок уменьшилась с 32 до 17%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.ком. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день», в свою очередь, собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смеш шарики сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ, без учета

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Рутуле, не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратурой города Кизляра Республики Дагестан проведена проверка по обращению участника специальной военной операции о необоснованном прекращении выплаты страховой пенсии по инвалидности. Установлено, что прекращение данной выплаты произведено неправомерно без согласия заявителя. В защиту прав участника СВО прокуратура направила в суд иск о возобновлении выплат и о производстве перерасчета страховой пенсии по инвалидности. В настоящее время права мужчины восстановлены в полном объеме, выплаты возобновлены, а также произведен перерасчет страховой пенсии по инвалидности на сумму более 700 тысяч рублей. Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по размещенному в сети интернет обращению жильцов дома номер 45А на проспекте Имама Шамиля города Махачкалы о проблеме водоснабжения. В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратуры Ленинского района города Махачкалы внесено представление. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан в жилищно-коммунальной сфере находится на контроле в прокуратуре. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач. Эл каниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, элдин арадажеда. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы, рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
0: Мысли вслух. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Наш сегодняшний герой Тимур Ланский. Легенда клубной жизни 90-х. И владелец ресторанов «Чайхана номер один». Как ты можешь описать свои эмоции, когда появляется первый большой бизнес, первые деньги? Что ты в тот момент чувствовал?
4: Ну, что нужно еще, нужно больше. Вот, потому что, ну, когда денег нет и когда они появляются, ну что, купишь машину, там, решишь какой-то квартирный вопрос с одеждой, но это быстро к этому привыкаешь, а хочется завоевывать все новый и новый горизонт.
3: Я предлагаю двигаться дальше. Все интервью этого сезона мы записываем в электромобиле Voyadream. Тимур, пока мы прогуливались, ты рассказывал, что в один прекрасный момент к вам приехали люди с автоматами в клуб. Сказали, что это последний раз, когда вы заказывали там стол. Можешь немножко рассказать про контекст этого времени? И вообще, как удалось договариваться? Платили бандитам, не платили?
4: Я никогда никому ничего не платил. Другое дело, что там мы старались, такое время было тревожное, старались дружить и как-то оказывать правильные услуги сервиса всем и сильным мира сего, и гостям уважаемым. Вот, наверное, как-то так, с помощью восточной дипломатии, наверное, удалось выжить.
3: У них были столики свои?
4: Ну, по-разному, да. Где-то что-то бесплатно, где-то столики. Ну, плюс у нас как бы, партнеры тоже были ребята такие уважаемые, поэтому все было сложно, но, слава богу, как бы, без каких-то критичных моментов.
3: Какая максимальная сумма, которую ты потерял?
4: Еще когда мы вкладывали свои деньги, да, не деньги инвесторов, наверное, это был... По тем временам это было порядка миллиона долларов.
3: На чем? Что произошло? Это проект прогорел?
4: Проект, да, который ну, не произошел, скажем так.
3: Не полетел или не
4: удалось? Открылся, но не полетел. Да.
3: Угу. Что ты в этот момент испытывал? Какие чувства?
4: Понимаете, на тот момент я находился одновременно еще в 2-3 проектах. И это здесь как такая, как ставки.
3: Где-то выиграл, где-то проиграл.
4: В рулетке, да. Где-то выиграл, где-то проиграл. Сильно я не переживал. Конечно, было обидно, потом это же не происходит в один момент, как во время пожара, допустим. Вначале ты все равно продолжаешь верить, что там, проект будет набирать обороты, что нужно подождать. И постепенно это происходит. То есть неудавшийся проект, неудачный проект, это не в один день.
3: Ну, вот если говорить с экономической точки зрения, то есть ресторан генерит какое-то количество убытков. Вот в какой момент надо говорить, все, стоп, закрываемся, для того, чтобы больше не потерять?
4: Ну, это зависит от прочности твоей, да, то есть сколько ты можешь, да, на себе нести. Но я так считаю, что если порядка там уже цифра больше 30% от того бюджета, который ты изначально вложил в этот проект и на который ты рассчитывал. Угу. Если ты уже на его поддержание, да, на попытки его в дальнейшей жизни потратил больше, ну, там, 30%, пошло больше 30%.
3: Угу. Чем на весь
4: проект. Я считаю, что здесь надо уже ну, прийти в себя и признать ошибки, хладнокровно принять какое-то решение и попытаться минимизировать уже ущерб и на этом остановиться.
3: Как сейчас выглядит франшиза и сколько в среднем, ну, усредненно предприниматель может зарабатывать на ресторане?
4: Ну да, мы, в принципе, уже давным-давно сами не открываем рестораны, то есть это в основном какие-то новые партнеры, новые инвесторы, которые у нас покупают франшизу. В среднем все условия со всеми разные. Вот. Где-то это от 9 миллионов рублей паушальный взнос. За эти деньги мы делаем дизайн-проект, помогаем открыть ресторан. контролируем, ведем авторский надзор за стройкой, обучаем представителей бизнесмена, который покупает у нас франшизу, обучаем технологии производства, все наши секреты открываем, обучаем команду поваров, набираем ее, помогаем набрать. Ну и потом поддерживаем уже после открытия в своих каких-то рекламных
5: сетях,
4: на сайте, в социальных сетях. И периодически раз в квартал делаем контрольные закупки, делаем какие-то консультации. Это все входит уже в роялти, которое мы получаем. Роялти колеблется от 3 до 7% в зависимости от насколько место перспективно.
5: От выручки или от оборота?
4: Ну, от оборота. Как мы себе рисуем перспективу этого места. Потому что если мы видим изначально, что место, допустим, плохое, да, то есть локация не предполагает простого коммерческого успеха, скажем так. Вот, то мы просто отказываемся. Нам этот паушальный взнос абсолютно не нужен, потому что практически весь он тратится на дизайнеров, на расчеты проектной работы.
5: Но вы можете сказать предпринимателю, что нет, это место не подходит, и мы не дадим вам франшизу?
4: Я вам могу сказать так, что из трех вариантов, да, из трех обращений к нам, два обычно как раз именно
5: мимо,
4: да, то есть какие-то ущербные места, то есть это люди, которые там имеют какое-то помещение и не знают, что с ним делать, да. Оно в таком месте расположено, что там ничего не сделаешь. Или ресторан уже открыли, он не пошел, и люди думают, что если там будет висеть вывеска популярного бренда, то это все изменит. Иногда, да, иногда, если локация это позволяет, иногда действительно, когда на смену неизвестному какому-то некачественному проекту приходит известный бренд, Чехана номер один, это, наверное, один из таких самых известных у нас и устойчивых брендов, то все меняется. Но не всегда. То есть локация очень многое значит.
5: Бизнес-класс. Почему чайханы нет в Дубае, например, или в других странах?
4: Слушайте, нет, потому что я очень ответственно отношусь к деньгам инвесторов, потому что мне тоже партнеры спрашивают, давай откроем. Я считаю, что я живу в Москве, да, и для того, чтобы мне отвечать за этот бизнес, мне нужен партнер, который живет в Дубае и готов вместе со мной или вместе с моими партнерами рисковать. Или просто так же, как и все остальные рестораны, приобрести нашу франшизу, и мы поможем там открыться. Потому что франшиза на, какие-то хот-доги, допустим, да, ее легко купить, легко открыть, легко закрыть. Это не какие-то большие инвестиции, а открыть ресторан на сегодняшний день, тем более за границей, в Дубае, где там достаточно высокие цены на все, это 2-3 миллиона долларов, как минимум. Вот. Это серьезные деньги, серьезная ответственность. И мало того, этот ресторан еще и потом будет генерить новые расходы, да, высокие зарплаты, высокие арендные ставки. Хотя в Москве они, конечно,
5: тоже кажется, Дубай не самое маленькие. Место. Там нет сервиса, да, нет нормальных кальянов.
4: Нет, там кое-что есть, конечно, но мы в поиске. То есть мы хотим там открываться. Вопрос только в том, чтобы нашелся партнер, и мы их ищем, вот, чтобы открыть чайхану. А так мы с Сашей Аганезовым как раз уже, в принципе, строим один ресторан, но не чайхану. Пока секрет какой.
5: В Дубае.
4: В Дубае, да. А чайхану, если бы найдется партнер местный, который готов нам помогать и финансово, и административными каким-то ресурсом, своими знаниями в этом регионе, с радостью откроем. Я думаю, что как раз чайхана номер один с алкоголем, без алкоголем в Дубае, в Абу-Даби может выстрелить очень серьезно.
5: Ты говорил о том, что ты занимаешься творчеством в бизнесе. В рамках чайханы или есть какие-то новые проекты, над которыми ты сейчас работаешь?
4: Мы с Александром Аганезовым, я тоже участвую в его проектах. Мы с ним вместе как раз со времен сада Эрмитаж, со времен Пентхауса. Он тогда уже, если я занимался больше клубом, шоу, рекламой, Он тогда уже занимался ресторанами, которые были в клубе. Там было 3 ресторана. Друг другу помогаем. Сейчас последний проект – это на Новом Арбате, в помещении бывшей Метелицы, которое тоже в 90-е было культовым таким клубом, казино.
5: Местом силы еще одним.
4: Местом силы, да. Сейчас там открыли очень большой ресторан. Он был детищем нескольких рестораторов, и Саши в том числе. Сейчас его как бы раскручиваем и пытаемся вот создать такой новый формат.
5: Ну, в рамках другого бренда.
4: Да, «Чудо-Юдо». Угу. Называется «Чудо-Юдо».
5: А, скажи, пожалуйста, рубль значительно ослаб в последнее время. Количество рабочей силы стало меньше. Как вы вообще испытываете всякие трудности, связанные с этим?
4: Ну, конечно, да. Как и у всех, сейчас есть кризис, особенно то, что касается сотрудников, которые граждане других стран, да, из СНГ, там, со Средней Азии, потому что они-то все равно конвертировали рубли в доллары, в свою валюту. Получается, конечно, вот это вот изменение курса валюты, в первую очередь, по их, как бы, доходам, по их жизни ударяет. Особенно, если они не совсем интегрированы именно в Москву, в Россию, а все равно живут, как бы, на две страны. Вот. Ну, решения какие? Оптимизируем расходы, где-то, да, повышаем, насколько это возможно, зарплаты, сокращаем людей, сокращаем где-то какие-то издержки. Приходится приспосабливаться. Уже, в принципе, пандемию мы немножко натренированы, потому что тогда тоже такой был кризис рабочей силы. Ищем, находим решение.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Стане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирихгеран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирихгеран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Ашты был включен в состав Аштыкулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Воздержись от спора. Спор есть самое невыгодное условие для убеждения. Децим Юний Ювенал. Римский поэт-сатирик.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа — вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
11: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог ФМ.
12: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун инт, эрчен нину. Марц сашерешчувату, элерку сашин кадачайсар. С чистого родника мудная вода не течет. Марц сашерешчувату, элерку сашин кадачайсар. Нину цала эрчахло, царавунгу хахайсар. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала эрчахло, царавунгу хахайсар.
11: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращение к доктору у водителя выявит признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяца, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государства. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился и отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу научить вас, как превращать свои страхи в источник энергии. Скажите-ка, что вам мешает? На своих семинарах я часто спрашиваю, какая ваша самая крупная цель в жизни на сегодняшний день и что вам мешает достичь ее? Что определяет скорость достижения ваших целей? Когда я это спрашиваю на семинарах или консультациях, самые частые ответы — «у меня нет столько денег», или «у меня нет такого образования», или «я вырос в другой среде», или даже «не уверен, что делать дальше». Однако я выяснил, что все эти факторы, которые могут повлиять на успех, не решающие и не основополагающие. Знаете ли вы, что заковывает людей в кандалы и лишает их желаемого и заслуженного успеха? В большинстве случаев это страх. Это сидящий глубоко в подсознании страх потерпеть неудачу или быть отвергнутыми. Это страх потери, страх позора и что ничего не получится. Можете убеждать себя, что ничего не боитесь. Но на самом деле страх — это врожденное чувство, которое, кстати, полезно, ведь оно нас защищает. И, в конце концов, есть же вещи, которых следует опасаться. Играть в гольф во время грозы, например, или плавать в бассейне с акулами. А что насчет успеха? Вы должны идти навстречу успеху, радоваться достижениям целей и достигать новые, лучшие, все более значимые. И в то же время страх — очень опасное препятствие, потому что мы можем не признавать его присутствие. Страх нужно идентифицировать и контролировать должным образом, иначе он утянет вас вниз. Мы можем стать нерешительными, начать сомневаться в себе и просто ничего не предпринимать. Возможно, у нас в голове созреет какая-то замечательная идея, но из-за страха мы ее не реализуем, или же не реализуем свои истинные таланты. А что было бы, если бы можно было превратить страх в источник энергии? Важнейший вопрос. Во-первых, мы должны осознать, как негативное мышление питает ваши страхи. Возможно, у вас уже мелькали мысли вроде «не могу», «лучше не надо», «да, но что если…» И не успели оглянуться, а негативных мыслей уже целая гора, и перебраться через нее не представляется возможным. Я не говорю, что нужно игнорировать реальность. Но большая часть негативных мыслей просто как выдуманный монстр под кроватью. Если присмотреться, то окажется, что его и нет. Я уверен, что гораздо продуктивнее не давать ходу таким мыслям. Вместо того, чтобы позволять им эмоционально влиять на вас так, что вы становитесь нерешительными и бездействуете, пусть лучше работает ваш логичный мозг. Вместо того, чтобы говорить себе «я так не могу», спросите себя «а как я могу?». Спросите себя, как лучше всего этого достичь, а не «лучше не надо» или «а что, если не получится?». Не надо говорить «что, если не получится». Скажите «представь себе, как будет здорово, когда получится». Также будет полезна конкретика. Какие 8 способов есть, чтобы найти спонсора моего проекта? Или кто эти 5 знакомых мне людей, кто достаточно разбирается в теме и может помочь мне? Посмотрите на проблему под другим углом. Используйте фантазию, ориентируйтесь на свою цель. Какие 3 или 5 изменений сделают мою жизнь лучше, если я достигну того, чего хочу? Когда мозг работает над позитивной задачей, места для негативного мышления не остается. Так страхи превращаются в источник энергии. Многие из нас просто стремятся к комфорту. Выход из зоны комфорта может вызвать реальный страх. Вы можете волноваться, что, выйдя из нее и начав делать что-то, чего вы всегда хотели, стремясь к большему, поставит вашу зону комфорта под угрозу. Под риском могут оказаться стабильные доходы и образ жизни, вам может оказаться недоступным 70-дюймовый телевизор с плоским экраном и объемным звуком. Если вы позволяете своей зоне комфорта стать вашей тюрьмой, вы должны понимать, что вам это не идет на пользу. Джон Рон говорил, что единственная разница между зоной комфорта и могилой — это глубина. Так как же выбраться? Подумайте о случаях, когда вы рисковали и одерживали победу. Вспомните вкус победы и как приятно было достичь цели. Скорее всего, в такие моменты вы выходили из своей зоны комфорта. Практически всегда крупный успех приходит, когда вы рискуете, выходите из зоны комфорта и испытываете дискомфорт. Просто помните, что риск и решительность не обязательно означают безрассудность. Я бы никогда не призывал к безрассудности, но я знаю, что жизнь интереснее всего проходит за пределами зоны комфорта или на самом ее краю. Превратить страх в предвкушение — это еще один источник энергии для достижения успеха. Один из самых лучших способов превратить страх в двигатель успеха — это встретиться с ним лицом к лицу. Нет ничего зазорного в страхе перед изменениями или в любви к зоне комфорта. Но это если вы понимаете, что страх есть, и иногда он доминирует. А иначе страх свяжет вас по рукам и ногам, и вы даже не заметите. Поборите этот страх, формулируя мотивирующие положительные вопросы, над которыми могло бы подумать ваше рациональное сознание. Потренируйтесь выбираться из своей зоны комфорта, встречаться лицом к лицу со своими страхами. Это воодушевит вас и поможет выйти на новый уровень. Перед тем, как мы закончим, хотел бы поделиться с вами одной мыслью, а вы тоже поделитесь ею с друзьями и подписчиками. Будьте готовы действовать и верить в успех, не бойтесь. Идти вперед без каких-либо гарантий — это особенность великого человека и предвестник большого успеха. Питер Друкер однажды написал, что где бы мы ни увидели успешный бизнес, он свидетельствует о том, что однажды кто-то рискнул и выиграл.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положения могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческой отрасли, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из четырех трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая же не пожалела для странника множества хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, многое и вернул, а скупой достался лишь ее рваный платок.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную

0: Дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медикова. По ее словам, сентябрь 2026 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие

воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Диалог FM.
1: Это этикет.
2: Вежливый человек не займет столик на компанию, если не предполагает встречу с кем-либо. Этикет не запрещает занимать необходимое для себя пространство, но просит задумываться о других.
0: Диалог FM.
1: Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Три вещи я для себя определил, которые убивают счастье. Первое – это беспокойство о будущем. А мы же знаем, сколько людей обеспокоено будущим. Поэтому беспокойство о будущем – это первый киллер счастья. Второе – это сожаление о прошлом. Мы тоже знаем, какое огромное количество сожалеет о прошлом. И третье – это неблагодарность в настоящем. Люди не ценят то, что у них есть. Они воспринимают то, что у них есть здоровье, они воспринимают, как будто им кто-то обязан дать здоровье. Они будут жить в таком доме, будут мечтать о другом доме. А бизнесмены многие делают бизнес, думают, вот это заработаю миллион, потом буду счастлив. Заработаю 10, потом буду счастлив. А на самом деле это погоня за успехом. А успех, он нескончаемый, уходит от тебя, убегает. На самом деле парадокс в этой жизни заключается в том, что когда ты преследуешь счастье, гонишься за счастьем, то у тебя большая вероятность достичь успеха. А когда ты преследуешь успех, то ты снижаешь вероятность достижения успеха и не достигаешь счастья. Вот я видел много успешных людей, но не так много среди них было счастливых. Но я не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. И самое интересное, когда ты счастлив, ведь ты же расслаблен. А когда ты расслаблен, у тебя реакция выше, качество принятия решений лучше, люди к тебе тянутся, все хотят с тобой работать. Значит, у тебя шанс достичь успеха гораздо выше, будучи счастливым. А когда ты гонишься за успехом, за деньгами, то ты весь напряженный, замороченный, занятой, не замечаешь возможностей и так далее, не расслабленный. Поэтому я и говорю, что отсюда возникает вопрос. Сегодня мы говорили про цели. Так вот, если ты выстраиваешь правильное намерение, я размышлял, думаю, откуда приходит счастье. Ощущение счастья тебе дает Всевышний как вознаграждение за то, что ты эффективно выполняешь свою миссию. Если ты эффективно выполняешь свою миссию, то ты чувствуешь себя в потоке, и Всевышний дает тебе ощущение счастья. Потому что ощущение счастья ты не можешь искусственно испытывать. Оно приходит само. Поэтому моя формула такая. Найдите свою миссию жизни, для чего вы рождены. Служите, потому что миссия – это всегда прослужение. Максимально эффективно выполняйте свою миссию, и к вам придет ощущение счастья. А у человека есть свобода воли, свобода выбора. И вопрос в том, что когда Всевышний тебя создал, он тебя создал с темпераментом определенным, с твоей энергией определенной, любовью к чему-то и способностями. Если у тебя тяга к спорту, и тебе суждено стать олимпийским чемпионом, то лежать на диване для тебя будет пытка. Поэтому ты не сможешь идти против своей натуры, против твоего естества. Каждый человек что-то любит. Я не видел ни одного человека, который любит просто валяться на диване. Временно, да, чтобы отдохнуть, но так, чтобы целыми днями, если ему сказать, давай ты целыми днями только валяйся на диване, умрет человек просто. А у каждого человека есть любимые занятия. И вот это любимое занятие не позволит человеку лежать на диване. Поэтому здесь вопрос, нужно понимать такую вещь, что для того, чтобы Всевышний тебе что-то дал, ты должен предпринимать попытки. Все время амалы. В исламе это называется амал, делать амалы. То есть предпринимать попытки. А даст он, не даст, это в руках Всевышнего. Но попытки, обязанность предпринимать попытки, это на твоей стороне. То есть не обязанность у тебя достигать цели, у тебя обязанность предпринимать все время, делать попытки.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Привет, друзья! Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов.
2: Привет. Спасибо большое.
1: Был в России, переехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал?
2: Здесь классно. Да. Здесь в два раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. Mm-hmm. И где-то, вот, наверное, лет за пять мне так надоело ездить по полтора часа на работу, что я аж в Алмату переехал.
1: Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать? Вот?
2: Не бывает каких-то низкоконкурентных рынках с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда, и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть.
1: Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это детское, можно сказать, вот эту вот занятость вообще? Как она возникает?
2: Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, ну, то есть мне очень не хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне небесплатным, когда он только начинал появляться. И мне вот родители как-то были не готовы, ну, как минимум, какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни.
1: Mm-hmm. Когда это было? Сколько возраста?
2: Слушай, наверное, 13-14 лет.
1: А когда ты первые акции, так сказать, купил?
2: Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет. Mm-hmm. Я пришел на собеседование представительства небольшой американской инвестиционной компании.
1: Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за...
2: Что, я опубликовал,
1: Ты резюме опубликовал, там Джон... сколько возраст написал?
2: Да, слушай, в целом, я не помню.
1: Ты не писал возраст?
2: Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал, но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ.
1: Нормально.
2: Тесты были несложные, тесты были не на знания фондового рынка, тесты были скорее на IQ. Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Но он, наоборот, сказал, что, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет.
1: Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят примеры следующие, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, вызовов много, случается. Как ты к этому вообще относишься?
2: Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, да? Наверное, если быть честным. Мне, во-первых, но для меня это такое, знаешь, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить.
3: Не, ну, как ни странно, у меня так же было.
1: Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода, сдают деньги, ну, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию.
2: Ну, можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами.
1: Как? Кому надо отдать деньги?
2: Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Угу. Чем, когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, не знаю, есть 10 тысяч долларов?
1: Весь
2: твой капитал. И ты вот, имея 10 тысяч долларов, всего своего капитала, ты пытаешься, там, не знаю, придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно вон купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%.
1: А потом так же приземлиться.
2: А потом точно так же приземлиться. На 20% упасть на другой день.
3: Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого. Одного из основателей Финика. Ну, это Финики, это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, ну, не знаю, это даже не оплошности, а такие, ну, глупости, что ли. Что толкает людей на это?
2: Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. Вот, к сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 там, с чем-то процентов годовых. А вот ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Вот люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, вот банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но вот не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять.
3: Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он был, он же умнее, да, прозорливее, он бы сам бы отнес Финика, наверное, деньги.
1: Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки, ну, вот этих, знаешь, пирамид, там, ну, давай так, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходит, да, ну, а потом куда-то исчезает.
2: Ред, ну, хотя бы начните с лицензии соответствующих регуляторов. В России посмотрите, есть ли у компании там лицензия Банка России. А если вы подписываете договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
1: Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и...
2: Посмотрите, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то, опять же, надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензия, и тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондами, которыми она управляет.
1: Кто повлиял максимально на то, как ты сложился?
2: Слушай, ну, мама, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама – кандидат медицинских наук. Ну, наверное, она вот безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и ведения переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло.
3: Что там было с отцом? Что ты помнишь? И повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера?
2: Ну, судя по каким-то вот отрывкам и с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, ну, какой-то 90-й год, наверное, вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили...
3: Это я, как?
2: Ну, все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, там, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, ну, безусловно, как, там, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала там все деньги, то тут был прям этот праздник такой. Вот прям вот все забираем вот отсюда и вот дотуда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания.
3: А что произошло потом с отцом?
2: Слушай, ну он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. Ну, то есть, видимо, там, может, какая-то из авантюр там не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. То есть, они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то. И в какой-то момент просто вот там не приехал.
1: 3 самых важных совета для... начинающих инвесторов.
2: Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите им отчасти. Mm. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберите терпение. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. А будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете.
1: Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей.
2: Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого в...
1: Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший...
2: Мне портфель шаг составить?
1: Да, вот раз, два, три.
2: Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому
1: Давай,
2: что...
1: Давай, задай мне, я их представить.
2: Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это?
1: Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно, да.
2: Ну, то есть, это не часть твоей подушки безопасности. Окей.
1: Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности.
2: Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег там на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться?
1: Понятен вопрос. Так, горизонт, давай так, 5 лет. То есть это
2: большой
1: вот заложил, и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю, и хочу, чтобы было 3 раза больше. Ну, если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше.
2: Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? Которых 300 тысяч...
1: Я вот догадывался, что...
2: Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть там 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, они никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
1: Ну, человеку, он молодой, ну такой, 28 лет.
2: Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. Процентов 40 вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий.
1: Ну, в общем, это индекс как бы.
2: Да, это ETF NASDAQ. На индекс, да, какой-то там NASDAQ или еще уж. Процентов 20-25 тех денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO. А рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там десятки уже компаний, как раз которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи.
1: Если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, ну, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO, pre-IPO, ну...
2: Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла.
1: Прошли,
2: в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Mm-hmm. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, ну, не знаю, там 6, 12, 18 месяцев, уже там 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, ну, читая аналитику, которую присылает брокер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енжирух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Отец с сыном работали в мастерской. Однажды сын заметил, что его отец все чаще держится за грудь. «Что случилось, отец? Почему ты руку к груди прикладываешь?» — спросил сын. «Где у человека болит, туда он руку и прикладывает», — ответил отец. «Сердце у меня болит от старости». По пути домой они увидели нищего, который тоже прижимал руку к груди. «Видно, у него тоже сердце болит», — сказал сын. «Болит», — согласился отец. «Но не от старости, а от голода». Отец накормил нищего, после чего он, повеселев, начал петь. Зайдя в чайную, они заметили богатого посетителя. Богач пил чай и тоже держал руку на груди. «У богача сердце болит от богатства», — заметил отец. «Наверное, спрятал кошелек с золотыми монетами на груди, вот и держится за него, потерять боится». Потер сын лоб рукой и задумался. «Видишь, сынок, у тебя голова от дум заболела, и ты к голове руку приложил», — заметил отец. «Ты прав, отец. Каждый прикладывает руку туда, где у него болит», — засмеялся сын.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите знать, как стать успешным, вы пришли по адресу. Но это не обычная речь на тему «как стать успешным». Потому что времена изменились. То, что значил для вас успех 2 года назад, может быть совсем не похож на то, что означает успех для вас сегодня. Если бы мир был таким же, каким он был 2 года назад, могли бы применяться все те же принципы. Но мир больше не тот, что прежде. Этот мир сильно отличается от мира, который существовал 2 года назад. В нем, безусловно, больше страха. Определенно больше разделения. Абсолютно меньше свободы. Больше ненависти. Меньше доверия. Больше лжи. Еще больше неопределенности. Некоторые могут сказать, что возможностей меньше. Некоторые могут сказать, что в этом мире меньше честности. Имея все это в виду, живя в этой совершенно другой среде, если вы продолжаете делать то же самое, что делали раньше, ищете то же самое, хотите и нуждаетесь в тех же вещах, чтобы удовлетворить себя, вы будете несчастны. Вместо того, чтобы быть несчастным, очень важно, чтобы мы повышали энергию этой планеты. Вы можете, по крайней мере, поднять энергию окружающих вас людей тем, как вы появляетесь каждый день. Мы можем подать пример тем, кто нас окружает. Каково это – жить прекрасной жизнью, независимо от всего, что происходит в современном мире. Нам нужно спросить себя, что действительно имеет значение сегодня? Что действительно имеет значение? Здоровье имеет значение. Психическое и физическое здоровье. Любовь имеет значение. Дружба имеет значение. Отношения имеют значение. Личная неприкосновенность имеет значение. Ваше достоинство имеет значение. Счастье имеет значение. Мир имеет значение. Если у вас нет этих вещей, вы не сможете добиться успеха. Если у вас есть $1 000 000 или $1 000 000, но в вашей жизни нет любви, нет хороших отношений, ни счастья, ни покоя, тогда на самом деле у вас ничего нет. Если у вас есть Феррари, но нет честности, нет достоинства, тогда на самом деле у вас нет ничего ценного. Большинство людей думают, что деньги сделают их успешным. Они ошибочно полагают, что если у них будут деньги, богатство, слава или власть, они добьются успеха. Но успех – это не более чем чувство. Так что на самом деле ты гонишься за чувством, и никто не может дать тебе его, кроме тебя самого. Ничто не сделает вас успешным, только ваши собственные мысли могут это сделать.

0: Вот почему вы видите миллионеров и миллиардеров, которым никогда не хватает. Они всегда хотят большего. Потому что деньги никогда не смогут заполнить дыры в твоем сердце. Только вы можете заполнить эти пустоты, изменив свои отношения к себе и к тому, что значит для вас успех. Итак, что значит для вас успех? Возможно, вместо определенной суммы денег, вашим новым определением успеха будет просто каждый день заниматься тем, что вы любите. Представьте, насколько лучше вы будете себя чувствовать, если вместо того, чтобы каждый день делать то, что вы ненавидите, вы замените это тем, что любите, даже если речь идет о меньших деньгах. Возможно, ваш успех заключается в улучшении отношений с людьми, которые вам не безразличны. Окружите себя людьми, которые больше всего вам подходят. Возможно, теперь успех будет заключаться в том, что вы будете тратить меньше времени на работу и больше времени на людей, которых вы любите. Возможно, теперь успех будет означать, что вы больше сосредоточитесь на своем психическом и физическом здоровье, больше физических упражнений, больше качественной пищи, больше знаний о том, что нужно для того, чтобы быть в отличной физической форме. Может быть, теперь успех означает личную честность, поступать правильно, не следовать за толпой, если толпа ошибается, жить честно, делать то, что, как вы знаете, правильно. Не только тогда, когда другие смотрят, но и всегда. Если вы сосредоточитесь на вещах, которые действительно делают вас успешными, если вы сделаете эти вещи своим приоритетом, остальное встанет на свои места. Не попадайте в ловушку, в которую мы все время попадаем, в погоне за деньгами или в погоне за значимостью. Живите удивительной и полноценной жизнью. Будьте счастливы, несмотря ни на что.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Деловой переписке всегда начинайте с приветствия и представления. Пишите грамотно и без сокращений. Отвечайте на сообщения в течение рабочего дня, даже если просто напишите, что вернетесь к вопросу позже.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ 5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для вот катания?
5: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон — это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых — это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон, то есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь, район Шерегеша. Это вот тоже классное место.
4: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
5: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш. Первые два основных места. И ну, на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красный Сок.
4: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
5: Сейчас больше ну, такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить вот время отпусков, я не знаю, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, я не знаю. И у нас очень много таких коллективов, которые прям приезжают семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша, погрузить его в мир там, зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать марафон. До обеда раз уже пробежал там 15 километров на беговых лыжах. И это вот каждый день. Поэтому нас просят там улучшать там спортзал, создавать какие-то дополнительные вот эти условия. У нас есть там ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная там тематика. То есть для людей эти вот все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности, люди прям, вот тренд в этом, как бы, никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы, это прям точно.
4: Как ты учитываешь изменения вот клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе, какие действия ты предпринимаешь?
5: Конечно, отслеживаем все эти моменты, и, соответственно, там, я не знаю, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
4: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
5: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то вот базовая часть, которая создает тебе эти условия.
4: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
5: Ну, я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество, мы регулярно участвуем в всякого рода тендерах.
4: В грантах.
5: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство там, дополнительной гостиницы у себя на базе.
4: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно?
5: Да, понимаю, именно так.
4: Можешь
5: и
4: как-то
5: есть.
4: Это образмерить?
5: Условно мы там получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны там, не знаю, добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить там 2 гостиничных комплекса.
4: Ну, то есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль, на твоем примере, правильно?
5: Да.
4: Какие-то есть льготные кредиты еще?
5: Честно могу сказать, что нас... Нам многое не хватает, потому что ну, направлений очень много. И мы, у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но как бы у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением, это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там, в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как ахиллесские с лодки с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься, если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
4: Супер.
5: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь по пути действующие вулканы, пересекаешь реки, приезжаешь на какую-то бухту, там тебя забирают зодиаки, ты садишься на экспедиционное судно, путешествуешь вдоль побережья Камчатки, смотришь китов и все остальное. Потом приезжаешь в какую-то бухту, оттуда тебя забирает вертолет, делает облеты каких-то там, опять же, вулканов, привозит тебя на базу. Условия Камчатки нас подвинули к этому подходу, потому что Камчатка очень большой регион, где всем рулит погода. И мы старались вот наши такие мультиактивные программы делать, скажем так, по блокам. У нас там 2 дня сплав, день квадроциклы, там какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию там, проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
4: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас... Отойдем в сторону от уже Хелиски. Ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку.
5: Да.
4: Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
5: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то ценник, наверное... в районе 500-700 тысяч за неделю.
4: На человека.
5: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансферы, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное, можно хорошо... провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю.
4: Но билеты не входят, правильно?
5: Билеты не входят. А если сейчас заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
4: То есть государство дотирует, правильно?
5: Государство несмотря дотирует, на то, что да. Если ты заранее если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
4: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
5: да,
4: правильно?
5: Да.
4: И, ну, то есть получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
5: Ну, да, есть такое.
4: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
5: Привлекательным для...
4: Да, для широких туризма, масс, да, там, для, скажем так, жителей европейской части России.
5: Угу.
4: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
5: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
4: То есть там уже дальше через Москву надо?
5: Да, да, там это все через Москву.
4: Какая рентабельность у туристического бизнеса, если... Ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч. Вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
5: Если говорить общей организации, у нас там рентабельность 15%.
4: 15%?
5: Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать CBS-программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого. Потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
4: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
5: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях.
4: Какие-то
5: красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как, дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые... Сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института развития интернета, там, различных платформ, там, премьер сейчас, там, еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом, там, больше 8 рейтинг, это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
4: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
5: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы. Но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые 2 дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации. Пока люди не вникнут, как все организовано, люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нету в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивает.
4: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
5: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
4: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
5: Первое и, наверное, самое важное, это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить теми какими-то своими возможностями. Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость. В этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей. И поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой. И я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
4: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
5: Это какая-то смелость принять решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь, ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
4: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
5: Ну, 500-700 тысяч.
4: 500-700 тысяч.
5: Без билетов, да.
4: Ну, билеты, ну, и билеты мы посчитали 50 тысяч.
5: Да.
4: То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
5: Да.
4: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
5: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
4: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структура твоей себестоимости поездок? То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
5: По хелиски программам это вертолет.
4: Так.
5: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был 30%.
4: 30% за
5: 30% просто.
4: Супер.
5: Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
4: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
5: рост
4: года.
5: Рост ежегодный там 10%.
4: Но в прошлом году выросли на 30%.
5: Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20. Вот сейчас в этом году мы прибавили.
4: А оборудование?
5: Оборудование, которое есть. Те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное, все привязано к доллару и к сложному сейчас привозу как бы в России. Конечно, там рост прям вот такой.
4: Тогда можно спрогнозировать, вот дальше будет дорожать стоимость туристических поездок?
5: Я уверен, что ниже цена уже, ну, не изменится. Ну, то есть она по-любому, возможно, если там глобальная ситуация стабилизируется, ну и цена вот эта замерзнет на этом уровне. Потому что она уже выращена, принята.
4: Но пока в любом случае весь этот рост издержек ты вынужден перекладывать в цену, потому что, как
5: да.
4: мы выяснили, у тебя маржинальность бизнеса относительно невысокая, там
5: да.
4: 15%. Я правильно понимаю, что если, я так понял, в среднем на 20-30% ежегодно растет стоимость издержек, то у тебя также ежегодно увеличивается на 20-30% и стоимость поездки?
5: Да, ну, это 20-30%, это только вот последний год, последние годы.
4: За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там 350-450 тысяч, да?
5: Да.
4: То есть рост достаточно сильный.
5: Рост сильный, да.
4: И твой прогноз, что этот рост в целом, он дальше тоже будет продолжаться?
5: Он сохранится. Я надеюсь, что он просто выйдет на как бы, те параметры, которые были до кризисов, чтобы хотя бы это было там в районе 10%. Это терпимо. Но как бы, если это будет каждый год так повышаться, я не знаю. Возможно, придется как-то менять структуру.
4: Ну, ты знаешь, сейчас говорят, что появляется, есть такое понятие, ну, даже новый средний класс. Да. Вот, потому что ну, бурно растут какие-то индустрии, связанные с военно-промышленным комплексом, связанные, кстати, в том числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов идет, которые раньше вообще не катались, вообще не ездили, какой-то появился новый сегмент людей, которые теперь могут себе это позволить?
5: У нас очень сильно поменялся круг клиентов. Появилось очень много молодых людей, программистов, айтишников, каких-то верхнеуровневых там, менеджеров. Но это молодые люди, там, от 20 до 35 лет.
4: То есть появились такие новые как бы, сегменты аудитории да. в компаниях, которые связаны или с активным развитием цифровых продуктов,
5: да.
4: или там крипта, или какие-то компании, связанные с ростом в тех отраслях, где сейчас бурно растет экономика, как военно-промышленный комплекс или туризм, например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь?
5: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
4: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью, вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело, и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
5: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
4: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсукульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная машина. Он облил капот бензином и поджег. Огонь вспыхнул мгновенно. В России предложили ограничить количество билетов на концерты и шоу, которые один человек может купить за раз. Такая мера поможет бороться с перекупщиками. Об этом заявил порталу Nevs.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, можно установить лимит. Например, не более 5 билетов, продавать их после авторизации по номеру телефона или паспортным данным. Но и карты Visa и MasterCard могут полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Такой прогноз интервью РИА Новости дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, россияне постепенно переходят на другие платежные инструменты, а сертификаты безопасности оставшихся карт уже устарели. Ранее также сообщалось о возможных сложностях при оплате такими картами в интернете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте в этом видео поговорим о том, почему у нас так много проблем. Но для начала посмотрим, какие вообще бывают проблемы и как мы их решаем. Например, заболел зуб. Что мы делаем? Мы идем к врачу, тот берется за сверло, бурлит дыру и заливает ее зубным цементом. Отлично, думаем мы, проблема решена. Но почему-то через год уже в другом зубе появляется еще одна дыра. Мы снова идем к врачу, он снова сверлит, а мы снова радуемся, ведь проблемы опять нет. Однако еще через год почему-то появляется кариес, так что мы уже по знакомой тропинке идем все к тому же стоматологу, а по итогу... Проблема вновь успешно решена. Только диву даешься, как классно получается решать проблемы. Еще проблемы бывают в отношениях. Ну знаете, что не партнер, все плохой человек. Некоторые девушки, например, с завидной постоянностью находят мужчин, которые их бьют. Казалось бы, да где ты таких находишь? А все всегда начинается очень хорошо. Приятный парень, дарит цветы, читает стихи и все такое. Но уже через месяц он вдруг поднимает на нее руку. Тогда бедная девушка разрывает связь. Это для нее решение проблемы. Но на самом деле есть огромная разница между реальной проблемой и симптомом проблемы. А мы в современном обществе очень любим лечить именно симптомы. Ну знаете, заделывать дырки в зубах, которые появляются сами по себе, и расставаться с очередным плохим человеком, который непонятно почему появился в твоей жизни. Вообще, мы так поступаем постоянно. Например, простуда – это симптом ослабленного организма. Чтобы ею не болеть, достаточно иметь сильный иммунитет, а для этого нужно просто вести здоровый образ жизни. Однако мы привыкли лечить симптомы, так что всеми силами разрушаем свой организм, а потом ругаемся на эпидемии гриппа, съедая очередную таблетку. Съел антибиотик, и голова не болит. Это не значит, что с головой все стало в порядке. Это значит, что ты как бы закрыл глазки и сделал вид, что все хорошо. Симптом или болезнь – это когда система как бы говорит тебе: «Алло, дружище, тут у нас непорядок, обрати, пожалуйста, внимание». Болезнь – это всегда индикатор базового сбоя в системе. Например, в обществе. Когда случается нечто ужасное – это симптом болезни. Мы тут же бросаемся искать виноватых. Это, конечно, правильно, виноватые должны быть наказаны, как и вредоносный вирус должен быть изгнан из организма. Но все почему-то забывают о самом главном. Это просто симптом. В сильном организме не бывает простуды. Адекватный человек не притягивает постоянно к себе плохих людей. И, наконец, в здоровом обществе не бывает войн. Для того, чтобы решить проблему, нужно искать ее реальный источник. Нет, мы, конечно, можем говорить, что в простудах виноваты вирусы гриппа, сидя перед телевизором с пачкой чипсов. Мы, конечно, можем обвинять своего партнера в том, какой он плохой, не утруждая себя самоанализом. И мы, конечно, можем до посинения кричать о коррупции, при этом откупаясь от гаишников. Но это никогда не решит проблему. Буквально вчера я стоял на светофоре. Рядом еще была мать с детьми и двое мужчин. Мужчины очень активно обсуждали недавнее громкое событие. Один сказал: «Да таких казнить надо». А затем предложил товарищу перейти на красный свет, ведь машин вокруг не видно. И эти мужчины искренне не осознают, что сами только что создали того, кого, по их словам, нужно казнить. Ребенок ведь видит, что взрослые нарушают закон, для него это подсознательно становится нормой. Однажды он вырастет и тоже поедет на красный свет. А эти мужчины первыми разорвут на себе рубахи, доказывая, как же плохо работает система и почему это на нашей дороге допускают таких безответственных водителей. До тех пор, пока мы будем подкупать преподавателей в университетах и давать на лапу гаишникам, не надо ожидать, что коррупция сама куда-то испарится в результате какой-то новой власти. Спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы не исполняем свои должностные обязанности на 100%, не надо ожидать этого от других. До тех пор, пока ты переходишь дорогу на красный свет, не удивляйся, что лихачи сбивают людей. Да, нужно стоять на красный свет, даже если ты один посреди ночи и вокруг ни одной машины. Ты никогда не знаешь, смотрит ли на тебя из окна какой-нибудь ребенок. Ужасные события, болезни и трагедии – это не аномалия. Это результат наших ежедневных совместных стараний. Так как все-таки правильно решать проблемы? Во-первых, посмотри на себя. Это неприятно. Гораздо легче ткнуть пальцем в симптом и сказать: «Это виноват вирус, это виновата бывшая, это виновата система». Но, как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: жажду, сынок. Только поле кормит нас, да и то скудно», — оправдывалась мать. Однажды сын узнал, что в лесу, в дуплах деревьев, можно найти мед диких пчел, и отправился на его поиски. Нашел он одно дупло, засунул туда руку и вынул кошелек с монетами. Обрадовался юноша, но родителям о находке не сказал. «Больше не желаю работать на поле. Я иду в город, чтобы найти свое счастье», — сказал он и ушел. В городе юноша поселился в лучшей гостинице, купил себе новую одежду и стал угощаться вкусной едой. Через месяц, прокутив все деньги, вернулся домой. Грустный, он рассказал родителям о случившемся. «Легко добыто, легко и прожито», — заметил отец. Сын заплакал. «Несчастный я человек». «Замолчи и не жалуйся», — перебил юношу отец. «В бедности будь сердцем тверд, а в богатстве чист».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там
1: немножко.
2: 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в каком-то...

0: В какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
0: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно
1: А,
0: хорошо,
1: надо
0: как
1: было
0: бы.
1: больше работать.
0: Да.
1: Супер, окей.
0: Вот.
1: Вот тут можно стоп.
0: Да.
1: Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные
0: Это ужас.
1: самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это, я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать,
0: Да,
1: короче,
0: да,
1: потому что я
0: да.
1: понял, что это очень выгодная травма.
0: Есть,
1: Потому
0: да.
1: что ты когда собой недоволен, но в меру.
0: Да.
1: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
0: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
0: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Вот так. Я думаю, ладно, хорошо.
0: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
0: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Аскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Аскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
0: А, вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот, заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе, в 9 классе, открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу, тыщу, тыщу,
1: И
0: и вот,
1: показывала неудачу вот эти.
0: конечно, в основном как
1: О,
0: все, мы это
1: окей.
0: выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманячить. И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманячить. И я это узнал, когда... Заманячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою... И говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос. А почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
0: Ну,
1: типа,
0: добиваешь,
1: перевод.
0: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
0: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
0: Спасибо большое.
1: Да, пусть
0: будем
1: так
0: стараться.
1: И будет. Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вам
1: будет
0: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
0: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайрар. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайрар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, у нас говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, а что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, только очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты влазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованные потребители? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано для себя, потребители это ничего, потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом, да, подумаешь? Малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения. Знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль. Там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь, у тебя есть пятая экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость. Я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
2: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
1: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. А какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
2: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. И русская кухня.
1: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
2: Формат у тебя уникальный формат. В какой-то мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, Франклинс бургер или вот почивший Black Star бургер, вот, они все-таки, ну, очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
1: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3 позиции?
2: Не, ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое, там блин Цезарь и прочее.
1: Очень. А у тебя получилось как классический, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
2: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились. Да. И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире.
1: Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
2: Торговой площади,
1: да,
2: правильно?
1: Да, да. Да.
2: Ну, потому что исторически опять такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
1: Да,
2: то есть просто жилой дом стоит, а это же интересное наблюдение. В Германии вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й. И на что я обратил внимание? Дом может быть невероятно красивые, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, две витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это почему я на это обратил внимание? В Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Потому что такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.
1: Получается, плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
2: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день. То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
1: Это 98-й год.
2: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции, а в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти, и вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал, ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает, думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу перед теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она классная, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
1: Да, получается, сразу пошло, вот да, прям формат угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
2: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там, 90 тысяч долларов. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
1: Это очень маленькая площадь.
2: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое я изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там, ну, их достаточно много.
1: Это тоже русская такая особенность, суп очень популярный, да.
2: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции, он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты, и у него два вывода. Первый, вы недооцениваете свои супы, это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйабес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное, говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну, как, ну, шеф, все шефы – мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой, и вот там вас накормят русской едой.
1: Слушай, ну 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда, в 98-м году 90 тысяч долларов, это образно говоря, это как сейчас миллион долларов.
2: А, ну тогда поправочка, знаешь, какая? Ну 90, да, но моих там было 30. То есть 60 это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
1: Они верили в тебя. В тебе в этот момент сколько лет было в этот
2: 28.
1: Момент? Ну и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
2: Ну я эти деньги уже к тому моменту года 2, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят, это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально, друзья мои. И они мне доверили.
1: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили, просто ты брал под
2: проценты. Не, я просто расписку под проценты. Причем я даже, вот сейчас мы говорим, там, ставка какая-то, реально, 60 тысяч были 28 годовых.
1: Под 28 годовых ты брал?
2: В долларах, да. Я в долларах брал.
1: Дорогие деньги.
2: Да.
1: И как быстро ты их вернул? Сколько?
2: Года через два. Где-то 2.5. Вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования. И уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
1: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прям открыл,
2: слушай,
1: пошло.
2: Слушай, ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а, ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат, но с фудкорта переезд в рестораны — это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
1: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, ну, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
2: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
1: Более полезная еда.
2: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, три четверти топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
1: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
2: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был.

0: Вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так. Ты в Америке же чем-то управлял сетевым ресторанами. Ну, тут тоже сетевой ресторан. А это, ну, так не работает.
1: Кстати, есть фильм «Основатель», кто-то про Макдональдс там тоже. Там, кстати, говорит, что имя, название очень важно. На твой взгляд, название важное? Вот «Теремок» все-таки классное название.
0: Тоже мама придумала. Ее попросила.
1: Какая доля у мамы?
2: Рецепты она,
1: название она, локация она.
0: Не, ну, она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работать.
1: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
0: Ну, у нас хорошие отношения всегда были.
1: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
0: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот, поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, которую медленно варят.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: ты,
1: да,
0: вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
1: Очень
0: и
1: трудно.
0: Вот медленно тонешь, тонешь.
1: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
0: И время теряется, жизнь, она конечна.
1: Да,
0: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
1: Там была острая боль.
0: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
1: Да, в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
0: Да.
1: Даже вот такой вяло текущий кризис.
0: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо говорить, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку снижали.
1: Но они и так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
0: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
1: Да.
0: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
1: Конечно.
0: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
1: Да, происходит
0: какие-то...
1: несправедливость где-то, да.
0: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты не запустишься.
1: Да.
0: Вот. И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
4: Не у многих людей есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье,

0: качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает. Всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться. Особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формально развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответственности, столько головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут друг другу простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, ее новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной, если она вот эти 3 потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти 2 первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом, в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться можно только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересам, собственной жизни, собственным мотивам, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, а у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода, получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно. И ничего плохого там нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов, бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти два человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе, их объединяет общее прошлое. А эти говорят на какую-то интересную тему, оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих двух оказалось, у этого есть кофе, у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение, не имеющее к себе претензий, не имеющее заложенное внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. В последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы, важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности. Расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Медитация у многих из нас ассоциируется с чем-то антинаучным, ненужным и непрактичным. Даже 10 минут медитации достаточно, чтобы значительно снизить уровень бета-волн в мозге. Это означает, что кора головного мозга менее активно включена в процесс обработки информации, чем обычно. Во время медитации мозг человека отдыхает от переработки бесконечного потока информации. Медитация увеличивает содержание серого вещества. Анализ снимков МРТ показал, что после 8 недель медитации у участников эксперимента на 30% увеличилась плотность серого вещества в области головного мозга, отвечающей за память и обучение, а также в отделах мозга, отвечающих за самосознание, сострадание и самоанализ. Медитация улучшает способность обрабатывать информацию и принимать решения. Нейроученые, изучая МРТ-снимки, установили, что медитация укрепляет мозг, усиливая связи между его клетками. Исследование показало, что у тех, кто занимается медитацией, увеличено количество складок коры головного мозга. Это позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, улучшает память и внимание, а также позволяет человеку лучше принимать решения. Медитация активно лечит депрессию и снижает уровень стресса. Всего 30 минут медитации в день существенно снижает симптомы депрессии и панических расстройств, а 8-недельный курс медитации приводит к общему снижению уровня беспокойства, депрессии и боли, причем благотворный эффект сохраняется более чем на полгода после окончания курса. Медитация устраняет алкогольную и наркозависимость. Было проведено 3 исследования с участием большого количества заключенных, в которых использовалась медитация Випассана. Как показали исследования, медитация помогла устранить алкогольную зависимость, а также зависимость к наркотическим веществам. Медитация делает нас терпимее к боли. Всего чуть более часа медитации способна существенно снизить восприятие боли и связанную с ней активность мозга. Были обнаружены большие изменения. На 40% снизилась интенсивность боли и на 57% восприятие неприятности боли. Медитация дала более эффективный результат, чем даже морфий и другие обезболивающие средства, которые обычно снижают показатели только на 25%. Медитация снижает риск инфарктов и сердечных болезней, а также понижает давление крови. У тех, кто занимается медитацией, на 48% снижается риск сердечного приступа и инфаркта. Также есть множество исследований, доказывающих, что люди, практикующие медитацию, имеют более развитую иммунную систему. Медитация повышает продуктивность и концентрацию. Это свойство медитации связано с возможностью человека к многозадачности и умению концентрировать внимание на деле с максимальной эффективностью. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положение могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческая отрасль, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из четырех трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидают рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о лени, важно понимать, что она формируется в ответ на задачу, которая кажется организму избыточной. Если говорить проще, то тело человека склонно реагировать ленью на то, в чем нет смысла. Проблема в том, что наше сознание бессмысленным считает почти все. Зачем бегать по утрам, если раньше вы и без этого хорошо выживали? Зачем тратить время на изучение нового языка, если вы без труда общаетесь с окружающим миром? Лень – это защитный инструмент нашего тела для сохранения оставшейся энергии. Чем меньше у человека энергии, тем более он ленив. И наоборот, чем больше человек делает, тем слабее у него защитные реакции лени. Да, это замкнутый круговорот. Разорвать его можно двумя путями. Наш организм либо реагирует на большой стресс, либо его приходится расталкивать силой воли. Представим, что вам нужно с утра бежать на стадион, а вы в теплой неге лежите на кровати и залипаете в телефон. Абсолютно нереально представить, что вы сейчас вылезете из-под одеяла и помчитесь с горящими глазами на дистанцию. Ваш организм вам говорит: «Ну и зачем это нужно? Всегда лежали и сейчас полежим». И правильно, он не привык к нагрузкам и с помощью лени просто отсеивает избыточные задачи. Так как тогда переубедить ваш организм? Разбейте задачу на сотни маленьких задач. Таким образом, вы как бы говорите своему мозгу: «Слушай, да я просто встану с кровати, пойду взвешусь, тут ведь ничего трудного нет, а потом вернусь». После того, как вы побывали на весах или, скажем, попили воды, обращайтесь к своему мозгу снова. «Вот я встал, уже и возвращаться не хочется, весь сон пропал, пойду почищу зубы». Почистив зубы, вы одеваете кроссовки. Потом открываете дверь, и через какое-то количество малюсеньких шагов вы возвращаетесь домой уже после утренней пробежки. Дело в том, что наше сознание не хочет тратить большие объемы энергии. Оно очень запасливо, особенно если вы ведете пассивный образ жизни. Поэтому важно обмануть его. С одной стороны, нужно искренне верить, что вы никуда не побежите, и ничего не последует после того, как вы вылезете из кровати. А с другой, тайно помнить о скрытом намерении. Я советую так поступать с любой целью в вашей жизни. Хотите заработать миллион? Заработайте для начала 100 рублей. Ставьте маленькие цели. Пусть они кажутся смешными, но зато они очень выполнимы. Шаг за шагом вы вырываетесь вперед, но вовсе не скачками. Учитывая предыдущий фактор маленьких целей, примените к ним постоянство. Опять же, представим, что вам нужно сбросить вес и вы решили бегать по утрам. Вот вы уже проснулись от будильника в 6 утра, вот вы встали с кровати, и на данном этапе вам совсем не обязательно сегодня идти на стадион. Начните с того, что вы просто просыпаетесь вовремя каждое утро и занимаетесь какими-то своими делами. Здесь главное – постоянство. Через неделю добавьте следующее действие. Например, пусть это будет прогулка по квартире. А почему нет? Позже вы превратите эту прогулку в 40-минутный бег по стадиону. На данном этапе главное не качество действия, а его простое присутствие. Постоянное присутствие. Помните, что лень – это реакция вашего организма на отсутствие у вас психической или физической энергии. Перерывы – это отличный способ восстановить внимание, сигнальные системы и восполнить энергетические запасы. Ленью страдают обычно те, у кого очень недеятельная жизнь. И важна не просто какая-то деятельность, а именно та, которая приносит реальную пользу. Представьте, что вы общаетесь с неприятными людьми, ходите на нелюбимую работу и занимаетесь неинтересным делом. Но что чувствует ваш мозг? Он думает: «Мой хозяин не знает, как грамотно распределять ресурсы тела. Режим лени включить». Но если вы начнете делать то, что приносит вам удовольствие, мозг послушно говорит: «Хозяин тела распоряжается ресурсами грамотно. Режим поощрения». Поэтому важно, во-первых, делить крупные задачи на мелкие подзадачи, во-вторых, показать телу серьезность своих намерений через постоянство, в-третьих, делать перерывы, и в-четвертых, делать то, что вдохновляет вас на прекрасное.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды шел по пустыне вор и нес на своей спине бурдюк с награбленными сокровищами, и ноша его была тяжела. Долго он шел под палящим солнцем пустыни, страдая от жары и от тяжести своего драгоценного груза. И чем дальше он шел, тем сильнее и сильнее его мучила жажда, тем сильнее и сильнее давила вниз тяжелая

0: надежде напиться воды. Но, открыв бурдюк, вор не обнаружил в нем ни капли воды. Он был доверху набит сокровищами.
1: Притчи народов мира.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Личный коуч.
2: Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот, миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема – спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по ВУПу – проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят, поехали туда, а я знаю, куда, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная, это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка. Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста, а в 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину, ну, так же всегда бывает, ты едешь в отпуск. Да? Первая половина отпуска тянется медленно, вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда, так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться, поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он не помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший. Он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит, потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, и другой фанаты одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: «Слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай». Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, в теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихе сказали. Любовь — это не когда смотрят друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились, у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс, давай, 50 на 50, супер, давай, здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсыкульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная машина. Он облил капот бензином и поджег. Огонь вспыхнул мгновенно. В России предложили ограничить количество билетов на концерты и шоу, которые один человек может купить за раз. Такая мера поможет бороться с перекупщиками. Об этом заявил порталу Nevs.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, можно установить лимит. Например, не более 5 билетов, продавать их после авторизации по номеру телефона или паспортным данным. Ну и карты Visa и MasterCard могут полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Такой прогноз интервью РИА Новости дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, россияне постепенно переходят на другие платежные инструменты, а сертификаты безопасности оставшихся карт уже устарели. Ранее также сообщалось о возможных сложностях при оплате такими картами в интернете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров. Программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человека часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человека часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точно экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Дорожные новости.
3: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты будешь очень горд собой в этот момент. Понимаешь, ты, придя сюда с желанием, отдав нужные усилия этой цели. Такая комбинация раскрывает потенциал, который приведет тебя ко всему, что ты хочешь. Мир – твоя игровая площадка. О чем бы ты там ни мечтал, каким бы уникальным это ни было, этому быть. Единственная разница между другим человеком и тобой – у нас у всех есть тела, мы одинаковы, но то, что здесь… У нас есть выбор создать или разрушить свою жизнь. Каждый наш импульс отсюда либо разрушает, либо улучшает. Так что именно здесь все происходит. Вот почему я называю тренинг инструментом связи разума и тела. Это не о том, чтобы просто стать большим, это о всей нашей жизни. Строя тут свое тело, результат равен количеству усилий. Ты получаешь уверенность. Неправильное самоощущение – большая преграда, чем что-либо другое. Уверенность победителя непоколебима перед тоннами давления со стороны, в каждом моменте. Неважно, что происходит, я верю в себя и я иду дальше. Тут у тебя уже нет мысли о том, чтобы сделать перерыв. Ты нацелен ухватиться за каждый кусочек успеха. Ибо вместе они производят сокрушительный успех, и такую жизнь каждый хотел бы прожить. Такую жизнь мы можем жить. Начни жить такой жизнью. 10 секунд за пределами невозможного сделают из вашей жизни что-то нереальное, что-то захватывающее дух. Нет времени на то, чтобы отсиживаться. Гоняй кровь по жилам. Каждый сверхповтор создает такие моменты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать

0: логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
1: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
2: Да, взаимно привет.
1: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне о ней так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
2: Конечно, с удовольствием.
1: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
2: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представь, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются, но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин. А раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
1: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
2: Которые заранее загрузили. Вот это... Тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Ну, интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно, Не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведение Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
1: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
2: Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать, а во-вторых, это и есть преодоление каких-то собственных ограничений и собственного функционала. Другое дело, что возникнет очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, но если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть тут вопросов о том, как вести себя, а вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией там кого-то, вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод. То есть вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира, а если пассажир сделал настройки своей машины. Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но по сути это логическое продолжение того, кем мы являемся.
1: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который нам тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолет билет в Европу $49, 49 евро стоит он из одной стороны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, чтобы поддерживать внешний физический мир, необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
1: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
2: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь вот тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги. Ну, наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. Это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
4: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний. Не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас: состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И, исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работе над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урода в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Бацан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесс становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе – наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что... Многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. А я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание – это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Mm-hmm. Мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали TMA, например, в которых мы сейчас преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем десятилетнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то куда-то mm-hmm. бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. Mm-hmm. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у него есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Mm-hmm. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих mm-hmm. очень далеко. Mm-hmm. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего mm-hmm. этого жерла смотреть, да, и mm-hmm. нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий mm-hmm. миллиард долларов, скажем так. И здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Mm-hmm. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, да, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать mm-hmm. в какие-то тренды и оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, да, и наоборот собирают низковисящие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу.
1: Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму. Но у меня получается второй, да? Я его сам обозначил.
3: Подводя итог, mm-hmm. Ты считаешь то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило?
1: Мне кажется, да. Да, я, кстати, считаю, что это собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Угу. Мы выживаем как, тараканы после ядерной, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны. То есть если есть какая-то компания, в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям отношу нашу именно к этому. То есть это такой постоянный...

0: Есть. Ладно, значит, у вас... Это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот в ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Mm-hmm. Какие цифры у вас были на тот момент?
1: Там зависит от года.
0: Ну, порядок хотя бы.
1: Уже были миллионы долларов.
0: Это все, все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
1: Месяц, я говорю, да.
0: Да, люди внутри миллион, игр там, совершали один. Какие-то там покупки, да, что-то покупали.
1: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно... ржали бизнес-люди. Чего вы там продаете какие-то...
0: Скины.
1: Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи и шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
0: Слушай, а вот тебя вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все надо уже все это дело продать и ехать отдыхать в шале?
1: Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? Такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста, ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше, ну, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь переживать. А если ты добавляешь какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое, ну, там вот, выходишь становиться целой публичной компанией. Мало того, что ничего не понимаешь. Разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для целой публичной компании, каких там вся пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
0: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. И как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. Который, собственно, спросил, а ты чего вообще от жизни ты хочешь?
1: Да.
0: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но ты отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель?
1: Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры там акционеров, раундов, все как бы само выросло. Да. Все ее хотят либо поглотить, ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, ну, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенные тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю... Я мечтаю, ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов, то есть снабжать ресурсами лучших людей.

0: людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько, какая-то уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и, не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном... вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью, там какой-то российской. Такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы ну, протянуть руку, естественно, ну, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними, помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы ну, доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская ну, развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это... какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И ну, сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможное возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там, склад знаний, постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDEV, был только Nexters, и я такой, я мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, и стратегией GDEV как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я. Ну, я не умею делать игры. Ну, сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Mm-hmm. Собственно, GDEV расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей, визионеры игровой разработки, yeah, и развлечений.
1: Yeah.
0: Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы, и когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, ну, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет, когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии, ну, разделяет, то я говорю, давай делать это вместе.
1: Класс. А да. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека как да. субъекта разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная как не предпринимателя, а просто базовая, mm-hmm. она прям вот точно так же звучит или это что-то другое?
0: Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры. Не знаю, как правильно его перевести. Ну, короче, чтобы играл в наши игры. Но в наши как бы правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть три принципа, почему каждый человек, я считаю, что должен играть в игры, а почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры. Первое – это... Игры развивают человека, да, не каждый. Мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программировал мои самые любимые стратегические игры. Два. Я прошел випассану, медитирую там, не знаю, по часу в день. Я до сих пор... В общем, я шарю, как... Мне кажется, что я шарю в управлении там, вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким, а для меня вот 2 дня, двое суток, давай так это назовем, двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, ну, что люди часто ну, не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои два принципа. И принцип Борин, игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры, мне не нравится играть с людьми, я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря, по-моему, это как раз в Time Zero и было, потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально, потом у них родилось две дочки.
1: Виртуально?
0: Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих трех базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гемблинг, который тебя по-другому, по другой ветке, по другой спирали ведет. И социализирует. Вот я считаю, что надо, нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы там, допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои там, деньги на обеды, не знаю, ну, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда, вот именно те траты и те игры, так и, ну, завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель – это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. В игры, да.
1: Класс. Короткий блиц.
0: Ох, давай.
1: Самое яркое событие в жизни?
0: Рождение дочки.
1: Да. Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет «рождение дочки». Да. А знаешь, самое, в чем парадокс заключается, да, что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот, там цель жизни, да. Это вот такая, а когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот оно,
0: да.
1: Это парадоксальная штука.
0: Да, да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что.
1: Супер, книга, которая жизнь поменяла.
0: Думай медленно, решай быстро.
1: Дэниэл Канеман.
0: Да.
1: Почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу?
0: Давай расскажу анекдотом.
1: Да.
0: Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, угу. И большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит: ты что, ну, дурачок, зачем? Ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Угу. Он говорит: да не, мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он когда тебя съест, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть.
1: Ты у кого? Курпатова книгу прочитал или у кого?
0: «Думай медленно, решай быстро».
1: Про когнитивные искажения.
0: Да-да. Я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я в том числе довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то... Итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный этот, эффект ошибка выжившего.
1: Да.
0: И если не знаешь, это две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает: все, ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, 99%, не знаю, еще как 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез.
1: Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 лет.
0: Умение писать промпты.
1: Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслили в направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься.
0: Я сегодня 8 часов пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента, этого виртуального, и это сложно.
1: Круто.
0: Да.
1: Круто. Финальный.
0: Да.
1: Совет себе 18-летнему.
0: Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично там рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
1: Круто, классный совет.
0: Да.
1: Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаюсь с предпринимателем, я пытаюсь за ними заметить какую-то такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты с точки зрения того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели там, например, вижу я в каких-то местах. Ага. И для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, идеи про фокусировку, про, например, идея, про вероятности в очередной раз, которая, кажется, я там много раз видел, слышал. Я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот.
0: Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации. Если ты напишешь давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех. Это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это. Мы все тебя просим.
1: Я думаю, рано или поздно это произойдет, рано или поздно произойдет. От этого от меня требуют все издательства.
0: Да,
1: но я искренне считаю, что пока что момент не настал.
0: Окей.
1: Спасибо тебе большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» — натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса — это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн — это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму, а его положения могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ, об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческая отрасль, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции членов их семей заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидают рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Притчи народов мира.
1: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении? Вставай. А если я снова упаду? Я снова скажу тебе: вставай. И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься? Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали и не поднялись, мертвы».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я вам привел, если вы сможете перетянуть родителей на свою сторону, то ваша жена примет ваше решение. Итак, учитывайте каждый раз, когда ставите себе цели, учитывайте вот эти три силы, которые всегда появляются, когда вы ставите или хотите достичь чего-то. Или возьмем другой пример. Дело в том, что ко мне приходит очень много молодых предпринимателей, особенно стартаперов в IT-сфере, и они просят у меня инвестиций. Каждый раз, когда они просят у меня инвестиций, они мне показывают графики, где у них рост был такой-такой, потом вот здесь я инвестирую, и у них рост начинается вот так. Я всегда смеюсь и говорю, а почему вот рост должен быть после меня? Нельзя сделать так, чтобы был рост до меня. Чтобы вот вы вот так шли, вот так начали расти, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому, что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное – достижение целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, а один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому очень важно вот это помнить и использовать при движении к своей цели. Ну или возьмем, например, другой пример. Возьмем пример с рыбалкой. Один рыбак, например, пришел, забросил удочку и сидит. Он просто как бы рыбачит на удачу. Другой рыбак пришел, закинул 5 удочек с разными насадками и так далее. У него шансов больше. А третий рыбак все изучил. Погоду, давление. Он четко понимает, на какую рыбу он рыбачит. Он знает, какую насадку эта рыба любит. И он пришел в тот водоем, где полно этой рыбы. Как вы думаете, у кого больше шансов? Конечно же, у третьего человека. Почему? Потому что он пришел, он идет к своей цели с учетом внешних обстоятельств. Для него его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало,

0: Сказала, что именно упорство, то есть умение идти к цели несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, неважно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009-м похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что ж, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. Участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе: «Я расстроен», или «Я испытываю гнев», или «Я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится, и это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. чему вы научились, как это поможет вам в будущем, чего вы избежали, возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки – это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. Почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
2: Спасибо за приглашение.
1: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг, и поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
2: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это доктор Курпатов, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Они говорят, что вы в третьем лице себя называете? Я говорю, ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть, мы же не... У нас с нами все нормально. Мы вот думаем. Как мы думаем? Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне было 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат». Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Это телевизионные программы, документальное кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
1: Я был.
2: Да?
1: Да. Рыбак когда выиграл.
2: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
1: Масштабно, было. Масштабно.
2: Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот, долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки же там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. Потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребителя, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. Но в целом это всегда методология, это всегда то, как мы думаем.
1: Вот раз уж мы, просто я заметил про систематизация знаний, тема, да, да, методологии, и оно все на стыке еще предпринимательства. И сейчас вот почему у меня про исследование мысль вообще почернула, что я заметил, что в последнее время вы очень много говорите про вот будущее, грядущее, про то, что нас ждет, про то, как меняется наше восприятие, вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. И мне стало интересно, откуда вызван, вот чем вызван этот интерес. То есть, понятное дело, что мир, он изменяется постоянно, но вот сейчас как будто у вас особенный фокус в эту тему и в то, что нас ждет что-то неописуемое.
2: Ну, я все стал описывать, конечно, раньше значительно, и просто тогда это никому не было нужно, потому что были жирные годы, все такие счастливые, все перло, социальные сети, Инстаграм, и, в общем, жизнь, так сказать, была била ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я описал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну» и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал. Четвертую
1: на опережение.
2: Да, вот. И моя, самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что произошло? Потому что сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. Не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными, им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. Я их описывал там в последней книге «Дух времени». Я там конкретизировал это все для, как бы, свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
1: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то несгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
2: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
1: Ковиду?
2: Ковиду, да.
1: Ну, рынки росли, все росло.
2: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего. В общем, жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, как подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть, понятно, что это невозможно. Это не профессиональное выгорание. у людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением, там, ощущением, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
1: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
2: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу. Да? То есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну, и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
1: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю... А смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот, я вот разговаривал в ту же степь как раз там с прародителями, так сказать, своими, да, там с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да, что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
2: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
1: Поддерживаю.
2: И, да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот вы в нем находитесь, там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная. Понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это... Ну, понимаете, это вот опять же... Это вопрос теперь... Ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь... Это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы ну, просто имеете эти знания, ну, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности. Империи падали, понимаете? Этими империями руководили философы в этот момент. Ну, вот Марк Аврелий, все его любят, там, да? Никто же не понимает, что его сын там... этот, стал одним из худших императоров, каким только может быть, и, собственно говоря, положил начало империи, как конец империи. Вот. Синеку все любят там с его письмами замечательными сейчас. Стоицизм в моде.
1: Стоицизм, да, сейчас прям.
2: Он учитель Нерона. Учитель Нерона. Не просто, а именно вот занимался воспитанием Нерона. Время уже было такое, когда они ничего не могли сделать. Угу. И они смотрели на это все... Ну, как бы с. И вот эта философия, она позволяет понять, насколько, с одной стороны, мы не уникальны с точки зрения вообще просто времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: В Дагестане 3 часа.
0: Время. «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсукульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек от